восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Наша реклама.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
2: И даже в четверг.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ – болезням Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио сделано в России.
9: Знаете ли вы... Успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Радио. Неизвестно, что

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
12: Камень за камнем мы построим все, что хотим. Самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: Тишина. Запишу и включу.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному удару со стороны ВСУ. Как сообщает оперштаб региона, по предварительным данным пострадавших нет. Оперативные аварийные службы уточняют информацию о последствиях. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Между тем, в результате попадания беспилотного летательного аппарата в одну из квартир в многоквартирном доме во Владимире возник пожар. Как уточнил глава региона Александр Авдеев, дрон попал в квартиру на верхнем этаже, жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет. Российские военные нанесли удары по двум морским судам в украинском порту Черноморск. Как сообщили в Министерстве обороны России, регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники. Удары наносились расчетами беспилотных летательных аппаратов «Герань» и «Гербера», уточнили в оборонном ведомстве, отметив, что успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени. Россия и Украина ведут переговоры по грядущим обменам пленными военнослужащими. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. В интервью агентству ТАСС она заявила, что ее аппарат старается включать в списки на обмен пленными как можно больше имен. Других подробностей российский омбудсмен не уточнила. Посредники передали США и Ирану предложение по прекращению огня на 10 дней. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, в подготовке документа принимали участие Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники. Портал указывает, что администрация американского президента Дональда Трампа изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые приведут к закрытию окна дипломатических возможностей. Президент США подписал документ, предусматривающий дополнительные пошлины в 50% на импорт целого ряда товаров из Канады. В тексте документа говорится о том, что этот шаг стал ответом на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции. Речь идет о пошлинах в 50% на разные канадские товары, от вина до хоккейных клюшек и цемента. При этом пошлины не будут распространяться на сферу энергетики, рыбу и редкоземельные металлы. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице. Сегодня 21 число, 21 июля. Сегодня вторник. Синоптики обещают нам дождливую погоду. Сейчас посмотрим. Да, переменная облачность, небольшие дожди. До 26 градусов обещают нам синоптики. Вы знаете, это утро такое. Вообще день обещает быть ясным. Вот. Но сейчас я вот шел, абсолютно, лето, дождь. Но тепло. Так что берите с собой полиэтилен какой-нибудь. То, чем укрыться. Это слово летнее слово дождевик, да? Вот кто-то ходит летом в дождевике? Неудобно же. Отвечаю я сам на этот вопрос, чтобы не терять ничего время. Доброе утро, мои сонные коллеги.
3: Как доброе вы? Утро, дорогие друзья. Доброе Или утро, хорошую компанию утро. Вместо да. полиэтилена, как говорит Александр. Мне кажется, хорошая компания, она может спасти в любой ситуации.
4: Любую вечеринку, да?
3: Да.
4: Да. Честно говоря, вчера было так жарко, я за последние два дня отвык. Лето как нас научило дождям и прохладной погоде. А вчера было прям очень жарко.
3: Была чудесная погода.
4: Да. Я прям получил удовольствие. Настоящее лето.
3: С мужем погуляли вечером по Москве, сходили поужинали. Ну, как говорится, боже, храни бабушек, дети сейчас в эту неделю в деревне с моей замечательной, чудесной свекровью, за что я огромное спасибо. И мы вчера так классно затусили. Я думаю, боже мой, я такая уставшая возвращалась домой, у меня не было энергии вообще. Ни на что. Но это так вот круто, когда есть возможность просто побродить в рабочий день. Вообще, неделя
4: летом,
3: началась
4: это
3: чудесно.
4: Важно еще,
3: да.
4: Когда на тебе нет одежды.
3: Даешь свидание всем родителям. Бабушки и дедушки, спасите ваших детей от внуков на один денечек, чтобы у них была возможность подышать.
2: А если я не родитель, даешь мне свидание?
3: Даешь тебе тоже свидание.
2: То есть всем даешь свидание.
3: Ну, у тебя и так есть возможность сходить на свидание, если ты не родитель. А когда ты родитель,
4: а вот ты дедушка,
3: эта возможность получается не всегда.
4: И как дедушка ты можешь дать дочке возможность.
2: Я не дедушка.
3: Я, кстати говоря,
2: а
3: да.
2: На
3: тебя
2: дед.
3: Тоже дед.
2: А,
3: ну,
2: не
3: дед.
2: Дедушка.
4: Хорошо, дед.
2: Не говорите таких слов при мне. Дедушка.
3: А что, дедушка, это плохо?
4: Какая разница, дед и дедушка?
2: Потому что дед это круто, это молодой дед.
3: Дедушка тоже может быть круто и молодой.
2: Ой, все, вот как будешь бабкой, так и поговорим.
3: Я буду бабушкой, не хочу быть бабкой. Ты можешь быть дедом сколько угодно. Я буду бабулей, наверное.
2: Ну, я-то тебя буду звать бабкой.
4: А ты его зови дедушкой. Доброе утро. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут столицы. Доброе утро.
3: Индекс счастья россиян вырос. По итогам июня он достиг 59 пунктов, подсчитали в ВЦИО. По данным аналитиков, на настроение россиян повлияло начало сезона отпусков. Летний отдых пока перевешивает даже негативный информационный фон, включая усиление атак и проблемы с топливом. Эксперты отмечают, что индекс счастья растет уже второй месяц подряд.
2: Может быть, потому что мало надо русскому человеку для счастья.
4: Видит, слушай, на солнце
2: видит
4: больше,
2: он,
4: да,
2: его вот в таких природных явлениях. Возможности отдохнуть, посидеть на заваленке у себя на участке.
3: Ну или как Янка, можно отключиться вообще от всех новостей, и тогда ты действительно будешь не зависеть от всего происходящего вокруг и только от себя.
4: Мне кажется, что просто солнце нас заряжает всех летом. И вот эти солнечные батарейки, они просто на максимуме сейчас. Поэтому и очень многие вещи уходят на второй план.
3: Поэтому пока солнца нет и идет дождь.
4: Все равно лето. Ну, вчера было солнце. Ну, чего вы уже?
2: Ты знаешь, я вот считаю себя абсолютно счастливым человеком. Именно вот по настроению там и т.д. Но вчера вот мне сказали, Александр, ну, когда мы фотографировали, сказали, Александр, вы что такой несчастный? Я, ты понимаешь, я даже растерялся, потому что, ну, я, честно говоря, для меня, ну, Янка знает, у меня просто такое выражение лица. И людей оно, может быть, вводит в
4: какой-то...
2: Ну, хорошо, хорошо, скажем твоим языком, отпугивает.
3: А еще есть такое мнение, вот, когда человек постоянно улыбается, он веселый, энергичный, обязательно найдется тот, кто скажет, это... Он скрывает свои проблемы таким образом. Это реакция организма, защитная на все свои проблемы, да. Но мы сейчас не будем спорить тут по поводу индекса счастья. У каждого, безусловно, он свой. И не будем говорить про негатив. Вот если у вас действительно вырос индекс счастья за последнее время, то благодаря чему?
4: Если опрос не врет.
3: Поговорим о хорошем. Мы сейчас даже абстрагируемся от опроса. Давайте. Вот если у вас вырос индекс счастья, то почему, Александр, давай. Начнем с тебя.
2: Из-за велосипеда.
3: Ну вот видите. Все как в мультфильме. Это я почему такой злой был?
4: Потому что у меня велосипеда не было. Ой, буду звать тебя Печкин.
2: Даже не представляю. Сама ты Печкин. Ты видела, как выглядит мой велик вообще? Как
4: ты, кстати, я раньше думала, что на Чапаева похоже, а у Печкина тоже были усы, кстати. Вот посмотри, ну Печкин.
2: Я вчера еду в лифте, короче говоря, я там кормлю животных друзей, но я поехал кататься и заехал покормить. И, короче говоря, обратно еду с женщиной. Она такая стоит, ну, взрослая женщина, ну, как я.
3: А ты в шлеме?
2: А я в шлеме, в очках, там туда-сюда.
3: В велосипедной форме.
2: Да, и она такая... Ничего себе. Я говорю, что такое? Вы такой крутой. И смотрит на велосипед. И я когда начал выходить...
3: А ты велосипед на улице не оставил, конечно же?
4: Он его с собой везде возит.
3: Животных кормил, поднимался в лифте с велосипедом?
4: Чтобы не украли.
3: Ты серьезно?
4: Ну, конечно.
2: А где я его должен оставить? На улице?
4: Боится за него. Он стоит 100 тысяч миллионов, этот велосипед.
3: Ты же купил всевозможные защиты противоугодные.
2: Ну, это для магазина на 20 минут. Я там был больше 20 минут.
3: Так.
2: Сейчас серьезно, я должен был оставить велик на улице.
4: Ну, ты подожди, ну теперь после того, как ему сказали, что он такой крутой, даже спать с ним будет теперь.
2: И все, она мне
3: почему даже будет
2: держала входную дверь и говорит, ну для такого человека можно двери поддержать.
3: Итак, дорогие друзья, если
2: я вышел абсолютно счастливый.
3: За последнее время вырос индекс счастья, то почему? Благодаря чему, из-за чего и так далее. Напишите вашу формулу, что на вас так повлияло. Могут быть самые простые вещи, как вот у Александра. Велосипед и комплимент от женщины. И все. С утра тебя уравняли немножко в настроении.
4: Слушай, ну комплимент от женщины это немало. Ну, это
3: почему?
4: Как сразу
3: я,
4: тебя
3: я
4: так...
3: никак да. Ну, это не преуменьшаю.
4: Да, да, да, это
3: говорю,
4: прям сразу ты
3: это
4: растешь.
3: Это может сделать вас счастливым.
2: Слушай, я на самом деле с комплиментами встречаюсь очень часто в последнее время. Меня это потому что я, видимо, созрел. Ну, вот я сейчас прям клубника. потому что раньше мне такого никто не говорил. Ну, и причем делают комплименты разным вещам. Велосипеду, там, одежде, там еще. Но это как-то для меня немного странно, потому что я считаю, что к людям вообще не надо им ничего говорить. Надо проходить мимо. Но все равно это приятно.
3: Да. Глобальные какие-то вещи, которые делают, понятное дело, человека счастливым, там, рождение детей, здоровье и прочее, это все базовые такие истории, и они очевидны, и, конечно же, мы разделяем. Да? А вот такие мелочи, когда вот человеку, казалось бы уже, да, зачем делать комплименты, а ему делают, и он становится счастливым. Вот если ваш индекс счастья растет так же, как у Александра, и вырос за последнее время, то напишите, благодаря чему. Наша.ру. Ждем ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Слиму на суточно ровно.
1: 6+.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 37 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Мы начали с того, что увидели новость. Индекс счастья россиян вырос. Многие связывают это с летом и с сезоном отпусков, несмотря на всю информацию, которая вокруг нас находится. И мы спросили, если у вас вырос индекс счастья, то благодаря чему? Выходные при покупке, Минздрав предупреждает, чего-то. Попросили паспорт. А мне на минуточку через месяц 40 лет исполняется. А еще впервые за лето искупался спонтанно во время прогулки с другом по Строгино вдоль тамошних пляжей. Отпуск скоро. Ну и вишенка на торте, вчера впервые выиграл в кинопробах. Жизнь опережает мечту.
4: Ну здорово! А мой индекс счастья однозначно повышается, если посреди рабочей недели, утро вторника, держа в голове возникшие проблемы, я включаю вашу жизнерадостную программу. Еду на работу, слушаю и улыбаюсь.
3: Многие написали нам про наше радио, про нашу музыку, про наше шоу. Спасибо вам, очень приятно. Мы рады, что это так на вас действует. Пишу вам из Южной Кореи. Настроение поднимается, потому что из-за жары нам на следующий месяц дадут 5 оплачиваемых выходных. Крутяк. Индекс счастья, соответственно, растет.
5: Круто. А в каком вы городе?
4: Доброе утро, подъемники. Я Александр Клубничка. Мой индекс счастья растет с каждым днем. В пятницу начинается отпуск. Сразу после работы на поезд в Питер. Там буду делать предложение любимой. Погуляем несколько дней по культурной столице, а потом на неделю на дачу помогать будущей теще наводить красоту на участке под шашлычки и пенное.
3: Позавтракать в Макдаке утром – счастье. Сходить на урок африканских барабанов – счастье. Идти в хорошую погоду в наушниках и слушать хорошую музыку – счастье.
5: Про Макдак я с вами согласен. Какое же это счастье?
4: А я согласна про африканские барабаны. Я тоже хочу попробовать. Недавно осознал, что никто не опечалится, если уйду с работы вовремя и доделаю дела завтра. Без переработок жизнь прекрасна.
3: Доброе утро, подъемники. Моей жене 39, у нас двое детей, дочке старшей 18, второму 11. И сейчас мы ждем пополнения, у нас 16 недель, и, соответственно, индекс счастья зашкаливает.
4: Да, хороших вам недель. Привет наш, буду банален, мотоцикл, Евгений, Ростовская область.
5: А что тут банально?
4: Я согласна, для многих мужчин, наверное, мотоцикл это вот то самое счастье.
3: Секрет, но не только для мужчин, моего кстати, индекса счастья и позитивного настроения – солнечная погода, здоровье семьи и отдельная статья «Успешность и счастье детей». Хотел узнать марку велосипеда, Александр, наш слушатель.
5: 12-й формат.
4: Перефразируя строки Есенина, напишу так. «А счастье счастлив тем, что я целую женщин, рву цветы, валяюсь на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бью по голове». Сергей Смоленск.
3: «А я стал самым счастливым недавно. Моя жена наконец-то забеременела спустя 8 лет попыток. Пожелайте нам удачи». Удачи, конечно.
4: Влюбился по уши. Все взаимное. Настолько идеально, что это не пугает. Индекс счастья от нуля до максимума в момент. Артемий из Москвы, 38 лет.
5: Ну, мне кажется, вас несчастным сейчас сделать невозможно.
4: Ну, круто.
5: У вас это будет еще долго.
3: Дело было в Крыму. У меня майка с надписью «Адидас». Навстречу две бабушки. Помада, шляпка. Ну, шлюбушки. Не знаю, что это значит. И буквально останавливают меня. Одна из них говорит: «Майк, Адидас, тебе любая баба даст». И индекс счастья сразу до небес.
4: Бабушки.
5: Ну, что-то.
3: Ой, мама. Они же не совсем бабушки. Вы их тут бабушками обозвали, а им еще.
4: А может, они еще не бабушки.
3: Ого-го, сколько. А что поднимает. Ну, что, давайте так уже в.
4: От чего ваш индекс счастья растет в последнее время?
3: В последнее время, да. Но мы уже говорим о случившемся. Не гипотетически, от чего он может.
4: А может, оно еще
3: вырасти.
4: происходит, а вы все счастливее, счастливее, счастливее.
3: Что повышает ваш уровень счастья и индекс счастья, напишите.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте дочитаем ваше сообщение об индексе вашего счастья.
3: Ну, давайте с главного начнем. Привет маме Дулиной Марине в Екатеринбург от сына Александра. Я жив, скоро вернусь с СВО.
4: Мое счастье по утрам, когда я, пересилив лень, выхожу на пробежку в 4 утра. Вот и сегодня пробежала 5 километров и счастлива. Кто молодец?
3: Ну вы просто крутая. Индекс счастья зашкаливает при подготовке к рыбалке, когда мастеришь своими руками снасти. Ну и, конечно, во время поимки заветной рыбы.
4: Несколько лет назад я осознал, что счастлив. Просто вот каждый день. Переехал после этого в Сочи, стал еще намного счастливее. Встретил много хороших людей, обрел лучшего друга, встретил свою любовь. Сейчас вместе с ней переехал во Вьетнам. Индекс счастья растет.
2: Многие переезжают во Вьетнам.
4: Ну, давайте всем пожелаем быть здоровыми и счастливыми. 7:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 69 мирных жителей погибло от обстрелов украинских боевиков за неделю. Еще 364 человека пострадали. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как говорится в его еженедельном докладе, среди погибших два ребенка, еще 12 несовершеннолетних пострадали. Отмечается, что на фоне провалов ВСУ на фронте, Киев нарастил удары по гражданским целям в России. На удары украинских дронов пришлось 97% всех пострадавших и погибших. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Липецке на территории производственных объектов произошел пожар. Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, возгорание произошло на открытой площадке. Его площадь составляет около 2500 квадратных метров. Губернатор добавил, что к месту ЧП направили дополнительные силы спасательных подразделений. Информация о причинах возникновения пожара и пострадавших уточняется. Глава МИД России прибыл с визитом в столицу Филиппин. В Маниле Сергею Лаврову предстоит принять участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Как передает агентство ТАСС, с 21 по 23 июля российский министр примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН. Ожидается, что Лавров изложит оценку ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проводимой с Западом линии на милитаризацию региона. Армия Ирана нанесла удары по американским базам в Кувейте. Военные заявили, что на трех американских базах ударные беспилотники «Камикадзе» атаковали административные здания и антенны радиопеленгации, площадку для стоянки вертолетов, а также казарму. Помимо этого, по данным иранского агентства ИРНА, в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера. Сейчас их экипажи эвакуируют. Уточняется, что оба танкера пытались пройти через опасный южный коридор Ормузского пролива и подорвались на минах. Знаменитая итальянская актриса Арнелла Мути задумывается о покупке жилья в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости рассказала ее дочь, певица Найки Ривелли. По ее словам, они с матерью часто бывают в России, чтобы навестить родных, друзей, а также по работе. При этом им хотелось бы взять с собой в поездку еще и брата и сестру, но такой большой компании им негде остановиться. Было бы здорово обзавестись собственным домом, а не селиться в отеле, сказала Ривелли, уточнив, что друзья уже помогают с поисками подходящего дома. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 21 июля, сегодня вторник. Здесь, на Октябрьском поле, у нас идет сейчас дождь. По-настоящему летний теплый дождь. Летний дождь. Помнишь песню?
2: Конечно.
3: Помню, но также помнится, что у кого-то из наших с тобой знакомых сегодня день рождения, но не помню у кого.
1: Сегодня какое число? 21 июля.
3: Да. И почему-то не напоминают эти мессенджеры.
2: Поздравляем всех, удобно. На всякий случай.
3: На всякий случай всех поздравляем, и знакомых, и незнакомых.
2: И незнакомых. Рождения,
3: да. Мы помним, любим, знаем.
2: И будем играть в наши кинопробы.
3: Самого хорошего. Да, давайте.
2: И разыграем два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
3: Принимаем 21-й правильный ответ. Давайте послушаем фрагмент.
2: Что с тобой?
4: Вот ты как думаешь, что ты сюда положила?
2: Муку, соль, яйца, корицу.
4: Корицу? Корицу? У меня на нее аллергия.
2: Ой, прости.
4: Прости, отравила меня и прости. Ничего себе прости, Криса.
2: А у меня на орехи.
1: Да. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что вы этого никогда не угадаете.
2: А я верю в наших слушателей.
1: Твоя вера...
2: Ну не все же, знаешь, вот простенькое загадывать. Иногда надо и как бы... И ух! Вот вам, пожалуйста. Я даже не знаю, можем ли мы чем-то вам помочь, друзья. Фильм зарубежный.
3: Я не смотрел его. Янг вчера так уверенно рассказывал, что он
1: не могу ничем помочь. Я даже не знаю.
3: Ну, если ты можешь, Ян, помоги.
1: Помоги.
2: Фильм зарубежный.
1: Ты же смотрел этот фильм?
2: Я его не смотрела.
1: То есть ты не смотрела этот фильм, а людям его загадала?
2: Слушай, ну я, если бы я загадывала только то, что я смотрела, мы бы с вами, в общем, долго бы не играли в эту игру.
3: Ждем 21-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 8:14 в столице. Друзья, давайте еще раз послушаем наше задание.
2: Что с тобой?
3: Вот ты как думаешь, что ты сюда положила?
2: Муку, соль, яйца, корицу.
3: Корицу? Корицу? У меня на нее аллергия.
2: Ой, прости.
3: Прости. Отравила меня и прости. Ничего себе прости, Криса.
2: А у меня на орехи.
1: Правила съема метод Хитча. Предложение. Высокий блондин в черном ботинке. Рататуй и другие неверные ответы. Загадывали...
4: И теперь, внимание, барабанная дробь. Знаменитый легендарный фильм.
1: План игры.
4: План игры.
1: Да. План игры. Фильм «План игры». 2007 года.
5: А кто там в главных ролях?
1: Дуэйн.
5: А, Скала?
1: Да. Скала Джонсон. Да, он в главной роли. И два билета
4: кино.
1: На концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ, получает человек с номером телефона 905-542-38 и так далее. Мы вас поздравляем.
5: А поздравляем. Вот фильм «Высокий блондин в черном ботинке» в моей юности был легендарным с Пьером Ришаром. Ну, собственно, как и сам актер. Надо его, Янка, обязательно как-нибудь загадать, потому что мы просто ухахатывались.
1: Да, классный фильм.
4: А «Блондинку за углом» мы не брали?
1: Брали.
4: Ну, так надо брать по 100 раз фильмы. Мы же работаем 100 лет, Ян.
1: Ну и возьмем в сотый раз.
5: «План игры» можно взять еще раз.
1: Да, главное...
5: Интересная картина.
1: Да, может быть, она интересная, но надо же посмотреть.
0: «Подъемники» на нашем радио.

не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 8 часов и 28 минут в столице. 27 минут в столице. Сегодня 21 июля.
3: С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны. В топе классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные. Например, Мерседес, Александрита и Наоми. Среди мужских имен встречаются и редкие, такие как... Вот тут я не знаю, куда ударение ставить. Написано через А. Золотой.
2: Золотой?
4: Через А.
3: Через А.
2: Ну, я понимаю, ну, какая разница, мы за золотой, мы в любом случае, у нас ютация происходит. Мы же не читаем молоко, мы читаем молоко.
3: Евсевий.
2: Как?
3: Евсевий.
2: Да, интересно.
3: Никодим, Спиридон и Гектор.
2: Ну, Спиридон очень красивое имя. Ну, мне покажется, очень круто.
3: Родители же девочек чаще обращаются к древнерусским традициям: Матрена, Феврония, Агафья и Берегиня.
2: Берегиня?
4: Да. Да, Берегиня.
3: Вообще, я тут видел...
2: Красиво. Берегиня. Маму, необычно, правда.
3: Которая жаловалась на... Как ей кажется, коверкание имени ее дочери. Вот она дочь называет Аня. Не, а и она обращается ко всем. Не Анна, не Анюта, а Аня. И еще там...
2: То есть как она себя называет?
3: Да, в комментариях...
2: Так она просит, чтобы ее звали.
3: Именно так, да. Хотя, ну, люди возмущаются, потому что говорят, ну, Аня, это же Анна.
2: Ну, да, конечно.
3: А мучительно ласкательная Анюта. Ну, всегда так было.
4: Нюра. Анечка.
2: Нюра.
3: Но там люди пришли в комментарии к этому видео и выразили такое мнение. Как человек подписывается, ну, например, там представляется, вы просите его представиться, или он подписывается в электронной почте, вот так к нему и нужно обращаться. Ну, например, ты пишешь «Саша».
2: Ты не можешь, да, мне написать.
3: Саша Бон, я не могу тебе написать, то есть я могу, но тебя это может обидеть, написать Александр. Вот как ты просишь себя называть, подписываясь в письме, так я должен к тебе дальше обращаться, даже если это кажется не совсем официально. Ну, то есть человек показывает, как к нему обращаться, понятно, подписывая себя.
2: Да? Юра Борисов, понятно все. Ну, не знаю я.
4: Я грешу вот этим. Я, ну, то есть, если я вижу,
3: есть,
4: например,
3: не
4: Александр, ну, подписанный, я могу сказать Саш. Ну,
2: да, я тоже не понимаю.
4: И...
2: Это личный, как это сказать, триггер вот этого человека, этого Юры или Саши, или какого-то.
4: Я допускаю, что много другого. Людей, которые могут вот так реагировать остро.
2: Но ну, тебе проще, просто... у тебя имя одно.
4: Ну, да, Яна.
3: Не, я понимаю, вот, что есть имена, которые, ну, вечно путают. Вот это Лена, Алена, да? Для меня всегда это было одно имя. Пока мне моя одноклассница не объяснила, что это разные имена. Маша, Мария, Марина и так далее. Ну, многие просто путают. Марину Машей могут назвать Марией. То есть Марину могут назвать Марией.
2: Марину Марией — это неправильно, да. И Марина — это Марина, а Мария — это Маша.
4: Но Марина и Мария — это два разных имена.
3: Да, но не все это считывают.
2: Отдупляют.
4: Это так же, как... Ну, вот у меня младшего зовут Георгий. Ну, мы его зовем Гоша дома, да?
3: Это не
4: как
3: Жора?
4: Он же Гога, он же Жора, да. А частенько бывает так, что путают с Григорием, например. Это два совершенно разных имени. Георгий и Григорий. Два, ну как бы, два мужских имени.
3: Путаница в именах и с именами. Вот о чем мы будем в ближайшее время говорить. Поэтому, если коверкают ваше имя, если есть истории курьезные, а может быть и не совсем, особенно когда это касается документов, да?
2: Да. Просто, понимаешь, вот, но я понимаю, что можно называть и Сашей, и Александром, и так далее. Но для меня есть, как у нас, я помню, как учили еще в школе, когда я в школе написал в первом классе свое отчество в тетрадке, меня просто ее разорвали, эту тетрадь, потому что сказали, ты еще до этого не дорос. И когда взрослый мужчина, то там 35-40 лет, говорит, что он Юра, а не Юрий, для меня это Миша, а не Михаил. И я вот Саша Бон, я Александр Бон. Ну, в лучшем случае. Но никак не Саша. Саша, наверное, для близких.
3: Санек.
4: Ну, Санька.
2: Ну, так, тихо, остановились. Все.
3: У меня тут
2: опустились.
4: Ну, я тебя зову Саня.
3: Коллега показывала паспорт. Она Игоревна. И в паспорте написали Игоревна с мягким знаком.
2: Егорьевна.
3: Игорь. Мягкий. Егорьевна.
4: Да. Итак, а тебя путают? Вот, нас часто спрашивают, почему Гарри, а не Игорь. Ну, как-то так просто повелось, но это наше такое местечковое.
3: Меня никто, кроме вас, Гарри, ну и слушатели, которые привыкли, не называют.
4: Не называют.
3: Для меня это вообще не было Игорь и Гарри. И Гарик, ну... Вот,
4: я когда пришла, я называла Игоря Игорем, но потом как-то вот и
3: ждем
4: ко мне прицепились.
3: Ваши истории, связанные с именами, наш.ру, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8:40 столицы. Давайте почитаем ваши сообщения в нашу тему.
2: Меня зовут Александр. В детстве меня раздражало мое полное имя. Любила, когда меня звали Саша или Санек. Сейчас же наоборот. Обожаю, когда называют полным именем. Терпеть не могу, когда называют Шурой. Родственники и муж зовут Сашуля. А на работе как-то звали Алексашка. И мне нравилось. Необычно было.
3: Одно из моих самых любимых женских имен. Мы раньше думали с мужем, что если у нас дочка родится, мы бы ее Саши назвали.
2: Было отчество Габтрахманович. Часто просили повторить по слогам. Поменял на Геннадьевич.
4: А почему? Именно это созвучно или как?
2: Да, наверное, попроще. А папа не против был?
3: Мне кажется, вот отцу-то обидно, наверное.
4: Да я вас умоляю.
3: Меня зовут Анжелика. Часто путают с Анжелой и Жанной. А для близких я Лика. Представляюсь Анжеликой. Но очень сложно всем напоминать и поправлять. Для меня Анжела – это напоминание лошадки из мультика. Хотя там она Анжела. Лика из Самары.
2: Наталья и Наталия – два разных имени. И кого нельзя как-то называть Наташа, а кого не помню.
1: Значит, уважаемые Натальи и Натальи, прекратите водить смуту и неразбериху, потому что это варианты одного и того же женского имени. Они отличаются только конечными сочетаниями букв. И исторически так сложилось, что Наталья – это церковная форма имени, а Наталья…

0: маму моего друга.
1: В жизни было так, что много общался с двумя Аннами. Бабушка и подруга. Но для меня они всегда были баба Ганна и Анхель. Дочка Маргарита, но крестят с такими или не крестят с такими именами Марина, а дочку все мы зовем Марго. Ну, это все такие внутрисемейные, уменьшительно ласкательные,
2: да,
1: или какие-то там
2: внутри семьи вы можете делать сокращения. Все, что угодно. Да.
0: В подростковом возрасте долго не мог дозвониться до девчонки, с которой познакомился, потому что всегда попадал на ее маму и просил к телефону Оксану. Она называлась мне Ксюшей, а я-то всю жизнь считал, что Ксюша — это сокращение от Оксана. И ведь, как вспоминаю, везло мне именно на Ксюш.
2: Это родственные имена, восходящие к общему источнику. Ксения — это древнегреческое происхождение, а Оксана — это украинская форма имени Ксения.
1: У меня сестра двоюродная Оксана. Мы ее всегда зовем и звали Ксюха.
2: Да, Слушай. Поэтому не нужно тут.
1: В тему имен. Меня зовут Владимир. И никогда меня не волновало, как именно будут сокращать мое имя. Но после сериала про полицейских на ТНТ я терпеть не могу имя Володя и производное от него. Оно ассоциируется у меня с очень глупым человеком, почти как Иван Дурак.
2: Володя?
1: Прервемся ненадолго. Володя. И продолжим. 8:44 в Москве.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама, а опыта не оферта.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте продолжим.
1: Меня, например, переворачивает, когда обращаются ко мне Андрюша. Андрей, Андрюха как-то привычнее и приятнее. Жена об этом знает и иногда пользуется этим, чтобы позлить.
2: Андрюша.
1: А это же тоже такие семейные ролевые игры. Вы друг к другу обращаетесь там какими-то прозвищами или, ну, там, одним именем, но когда злитесь... Вы обращаетесь...
2: Андрюша.
1: Например, Андрюша. И человек, к которому обращаются, понимает, что вы не в духе.
2: Да,
1: но это, опять же, семейные ролевые игры.
0: Это такое, да. Меня зовут Любовь, но как же часто меня называют Людмила. Я сначала расстраивалась, а теперь все равно. Ну, подумаешь, любовь-то от нее не поменяется. Ну, не поменяется от этого любовь.
1: У меня сын 8 лет, Даниил. Однако большая часть родни зовут его Данилкой, то есть другим именем, Данила. Мы уже не обращаем внимания, хотя у племянницы имя Матрона, а назови ее Матрёной, сразу слезы и сопли. Ну вот Даниил и Даня, да, меня тоже это всегда... Ну, я всегда переспрашиваю.
2: Потому что Даня, знаешь, Даниил?
1: Даня, Даниил.
0: К слову о Гошах и Георгиях. Меня зовут Егор, в паспорте так и написано. Всю жизнь друзья и родственники звали меня либо Гоша и Гога. Но когда люди путают имена Игорь и Егор, это прям бесит. Я ничего не могу, не имею против имени Игорь. Гарри, привет, но ничего с собой поделать не могу. Корежит буквально, так удивленно еще. А я думала, это одно и то же. Но Егор и Игорь — это действительно два разных имени.
1: А вот еще распространенная история. У меня немного другая история. Меня часто путают в имени. Дело в том, что меня зовут Андрей Сергеев. Но бывают моменты, когда называют Серега. Я уже особо не обращаю на это внимания и соглашаюсь со сказанным.
2: Да, то, да,
0: как сразу только, Максим как Леонидов только, вспоминается.
2: Как только вы промолчали, это ведь не только в имени касается, а вообще, как только вы промолчали, как только вы согласились.
0: Да.
1: Ну, когда все. В имени и в фамилии есть, ну, когда в фамилии есть имя, да, то, конечно, будут путать.
0: Младший сын всегда представляется Степа Степан Дмитриевич, чтобы наверняка, видишь.
1: Знакомлюсь с человеком. Он представляется Яша. Я еще обратил внимание, что не Яков. Когда дело дошло до оформления документов, он оказался Едрат. Так что да, обращаться надо Едрат? Так, как тебе представились.
0: Да, но это вообще очень редкое имя. И первый раз слышу.

0: Татьяна, Танюша, Танечка, но когда говорят Танька, казнить вас всех. И с дочкой вечная борьба. Она Софья, называю Соня. И что, они ко мне пристали, что должна быть Софа? Раздражайте.
1: Меня сильно раздражает, когда мне пишут «Томара», а не «Тамара». Делаешь замечание, и люди обижаются. Считают, что «Тома» — проверочное слово. Тамара, Тома, Тамара.
0: Меня зовут Владислав, а учитель русского, на секундочку, языка татарского происхождения звала меня Славой и ставила тройки.
2: У вас странно.
0: А Слава, да, это Вячеслав. А он Владислав, это Влад.
2: Да. Что еще?
0: Меня зовут Семен, и меня бесит, когда меня называют Сеня. Привет бриллиантовой руке. Сеня — это Арсений, а я Сёма, и никак иначе.
1: Егор и Игорь — это производные от одного имени, Георгий, поэтому люди и путают. Я, честно говоря, не знал даже, что Игорь — это производная от...
2: Одного имени?
1: Одного имени.
0: От,
1: да.
0: Георгия?
1: Да.
2: Да.
0: Ну нет, разве? Мне кажется, это три самостоятельных.
2: Тебе говорят, ну словари-то говорят, да? Ян, ты можешь считать их разными. Это я вот только что рассказывал про Наталью и Наталью, что юридически будут вопросы только, а так это одно имя. Но каждый слышит то, что он слышит.
1: Я вообще должен был быть Мишей, потому что 21 ноября родился в Михайлов день. И бабушка хотела, чтобы я был Мишей.
0: А меня хотели Верой назвать, потому что бабушка Люба, Любовь, мама Надежда, а я должна была быть Верой.
1: И что?
2: Ну и что, Александр Бон, Вера
0: Лукьянова. Ну мама решила, что у нее Яна родилась, и все.
3: Михаил Пайков. Наше радио. Так звучит наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 209 украинских беспилотников над регионами. Как сообщили в Минобороны России, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Рязанской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Эвакуированным жителям многоквартирного дома во Владимире предложили пункт временного размещения. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в пункте временного размещения предоставляется питание и вода. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что беспилотник ВСУ попал в одну из квартир на верхнем этаже многоквартирного дома в областной столице. Никто не пострадал, но жильцов дома эвакуировали. Часть нефтеперерабатывающих заводов вернулась к продажам топлива на Петербургской бирже. Общая мощность переработки этих предприятий составляет порядка 40 миллионов тонн нефти в год. Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, благодаря завершению плановых и аварийных ремонтов на этих предприятиях, ситуация на АЗС стала улучшаться. Однако часть крупных предприятий, на которые приходится более 45 миллионов тонн переработки ежегодно, пока не возобновили участие в торгах. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 5278. Пострадали свыше 16,5 тысяч граждан. Спасены более 6 тысяч человек. Как следует из сводки правительства страны, во временных лагерях размещены порядка 23,5 тысяч граждан. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. После этого в стране было зарегистрировано свыше 1400 повторных подземных толчков. Президент Никарагуа объявил о прекращении выборов в республике. Даниэль Ортега заявил, что руководство страны не допустит реванша правой оппозиции. Отмену выборов в 27 году он, в частности, обосновал интересами защиты страны от заговорщиков, стоявших за общенациональными протестами в 2018 году. Занимающий свой пост с 2007 года политик раскритиковал США за операцию по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро, назвав ее чудовищной. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице, 21 число. Сегодня вторник, до 25 градусов обещают нам синоптики. И дожди.
3: Ну, пока очень холодно в Москве, честно говоря. Вот я сижу напротив окна в летнем платье, вся в мурашках.
2: Не слушайте вы, ты на улице была?
3: Хочется мою руку ледяную, подержи.
2: Но на улице очень тепло, даже не слушайте ее. Вот вы сейчас на улице была со мной.
3: Была, я замерзла.
2: Там очень тепло.
3: Ну, вот эти разные восприятия.
2: Это ужас
3: просто. Одной температуры.
4: Давайте поиграем, точнее погадаем. По какой книге?
3: Сегодня по эскимосским сказкам будем гадать.
4: Необычно.
3: Обалденная книжка. Вот, смотрите, Александр Аргульч.
2: Да-да, вижу. А как вас в эскимос?
3: Какие ну, просто попался. Занесло, вообще, просто сказки интересно. Народов мира. Я в детстве, я когда была ребенком, мне очень нравилось читать сказки народов мира и сказки народов России. Две книги потрясающие совершенно. И я уверена, у многих детство прошло в компании вот этих чудесных изданий.
2: Угу. Ну хорошо, как скажешь.
3: Да? Ну это же интересно, ты познаешь. Страна такая большая, и столько удивительных уголков, и тайн она в себе таит.
4: К проблемам?
3: Да, проблемам.
2: Давай.
4: Решили с женой начать делать корма для домашних животных. Снеки. У нас у самих и кошки, и собаки, и грызуны, и нам кажется, что хороших снеков на рынке нет. Как вы думаете, пойдет или нет?
3: Уверена, что пойдет. А мне кажется, вообще все, что пойдет? Касается нет, детей и животных, это такая всегда история.
2: Понять, пойдет. А вы, ну как вот вы на рынок выйти?
4: Я вот не тоже я не знаю.
2: Вот ну, это маркетплейс
4: пойдет.
2: Не, ну между знакомыми, ладно, хорошо. Знакомые ваши, у кого есть животные, будут покупать. А как
3: через соцсети?
2: Как выйти на рынок?
4: Маркетплейс, Саша, я думаю.
3: Маркетплейс и соцсети.
4: Но вот если вы считаете, ну, что это... нет хороших снеков для животных, скорее всего, я вот на 90% уверен, что вы ошибаетесь. Явно они есть, может быть, они не совсем доступные, потому что все качественное стоит дорого даже из-за себестоимости самих продуктов. Ну, да. Но вот говорить о том, что чего-то сейчас на рынке нет, ну, лучше изучите вопрос. Если вам кажется, что нет, а когда начнете продавать или пытаться выйти на рынок, там, сетевые зоомагазины или маркетплейсы, поймете, какая...
2: Ну, сетка, наверное, с вами не будет работать, я думаю.
4: А конкуренция в этой нише.
2: Частные, может быть.
3: А мне кажется, что даже если чего-то в изобилии на рынке, всегда можно попробовать составить достойную конкуренцию. Ну, просто этим надо заниматься. Ну, вот и все. Ну, это как фастфуд, посмотри. Ну, и огромное количество чего только нет вообще. И появляются все новые какие-то кафешки, какие-то точки там и еще что-то. И оно же тоже растет и пользуется спросом.
2: Когда у тебя животное есть, да? Вот
3: да.
2: Ты, ну, должна знать, во всяком случае. Ну,
3: да, у меня были животные, помнишь. Конечно.
2: Ты пользуешься долгое время одним и тем же.
3: То есть я пробовала разные, мы покупали.
2: Вот ты сначала пробуешь, что подходит шерсти, там, здоровью и так далее. И ты потом понимаешь, что вот это самое лучшее. И прешь до самого конца. У тебя один корм. Ты никуда ни вправо, ни влево. Но я не знаю, со снеками это вкусняшки, да?
3: Ну да.
4: Ну да, всякие приколы.
3: Бонусы.
2: Бонусы. У меня вот капитан живет без бонусов.
4: Почему?
2: Ну, потому что у него диета строгая.
4: Ограничиваем,
2: потому что я смотрю на толстых собак, для меня это вообще беда. Когда какой-нибудь брацефал идет, ну просто переваливается вот так вот. Ну, не жалко же собаку. Кормят ее, кормят. Собака должна быть в спортивной, хорошей форме.
4: Перед тем, как будете вкладываться...
2: То, что вы ему даете со стола, это вы недобренький.
4: Перед
2: вы
4: тем,
2: зло.
4: Как будете вкладываться в ваш бизнес, сначала все посчитайте, потом проверьте, насколько конкуренция высока в этом бизнесе. И самое главное, узнайте, где вы будете это все распространять.
2: Ну вот рынок сбыта, да, мне да. Интересно. А так можно заниматься чем угодно.
3: Пожалуйста. Мне кажется, сейчас это маркетплейсы и соцсети. Ну, это и есть основной рынок сбыта.
4: На маркетплейсах не очень выгодно.
2: Невыгодно, да. Я
4: бы даже сказал больше, невыгодно.
2: Там сейчас люди воют просто.
4: особенно если ты производитель чего-то. Да. Люди уходят оттуда, чтобы продавать на своих как раз-таки сайтах, доставку делать самостоятельно через известные другие сервисы.
3: А, самостоятельно доставлять.
2: Ну, это все сложно, я и говорю, что это пока вот разойдется там, туда-сюда. Все, ждем ваши проблемы.
4: Пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну что, давайте почитаем ваши проблемы, которые пришли к нам.
3: Погадайте, мы в тупике. Что делать с квартирой? Сдавали ее женщине, загадила и сломала всю мебель и технику. Начали делать ремонт, а может продать?
2: А что, продать всегда успеете.
3: Ну, да.
2: Я как бы не понимаю, если она вам приносит доход пассивный.
3: Ну, продадите.
4: Да, может, что? Просто ну, сдать кому-то.
2: А вы как хотели,
4: дальше,
2: чтобы
4: другому?
2: Вам квартиру новую отдавали?
3: Ну, вот желаю женщина. Александр, чтобы все-таки отдавали. Понятное дело, что есть износ всего, но не вот так прям, знаешь, когда все с корнем вырыли.
4: Это такая неестественная амортизация уже. Это уже что-то.
2: Все-таки, ну, вы не знаете, как кто к вам заселяется. Вы, наверное, по внешнему виду суете. Но мы, когда сдавали квартиру, мы всю мебель покупали, ну, так, чтобы ее потом вынести. Вот, и мы ее потом просто вынесли.
4: У меня мама сдавала квартиру.
2: Завозишь другую такую же, недорогую, и все. Все, что нужно для необходимой для жизни, есть, ради бога.
3: Что мама сдавала?
4: Мама сдавала квартиру, она рыдала, когда принимала ее. Это иногда бывает непросто. Но это же такая всегда лотерея. Ты реально не знаешь. Но бывает по-разному.
3: Никогда не сдавал квартиру.
2: Не знаю, что это
3: квартир.
2: Ну, знай. Просто получайте доход. Но...
3: Сын подросток. 17 лет. У нас с мужем разный взгляд на воспитание по поводу отношений с девушками. У мужа потребительский, у меня романтичный. Кто прав?
2: А вы сейчас сами с собой, в смысле?
3: С нами, это к нам вопрос.
2: Ну нет, я, нет, вот эти методы воспитания, они для сына?
3: Да, для сына, конечно.
2: Ну, сыну парню 17 лет, поздновато уже. Уже все заложено.
3: Ну, может быть, он пришел за советом. Сначала к маме, к папе, а потом...
2: К отцу пришел и спросила крошка.
4: А как тут вообще, что тут выбирать? Что значит потребительское отношение?
3: Не знаю, я
2: что-то вкладываю. Значит, покормил и это легли. Я думаю, так папа, наверное, рассуждает. А мама говорит, давайте сначала сходим на набережную.
4: Это вообще неприемлемо. Ни в отношении мужчин, ни в отношении женщин. Что потребительское отношение? Что мы? Ну что? А что тут спрашивать?
2: Так нет,
4: это же естественные вещи, мне кажется.
2: Потребительское отношение, оно же не только у мужчин к женщинам, оно есть и у женщин к мужчинам.
4: Я говорю, это неприемлемо в обе стороны.
3: Мы утрируем, как, собственно, наверное, и наша слушательница. Она не думает, что вкладывает в потребительское отношение.
4: Ну и потом вряд ли бы, наверное, вы жили столько лет с человеком, у которого исключительно потребительское отношение.
3: Я думаю, что, ну, как и все девочки, мама более романтичная. Хотя не знаю, как мамы по-разному относятся к избранницам своих сыновей. Вот, и иногда папы встают на сторону невестки.
2: Избранницы?
3: Да, нежели мамы. Тут вы сами там решайте, а еще лучше, если сын разберется. Придет за советом, дадите совет. Не придет и не надо со своими лезть.
2: Просто я не знаю, 17 лет ходят за советами.
3: Ходит, парни, Саш, тут все зависит
2: парни,
3: от человека.
2: Парни, я имею в виду. Ну, наверное, да. Все зависит от
3: мы-то
2: отношений.
3: Ходили во двор, и это не самые лучшие советы, Саш, да, которые нам могли дать в этой жизни.
2: Ну, какие
3: жизни.
2: Давали, что делать?
4: Господи, как же я надеюсь, что мне удастся нормальных мужчин воспитать, достойных, чтобы вот такого не было.
2: А об этом ты никогда не узнаешь.
3: А что такое достойный
2: мужчина?
3: Потому
2: что об этом скажут тебе только окружающие.
4: Уважительно относящиеся, не только, ну вообще в принципе уважительно относящиеся и к своей второй половине, вообще в принципе к людям в целом.
2: К любой половине.
4: Ну, нет, ну я вообще за уважительное отношение друг к другу. Это не только личных каких-то взаимоотношений касается, это в принципе к людям
2: в целом.
4: Да, я сказал,
2: что тут с Янкой согласен.
4: От этого очень многие вещи зависят в принципе вообще в жизни.
2: Сегодня бытует мнение, что типа я за что мне его уважать, я его знать не знаю. Вот это самое ошибочное. Самое провальное мнение, потому что человек должен человека уважать только лишь за то, что он человек. А да. Не уважать, вот а тут надо уже постараться человеку, чтобы тебя не уважали.
3: Баста красиво сказал в одном из интервью, относись к своей жене так, как ты бы хотел, чтобы относились к твоей дочери мужчин.
2: Ну, это не Баста сказал.
3: Ну, он просто цитировал кого-то, но в целом интересная мысль. Ну, давайте ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть вопросы, сложные жизненные ситуации. Выберем одну, выведем в эфир. И по каким сказкам?
4: По эскимосским сказкам сегодня гадаем.
3: Вот.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35, ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
11: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок, без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Ловите лайфхак от «Семейку Каяк».
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
16: Делимся платежным счетом «Сбере» с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
18: Акция 50% бонусами «Сбер Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, давайте гадать, кто у нас на связи.
6: Ну, смотрите, большой резонанс вызвала проблема, давайте на ней остановимся. Погадайте, мы в тупике, что делать с квартирой? Сдавали ее женщине, загадила и сломала всю мебель и технику, начали делать ремонт, а может продать? Ольга нам написала, и пояснение еще пришло от Ольги. Моя ситуация очень серьезная, там еще кошка жила, и этот запах не можем никак убрать. Ольга, доброе утро.
7: Доброе утро, подъемники. Очень рада, что я у вас.
6: Да, мы доброе тоже утро. Рады.
7: Люблю вас очень. Доброе утро.
6: Спасибо большое. Где квартира, во-первых? В каком городе?
7: Тюмень.
6: В Тюмени. А как долго жила женщина там?
7: Она жила 2 года, но в течение там 1.5 лет мы туда попадали, а вот в течение последних нескольких месяцев вот эта ситуация, видимо, произошла. Мы не могли туда попасть.
6: А почему вы не могли попасть туда?
7: Потому что она то потеряла ключи, мы отдали ей последний комплект ключей. Она, то у нее мама больна, то она работает. Ну, в общем, как-то входили в положение человека. Вот, то она еще что-то, в общем, очень...
6: Так, а потом она решила съехать оттуда? Как вы узнали?
7: Она бросила ключи в магазине, не подписала никакой акт. То есть, и когда мы пришли туда, это был просто караул.
8: А как вот вы до этого приходили, все было вроде чики-пуки, а то, что он...
9: Может, она кому-нибудь другому сдавала эту квартиру вот последние несколько месяцев? Может быть такое, что вот вы сдавали ей, а она сдавала кому-то другому?
7: Ну,
9: например.
7: Нет.
6: Соседи бы уже предупредили, наверное.
7: Конечно, конечно. Да. Жила она, и просто я в таком шоке вот последнее время нахожусь. Человек просто мусор пищевой складывал на балкон. То есть, понимаете, это, ну, для меня это вот невозможно такое представить.
8: Дикость.
6: Ну, есть люди, это даже
7: дикость, да,
6: каким-то
7: реально
6: заболеванием называется,
7: да,
6: когда
7: да
6: вот собирательством этим занимается.
7: Да, скорее так всего, да, там.
8: Таракашки завелись?
7: Нет, таракашек нет.
6: Удивительно.
7: Ничего нет, просто запах кошки. Я пыталась мыть, начали ремонт делать, все, пытаемся мыть, но вот запах кошки очень сильный.
6: Но есть специальные службы, потому что, когда не знаешь, в каком именно месте кошка нагадила, да, везде уже воняет, он впитался, сложно так вот специальными средствами
7: да
6: обработать. Есть службы, которые занимаются клинингом и убирают все запахи, даже вот самые стойкие. Может быть, это выход. Посмотрите в эту сторону. А почему продать? Продать, купить новую и сдавать ее, так?
7: Нет, мы хотели просто, ну, чем делать ремонт под, да, от новых жильцов. Может быть, проще продать, чтобы они сами сделали то, что им нужно. Потому что там все нужно менять. А мы хотели бы, вот, у нас дочь подрастает, мы хотели бы дочери эту квартиру, ну, сейчас получается, что для дочери это не вариант квартиры пока.
6: Ну, извините.
9: Ну, а если ее привести в чувство, это все равно, наверное, будет бюджетнее. Если вы продадите ее в таком состоянии, в котором она есть сейчас, например, чтобы не вкладывать деньги, она все равно будет стоить дешевле, чем она могла бы стоить, если бы она была в порядке. Вам же все равно придется добавлять какую-то сумму денег для того, чтобы купить другую квартиру, которую вы захотите дочери оставить. Может быть, имеет смысл подумать, чем убрать запах?
7: Да, Яна, вы правы абсолютно, потому что мы посмотрели цену вот буквально пару часов назад. За такие деньги мы не можем купить новую, даже меньшую квартиру.
6: А сколько комнат или там сколько площадь квартиры?
7: Однокомнатная студия, 31 квадратный метр.
6: Ну, все-таки, мне кажется, стоит попробовать привести ее в чувство.
8: Ну, что, какие квартиры я видел, все приводили в чувство. Да. И, ну, кошка. А до этого кошки у нее не было? Когда вот вы говорите, все было хорошо, у нее до этого кошки не было?
7: Я не знаю, когда мы приходили, вот в течение 2 лет.
8: Ну?
7: Кошки не было. А вот в течение последних, говорю, нескольких месяцев... Видимо, там или кот, или кошка, я не знаю,
8: ну,
7: что
8: давайте,
7: было.
8: Ну, давайте.
7: Может, там несколько кошек было.
8: Номер страницы, номер строчки.
7: А, давайте 7-я страница, 7-я строчка, сверху.
6: Погадайте, мы в тупике. Что делать с квартирой? Сдавали ее женщине, загадила и сломала всю мебель и технику. Начали делать ремонт, а может, продать? Как быть?
8: Обсушился я на солнышке и пошел дальше, продолжал мышонок.
6: Ну да, попробовать сделать все. А может быть, вы просто такой впечатлительный и вообще сами по себе чистоплотный человек, что для вас это ужас, а любой другой человек, ну или многие скажут, в общем-то, ничего,
8: я вам говорю, терпимо. Сделать простенький косметический ремонт и минимальную мебель.
9: На самом деле с запахом очень сложно. Самая первая квартира, вот, которая у меня была, которую мы купили, она была куплена у дамы, у которой жило несколько животных, несколько собак и кошек. И она, когда уезжала, она могла их там на 2 недели оставить одних в квартире. И они там вот делали все, что было необходимо. И ты не представляешь, какой стоял запах чудовищный. Я понимаю, что, ну, на самом деле, то, о чем говорит Ольга, может носить самый ужасный вообще характер. Да ничего, она у меня месяц стояла, или даже 2 месяца стояла просто с раскрытыми настежь окнами. Вышло. Потому что туда даже зайти невозможно было. Нет, а потом уже все выжигали, прям брали и выжигали. Сжигали огнем все вот эти штуки, потому что это невозможно.
8: Вы справились с этим?
9: Да, мы убрали запах и жили потом там. То есть это все возможно сделать, но это надо заморочиться. Это понятно, что это требует энергии, денег, конечно, немалых. Но в любом случае, мне кажется, это выгоднее, чем продавать и покупать, потому что вам придется добавить еще больше.
6: Оля, в любом случае желаем вам решить эту проблему. А раньше уксусом выводили все эти запахи, потом появилась куча разных
8: средств. Сколько лет назад выжигало?
9: Мы проходили вот этой штукой, которая огонь выпускает.
6: Это
9: вот
6: сколько
9: вот
6: лет назад было?
9: Господи, ну мне был 21 год.
8: Ну,
9: сколько это было лет назад?
8: Я думаю, сейчас
9: А сейчас вообще есть вот эти нейтрализаторы запахов. Я уверена, что если пройти вот так вот стены там и вот это вот все просто тщательно обработать.
6: Есть специалисты, иногда дешевле нанять, да, и выведут тебе все, зальют
9: химией. Ну вообще это ужасно, конечно, вот так вот. Держитесь, Оль.
8: Но не черная полоса.
9: Ну нет. Оль, все будет хорошо.
3: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 45 минут в столице. Мы хотим вам напомнить вот о чем. Что с 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. Мы, внимание, утреннее шоу «Подъемники», с удовольствием будем ведущими на этом празднике в жизни клоунов. Два дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе, внимание, сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе Лицедеи, клоун-театры «Высокие братья», комик «Трест», «Микас», «Анима Аллегра». За музыку «Свобода и шутовства» отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», короли джаза «Хоронько-оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». «Карандаш-фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру. ООО «Тикетс Клауд», ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар 12, строение 3-6+.
3: Уже на следующей неделе пройдет «Карандаш-фест». Отвечая на ваши вопросы, на сайте карандашфест.ру есть программа. 31 июля будет конкурс детских цирковых студий и «Анима Аллегра» — философский спектакль «Симфоцирк Ода». Пантомима, магические фокусы и ироничная клоунада. Это все 31 июля. Основная программа, которую, собственно, и будем мы вести, будет 1 августа в субботу, куда мы вас всех и приглашаем. И встретимся с вами на главной сцене. Вся подробная информация, расписание, трансферы, билеты, все это есть на сайте карандашфест.ру. И самое главное, дорогие друзья, есть разные категории билетов. Есть семейные, детям до 10 лет билет не нужен, парные билеты и так далее. Там же можно посмотреть, кто выступает, подробно изучить, что это за коллективы, что это за музыканты. Все они в своей нише легенды. И если у вас нет планов на 1 августа, мы рекомендуем посетить чудесный, красивый, уютный, невероятно фотогеничный город Старица, где и пройдет фестиваль «Карандаш-фест» с семьей. Обязательно, потому что это семейный праздник. Ну и можно увидеть будет нас в костюмах.
4: Мы будем ростовыми
3: это
4: куклами?
3: Редкость. Нет, у нас будут органичные
4: человеческие образы.
3: Ну, да.
2: Но я надеюсь, грим-то будет.
3: Цирковые, да,
4: цирковые,
3: конечно.
4: Класс.
3: Цирковые образы у нас будут.
4: Ой, супер. Цирковые. Я в нетерпении. Вообще, мне кажется, это прекрасная возможность оставить об этом лете шикарные воспоминания.
2: Будешь клоунессой...
3: Янус.
4: Янус?
2: Нет, не надо клоун.
4: Клоунесса Янус?

0: Енутся.
1: Ну, давайте не будем уже фантазировать.
0: Как Ленский меня тут однажды назвал Чиполлино. Ну, Чиполлянова. Типа Лукьянова, Чиполлянова, Чиполлино, Чиполлоне.
1: И что? Ты вся расцвела после этого?
0: Янка Лук.
2: До Старицы, кстати, 2 часа ехать на машине. Если у вас нет своего транспорта, то есть общественный транспорт, есть трансферы автобусные. Все это на сайте Карандашфест можете изучить. Мы будем там с утра и до вечера, естественно.
1: Глубокого.
2: Глубокого, Саша.
1: Глубокого театрального.
0: Но я так это все люблю. Я так люблю цирк, клоунаду.
2: Я в прошлом году вел первый Карандашфест. Это уже второй Карандашфест. Я изучил Старицу, поэтому знаю места.
1: Где можно сфотографироваться.
2: Куда вас можно сводить, Александр.
0: Понял, да, что нас можно выпускать там.
2: До встречи на Карандашфесте 1 августа.
3: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 9 мирных жителей погибли за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины. 77 человек получили ранения различной степени тяжести. Такие данные привел в РИО губернатора Александр Шуваев. В своем канале на платформе «Макс» он уточнил, что погибшие являлись жителями Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов. Среди погибших один ребенок. Пострадавшие обращались к медикам в 7 округах Белгородской области. Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано. Сейчас проводится проливка места возгорания, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его данным, площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Губернатор добавил, что после разбора поврежденных конструкций к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить причину пожара. Молодые учителя получат дополнительную поддержку на старте карьеры. Система наставничества начнет действовать с 1 сентября и должна стать механизмом развития и передачи опыта. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения страны Анна Борисова. Комментируя указ президента России о дополнительных мерах поддержки учителей, в беседе с РИА Новости она пояснила, что начинающий преподаватель должен получать поддержку наставника не менее 1 года после начала педагогической деятельности. Борисова подчеркнула, что наставничество в указе рассматривается как механизм поддержки и передачи профессионального опыта, а не как форма контроля. Главы МИД участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии собрались на Филиппинах. Ежегодная встреча с участием стран-партнеров, включая Россию, США и Китай, продлится до 24 июля. В повестке саммита, помимо региональных проблем, стоят вопросы энергетической безопасности, в том числе ратификации соглашения АСЕАН по безопасности в нефтяной отрасли. Россию в Маниле представляет глава МИД Сергей Лавров. Как ожидается, в рамках дискуссии он изложит российскую оценку ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая его милитаризацию со стороны западных стран. Самыми безопасными ягодами являются жимолость и черная смородина. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Емилова. В беседе с РИА Новости она отметила, что эти ягоды редко вызывают аллергические реакции и имеют низкую калорийность. Жимолость и черную смородину можно есть от души, но не больше 1,5 стаканов в день, уточнила специалист. В случае появления неприятных ощущений в желудке, необходимо прекратить употребление этих ягод и обратиться к врачу. А популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 21 июля. Еще 21 июля только. Будет страшно, когда буду говорить 21 августа.
3: Почему страшно?
2: Ну, потому что заканчивается лето, тогда уже будет.
3: И будет золотая осень.
2: Но до 26 градусов обещают синоптики сегодня. Переменная облачность, возможно, и они идут, и будут дожди.
4: Давайте посмотрим в календарь.
2: Давайте, смотрите.
4: Итак, день нездоровой пищи.
2: Нездоровой?
4: Нездоровой, Саша, пищи.
2: Съесть тортик.
3: Наконец-то.
4: В 1804 году в России принят первый цензурный устав. В 1969 году человек впервые ступил на поверхность Луны. И очень много разговоров по этому поводу. Но все космонавты, наши космонавты, с которыми мы говорили и задавали им вопрос, были ли американцы на Луне, говорили в один голос, что да,
2: конечно, были.
4: И тут никаких
2: споров быть. Там же флаг стоит, поэтому в следующий раз, когда... Я не знаю, мы ли это будем или нет. А, вот. Судя по последним тенденциям, наверное, все-таки
4: там
2: американцы
4: много, Саша, комментариев было к этому видео, которое все публиковали. И разные варианты есть, что они действительно высадились, но не смогли снять все это.
2: Самое...
4: И потом снимали в павильоне.
2: Самое страшное, что... Мне кажется, вот здесь, в России, больше верят в то, что американцы были на Луне, чем сами американцы. Вот у них, ну, потому что это было связано с тем, что какое-то катастрофическое количество денег тратилось на эту программу.
4: В России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович в 1613 году.
2: Про Хемингуэя что-нибудь есть?
3: Про Хемингуэя? Пока Гарри смотрит, что там связано с Хемингуэем сегодня в этот день, я верну на пару шагов назад. Ты говоришь, в России был принят первый цензурный устав, да, в 1804-м, так звучит, да, как будто до этого были все нецензурные.
2: Янка, это на самом деле страшно, это введение цензуры.
3: Да, нет, я просто говорю так, первый цензурный устав, как будто до него были все нецензурные, исключительно.
4: А у Нонны Гришаевой сегодня день рождения, 55 лет, ей, между прочим,
3: Нонна, ну, поздравляем с праздником.
4: Когда-то лицо нашего радио, и она снималась в рекламе нашего радио. Саша, Ростсельмаш сегодня отмечает 97 лет.
2: А почему ты говоришь, Саша?
4: Основания, не знаю, мне почему-то с тобой ассоциируется.
3: А Эрнест Хемингуэй родился в этот день, Саша.
4: Ростсельмаш, да.
3: Хемингуэй родился в этот день, 21 июля, в 1899 году, 127 лет назад.
2: Эрнест Хемингуэй. Тема наша Эрнест Хемингуэй.
3: Ну, может быть, кто читал против тех, кто не читал, или как-то по-другому мы свяжем нашу тему?
4: Ну, давай, Янг, тут тебе виднее.
3: Ну, вы читали Хемингуэя?
4: Ну, «Старика и море» я читал.
2: Ну да, я тоже.
3: Ну, мне кажется, «Старика и море» ничего, наверное, вообще все читали. Ну, это такая классика его, абсолютная.
4: Может быть, я знаю его мужские взрослые пристрастия к разным напиткам. Вот об этом очень много легенд ходило. И коктейли называли его именем и так далее. Ну давайте, да, кто читал против тех, кто не читал. Просто сегодня будет, разыгрываем мы.
3: Разыгрываем мы, кстати говоря, два билета на шикарный концерт «Князя». Вот так вот, друзья, и состоится он уже совсем скоро. Буквально через пару минут расскажу, что и как.
2: Давай.
4: Ждем ваши заявки.
1: Подъемники на нашем радио.
0: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 10 часов и 16 минут в столице. Давайте играть. Кто у нас на связи?
2: Евгений у нас на связи. Хемингуэя не читала, но книга есть. Может, еще доберусь, написала нам. Евгения, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: О, сегодня нечетное число, значит, у вас преимущество. Мать Хемингуэя была оперной певицей, кстати, и хотела, чтобы он посвятил свою жизнь музыке и пению в хоре, хотя таланта у него к этому не было. На каком инструменте он играл ежедневно? По велению матери. Скрипка, фортепиано или виолончель?
4: Давайте фортепиано.
1: Кстати, каждый правильный ответ будет усложнять жизнь вашему сопернику. Это виолончель. Что подарил дедушка Эрнесту, когда ему было 12 лет? Ружье, микроскоп или печатную машинку?
4: Сложный выбор у меня между ружьем и печатной машинкой.
1: Дед.
4: Давайте ружье.
1: Дедушка подарил ему ружье. Да, дедушка подарил ему ружье. Я, честно говоря, сейчас не вспомню, из-за него ли он застрелился. Хемингуэй настойчиво пытался попасть на войну, но его не брали в армию из-за проблем со здоровьем. А что со здоровьем-то было не так в те молодые годы? Проблемы со зрением, тугоухость или ноги разной длины?
4: Предположу, что ноги разной длины.
1: Я не знаю, но он, в общем, проблемы со зрением были у него. Я не знаю, из-за разной длины ног не брали ли в армию. Но он все же добился своего, устроившись шофером в Красный Крест и даже получил итальянскую медаль за отвагу. Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса, чтобы победить.
3: Ну что, давайте теперь следующий участник, пожалуйста.
2: Те, кто читал Хемингуэя, ваша очередь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте, кто с нами играет?
3: Александр играет с нами, любит Хемингуэя, много чего читал. Саш, доброе утро.
2: Так.
4: Доброе утро, наше.
2: Доброе утро.
5: Александр, ну давайте сразу к вопросу.
2: Вы грустны или мне показалось?
4: Нет, вам показалось, Александр.
2: Хемингуэй очень любит животных. У него было более 20 питомцев. Каких? Кролики, канареек или кошки?
4: Мне кажется, кролики.
2: Напоминаю, вам нужно ответить на два вопроса.
4: Угу.
2: Потомки Снежка, любимого кота Эрнеста, и сейчас живут в его доме-музее в США. Их там более 40, и они признаны национальным достоянием США. Кстати, кот был полидактильным, 6 пальцев на лапах, и все его потомки также полидакты. Вот, так что это кошки,
4: угу,
2: которые, наверное, тоже гадили куда хотели.
5: Наверное, Саш.
2: Но запах удалили. Как ласково называют Эрнеста Хемингуэя поклонники его творчества во всем мире? Вам нужны варианты?
4: Нужны.
2: Дедушка Эрни, папа Хэм или дядюшка Море?
4: Мне кажется, дядюшка Море.
2: Вы только что проиграли, друг мой. Это папа Хэм. Папа Хэм. У Хемингуэя был любимый бар. Однажды он похитил кое-что из бара, заявив, что оставил там так много денег, что это теперь принадлежит ему. Как это по-нашему. А что он унес себе домой? Музыкальный автомат, винный шкаф или писсуар?
4: Так, музыкальный автомат, винный шкаф или писсуар. Наверное, винный шкаф, потому что он любил это дело.
2: Писсуар. Владелец бара, кстати, не стал возражать.
3: Уже он сказал, что я прокакал буквально в этом баре столько денег, что имею полное право им владеть.
2: Точно прокакал?
3: Ну, он сказал в более грубой форме, да, но прокакал.
2: Лукьянова ведь как погрузилась.
3: Да, но это просто интересный факт.
5: Называть эту форму?
3: Эту форму, да. Мне чувствую некую неловкость, знаете ли. Ну что, благодарим вас, Александр, за игру. А Евгению, нашу первую участницу, мы поздравляем с победой. Жень, вы отправляетесь на суперический, буквально шикарный концерт «Князя», который состоится 7 августа в Лайф-арене и будет посвящен памяти Михаила Горшенева.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 38 минут в столице. Сегодня у нас 21 июля.
2: Плохие новости.
1: Плохие новости?
2: Да.
1: А что такое?
2: Летнее солнце не помогает восполнять дефицит витамина D. Многие говорили, зачем ты пьешь там дополнительно этот витамин? На солнышке нужно чаще бывать, и все будет хорошо. Так вот, ученые наблюдали за добровольцами. Их было практически 300 человек, 299, регулярно, измеряя уровень витамина D с помощью анализов крови. Выяснилось, что более 55% участников старше 65 лет и свыше 72% людей с темной кожей имели показатели ниже нужных значений. При этом переход от зимы к весне и лету практически их не изменил. Уровень витамина D не восстанавливался даже летом. Ученые объясняют это несколькими факторами. С возрастом кожа хуже синтезирует витамин D под воздействием ультрафиолета. Кроме того, меланин, отвечающий за темный цвет кожи, часто блокирует какие-то там лучи, из-за чего людям с более темной кожей требуется больше времени на солнце для выработки такого же количества витамин.
3: Ну, тут на самом деле... Какие-то там лучи.
1: Да. Кожа уже не та наша с тобой.
3: Не надо тут обобщать, пожалуйста. Все у нас в порядке.
2: Больше к темнокожим людям все-таки относится. Наверное, нам проще получить витамин D от солнца. Всегда говорили, выйди на солнышко, и вот тебе витамин D. Все будет хорошо. Главное тут не переборщить.
3: Очки не надо надевать, солнечно говорят, что он через белок, я слышала, проникает. Это не точно.
2: Столько мифов по этому поводу. Сейчас, наверное, специалисты
1: через глаза, да?
3: Через глаза, да.
2: Смеялись, Янка, да.
3: Ну, я не претендую.
2: А еще нужно рот открывать, когда на солнце смотришь, чтобы уж наверняка попал. Вот, как Александр сейчас делает. Шире, Саша. Выйди на улицу, как раз солнышко выглянуло.
1: А только через рот попадает?
2: Да я шучу, я не знаю.
3: Да у тебя точно только через рот.
2: Мне однажды врач...
3: Так и ходи.
2: Сказал, я вот пил, как мне казалось, ну вот обычные витаминки, знаешь, которые в аптеке продаются, там самые простые. И врач мне сказал, что там такая мизерная дозировка этого витамина D, что можно всю жизнь его пить, и он не повысится. И прописал мне витамин D в каплях.
3: Чистый. Да, у меня тоже капли.
2: Да. А, не, а я пил вот, знаешь, эти витаминки, которые...
1: Рыбий жир этот?
3: Нет, рыбий жир — это омега, омега-3.
2: Ну, есть, витамин D, сейчас не будем называть бренды, да, но есть витамин D в концентрированный, Сашка, в капле.
1: То есть вам солнце не нужно? Можно и без солнца?
2: Нет, солнце всем. Мне нужно
1: капсулы.
2: Очень. Я люблю солнце.
1: Нет, я к тому, что если вас поместить в ящик.
3: Не, у меня есть капли, но я, честно, я забываю. Это ужас вообще. Я вообще забываю про витамины. Ну вот, у меня единственное, что я говорю, я люблю вот эти травки свои всякие там зеленые.
1: Так у тебя свои витамины. Вот. Ты можешь свою аптеку открывать.
2: Да.
1: По лекарству бодрости. Ты просто будешь, у тебя только, ну, как я не знаю, из тебя высасывать будут вот эти витамины и людям раздавать. Ну, это как ты сама решишь. Либо раздавать, так на это не все люди способны. Но, скорее всего, продавать. Вот.
2: За сумасшедшие. Продавать, я не знаю, правда это или нет. Может быть, это очередной миф, что газон с финала чемпионата мира по футболу нарезали на куски, упаковали в специальные такие герметичные пластиковые кубы и продавали по несколько тысяч долларов.
3: И отбили все эти, да?
2: Они давно уже за счет своих этих гидропауз водопоев много чего отбили. 10:42 в Москве. Доброе утро. Сегодня у нас уже вторник, 21 июля.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Ну, радостная новость вам, дорогие друзья. Китай продлил безвизовый въезд для россиян до конца 2027 года. Об этом говорится на портале МИД Китая. Так что все те, кто любит Китай, все те, кто планировал, но откладывал по разным причинам.
4: Кто еще не успел накопить, у нас еще есть время.
3: Да, пожалуйста, можно посетить. И есть пляжный Китай, и
2: материковый,
3: промышленный, да. Александр, вот...
2: Мне в следующем году водительское удостоверение заканчивается, я его сейчас посмотрел.
3: Да ты что?
2: Да, 6 сентября.
4: А его так просто продлевают или надо экзамены сдавать? Так просто, да? Ты приходишь?
2: Ну, не знаю, тем, кто родился здесь и отдал всю жизнь этой стране, так дают.
3: Мне знакомая ходила получать паспорт, ей 45 лет исполнилось, и ей сказали: поздравляем с похоронным паспортом.
2: Это кто сказал?
4: Ужас какой.
3: Сотрудники паспортного стола.
2: Ну ты что?
3: В шутку, да. Такая вот. Ну, последний паспорт. Хотя ты его можешь менять, мне кажется, хоть каждый год.
2: Но если ты его, с ним что-то случается, ну, да, ты да. будешь платить штраф.
3: Ну, большой штраф.
2: Ну, не маленький, это же, ну, в смысле, для каждого, наверное, каждый сам...
4: Для кого-то большой, для кого-то маленький. Маленький,
3: но для Лепса большой.
2: Для Лепса маленький.
3: Для Лепса маленький. Заявил, что россияне как-то выживают на 200-300 тысяч рублей в месяц. Не понимает, как можно выживать на эти деньги.
2: Да когда он сказал такую... Ну,
3: где-то он сказал, на него все накинулись. Причем он...
2: Люди это, таких денег никогда не
3: он
2: видели.
3: Он это обозначил, как, знаешь, ну, серию, что вот это минимальный.
2: Ну, я и говорил,
3: что... Он говорит, там есть люди, которые там несколько миллионов зарабатывают, а есть, которые выживают на 200-300 тысяч.
4: Рассказали правду человеку?
3: Это не точная цитата, я сейчас не берусь утверждать, поэтому... Знаю только, что из-за этого интервью или из-за этого комментария его пытаются отменять. Но вроде, у нас не работает эта система.
2: Вроде не политика, а так оторван.
3: Ну...
2: Ну да, ну что?
3: Да, да.
2: Ну я думаю, что не со зла Григорий сказал это.
3: Я думаю, что не со зла, просто не знает, как вообще там...
4: Бывает на самом деле, что бывают и другие,
3: нет,
4: да?
3: Он знает, но уже он начинал-то тоже с низов, но давно уже находится там где-то.
4: Ну, видишь, нам написали, что эту сумму он указывал на семью с детьми, а не на человека.
3: Да, на семью, я не говорю, что про человека. Но он говорит, как россияне выживают, ну, имеется в виду семья.
4: Ну да, семья.
3: А, ладно, дорогие друзья, все...

0: Желаем хорошего дня. Сегодня будет переменная облачность и дожди. Ну и берегите себя.
1: Да, это самое главное. Берегите себя, заботьтесь о своих родителях.
0: До завтра.
1: Любим вас.
2: Не скучайте.
3: На нашем радио.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Свыше 800 тысяч квадратных метров жилья передано под заселение в рамках программы реновации за первое полугодие. Об этом рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, лидером по данному показателю стал Юго-Восточный административный округ. Заммэра также отметил, что во всех районах развивается транспортная и социально-бытовая инфраструктура, выполняется благоустройство территорий, создаются детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и прогулок, а также проводится озеленение. Контролеры московского паркинга с начала года помогли водителям более 144 тысяч раз. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он напомнил о том, что москвичи и гости города могут обратиться к контролерам московского паркинга, если у них возникли разные вопросы. Один из самых задаваемых – как оплатить парковку. Также автомобилистов часто интересует, как внести изменения в парковочную сессию. Кроме того, иногда водители сомневаются, можно ли оставить машину в конкретном месте. Как отмечает сайт nsn.fm, в Москве штраф за неоплату парковки для физических лиц составляет 5000 рублей. Движение транспорта будет временно ограничено на некоторых улицах в районе Хамовники в ближайшие выходные. 25 и 26 июля в Олимпийском комплексе «Лужники» пройдет серия концертов. Оба дня с 8 вечера до окончания мероприятия будет временно перекрыто движение по ряду улиц и проездов, полный перечень которых можно найти на сайте мэра и правительства Москвы. Водителей просят строить маршруты заранее. Горожанам предложили выбрать фильмы для акции «Ночь кино». Голосование проводится в проекте «Активный гражданин». Его участники смогут стать соавторами специальной программы, которую представят на четырех площадках сети кинотеатров «Москино». Как пишет портал mos.ru, в этом году показы будут посвящены юбилейным датам со дня рождения знаменитых советских актеров. 130-летию Фаины Раневской, столетию Евгения Леонова и Евгения Евстигнеева, а также 90-летию Леонида Куравлева. Активные граждане могут выбрать по одному фильму с участием каждого из этих артистов или предложить свои варианты. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета. Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, на ВДНХ минимальная температура составила 19,2 градуса. Позднякова уточнила, что предстоящая ночь в Москве также будет теплой. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. На Урале предотвратили теракт по заданию украинских спецслужб. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, житель Тюмени готовил подрыв на крупном промышленном предприятии в Уральском федеральном округе. По версии следствия, 60-летний уроженец Украинской ССР по личной инициативе связался с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил теракт. В ходе разведки участка железнодорожных путей мужчина изучил систему охраны и график движения составов, выявив уязвимые места для размещения взрывчатки. Он приобрел компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в тайнике. При задержании у тайника он открыл стрельбу из автомата Калашникова и был нейтрализован ответным огнем. Глава правительства призвал стимулировать спрос на российскую продукцию. Михаил Мишустин провел встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. В ходе общения премьер-министр также отметил важность создания в стране импортозамещающих производств, помощь в реализации инвестиционных проектов, модернизацию предприятий и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Мишустин попросил Петруцу держать эти вопросы на личном контроле. Корабль военно-морского флота России провел учения с боевой стрельбой в международных водах у берегов Англии. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Королевские ВМС осуществляли наблюдение за этими учениями на всем их протяжении и готовы обеспечить защиту национальной безопасности, говорится в сообщении оборонного ведомства Соединенного Королевства. Известно, что перед учениями российское судно уведомило британский патрульный корабль о намерении провести стрельбы. МИД Китая высоко оценил безвизовый режим между нашими странами. Это решение укрепит дружбу и способствует сотрудничеству двух стран, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лин Цянь. По его словам, отмена виз будет содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях. Как напоминает РИА Новости, Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Наша страна ответила аналогично в декабре. В этом году обе страны продлили безвиз до конца 2027 года. Небольшой самолет сел на крышу дома в техасском городе Хьюстон. Пилот пытался приземлить самолет на ближайшем летном поле, но не смог этого сделать. В инциденте был задействован двухместный легкий самолет, но пилот был единственным пассажиром на борту. Он госпитализирован. О пострадавших внутри дома не сообщается. Расследование инцидента продолжается. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Великая радость произошла в моем доме. 3 месяца я ждала этого дня. 3 месяца назад сломалась моя посудомоечная машинка. И вот, наконец-то, сегодня ночью мой любимый муж установил мне нам, новую посудомоечную машинку. Да так увлекся, что установил заодно и кран, и фильтр стационарный, и вообще очень много чего сделал. Молодец.
2: Да, Алиса Михайловна, вроде так посмотришь на тебя, женщина умная. Очень умная. Вроде бы в психологии хорошо разбираешься. А то, что ты сейчас подставила сотни тысяч, миллионов мужиков, которые сейчас жены нас слушают. И...
1: которые тоже что-то
2: Алис,
1: обещали.
2: Алис, ты поставил? Ты зачем это сделала? Тебя кто за... Ладно.
1: Я?
2: Да, все, я
1: понял.
2: А
1: я это сделала для того, чтобы
2: учишь, ничего не понимают.
1: Я это сделала для того, чтобы мы с вами смогли обсудить эту тему, конечно же, сегодня в нашем первом часе. Обещанного 3 года ждут. Чего вы ждете уже очень давно? Вам это пообещали.
2: Это еще такое глобальное. Это не вот то, что вам сказали. Мы вам дадим квартиру.
1: Да, лампочки вкрутить. Вот вы сказали мужу: муж, мне не нравится цвет лампочек в коридоре. За меня они слишком тусклые, какие-то холодные. Они вам: да. И все, и прошло. С тех пор прошло 4 года.
2: Но те лампочки еще все же горят?
1: Ну, они горят, но они противным светом.
2: Вот, я тебе могу сказать...
1: Раздражают, бесят.
2: Где-то какой-то психолог, сейчас очень известный, такой на «С» начинается, не помню, чувак такой.
1: Сатья Дас?
2: Да.
1: Он не психолог, он повар.
2: Да плевать. Классный харизма... Ты знаешь, хорошую семью еще нужно уметь приготовить и хорошие отношения. Так вот, у него на майке было написано: «Мужчина никогда не будет чинить то, что работает». Намек поняла?
1: Но...
2: Махни сумкой.
1: Лампочка, ой, нет, я тебя умоляю. Спасибо, мне еще голова нужна.
2: Вот, ладно, обещанного 3 года ждут. Смотрите, 2 года мы с Алисой Михайловной душа в душу.
1: Ну, конечно.
2: Работаем, да.
1: Ну, зачем ты врешь нашим слушателям?
2: Потому что все врут. И грустят, и плачут, и страдают. Ну, неважно.
1: Митя, хватит описывать свой вторник.
2: Короче говоря, я говорю: так, Михайловна, садись, учи пульт.
1: Я говорю, да.
2: Но учеба, концерты, болезни, работы, просто плохое настроение, склероз Ленского. В итоге Михайловна сидит там, где она сидит.
1: Да, и прекрасно я себя чувствую.
2: А все.
1: Работает же.
2: Я не люблю, когда люди рядом со мной чувствуют себя хорошо. Я из-за этого страдаю. Ладно, да. Друзья, давайте. Обещанного 3 года жду. Давайте без вот каких-то таких вот глобальных вещей, а просто немножко расслабимся. И так скажут: четко. Ну, замок поменять надо. Я буду 2 замок меняю себе в двери входной.
1: Да. Когда вам что-то пообещали, что до сих пор не сделано, пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров. Все работает. А мы ждем ваши сообщения, будем их читать и обсуждать.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы тему обещанного «Три года ждут». И конкретно ваша история, когда вы что-то пообещали и не сделали.
2: Так, друзья, поехали. Привет, дневное шоу. Меня подруга зазывала к себе на работу с фразой «Да сидеть в потолок плевать». Что ж, через 2 месяца будет 10 лет, как работаю с ней, а потолок так и не оросили слюной.
1: Привет. Ладно, моя смешно. Жена поправилась после родов и пообещала за месяц похудеть. Прошло 4 года, ничего не поменялось. Ну, не критично, уже привык. Но я тоже хорош. Пообещала 10 лет назад отремонтировать ящики шкафа. Но уже шкаф пора менять. Я вам так скажу. Похудение после беременности — это не совсем то, что можно как бы сделать, просто вот захотеть и сделать. Очень часто дело в том, что именно из-за беременности сбиваются очень многие гормональные процессы, которые до этого работали как-то, и уже человек к ним привык, к этим законам своих гормонов, скажем так, и привык с ними взаимодействовать. А теперь надо все перестраивать заново. А теперь гормоны такие, что ты подышал возле морковки и набрал 3 килограмма. Да, к сожалению, так и есть.
2: Да, понимаю. И тут я целиком полностью... Слышите, да? Я полностью поддерживаю слова Алисы Михайловны Вокс. Это правда.
1: Да. Привет всем из Евпатории. Жена 4 года назад пообещала восточный танец. Вот все еще жду, пишет нам Юрий.
2: Юр, я тебе честно скажу. Я пару раз видел домашний стриптиз, показанный мне.
1: А я думала, показаны ему, типа того.
2: Я это тоже делал, и поверь, результат был такой же. Ничего более кошмарного, чем, ну, если жена будет чем-то профессионально заниматься, ну, там, восточными танцами, тогда окей, это очень красиво. А если она повяжет скатерть поверх, там, труханов, что-то там себе прилепит на бюст и будет этим трясти, поверь, я не уверен, что... А вдруг не захочется?
1: А и потом ты будешь...
2: А вдруг расхочется? Не надо!
1: А вдруг на ха-ха пробьет?
2: Вот, это лучший случай будет. Это лучший случай, и если еще она поймет, тогда вы будете оба хихикать, и это будет классно. А если нет... Ой, не, Юр, не надо. Ты что? Не надо. У тебя в голове все равно красивее, чем это будет в реальности, даже если это будут суперпрофи делать.
1: Поверь. Добрый день, ребята, пишут нам. Мне муж домик в саду обещал построить. Точнее, я так думала, что он обещал. После снятия розовых очков поняла, что любовь к каркасным домам не является обещанием построить дом. Пришлось поменять мужа. Новый муж не говорит про каркасные дома. Он просто что-то постоянно делает в саду.
2: В саду? В доме, который построил предыдущий муж?
1: Нет, он ничего не построил. Он обещал.
2: А, обещал. Ну, все, конечно. Я понял. Ну, зато есть сад и сад. Все, молодец.
1: Здравствуйте. Да, отец обещал маме сделать гладильную доску. Сначала лет 20 делал ножки металлические. Потом они лет 25 стояли и ждали, когда он сделает доску для глажки. Обоих уже нет. Доски гладильные мне в наследство не досталось. Когда вышла замуж, доску купили, конечно же, но ею практически не пользуюсь. Привыкла гладить на полу или на столе, как мама всю жизнь гладила. У нас гладильной доской дома называется стойка для котов, где ты ставишь кота и гладишь его.
2: Ну вот, в этом смысле.
1: Да.
2: Добрый день. Я полтора года назад маме подарила рамки для фото. И уже все это время обещаю распечатать фото и повесить их. Сегодня время пришло. О, если мы вас подтолкнули, то да, Михайловна молодец, тему завела.
1: Доброго дня, 35 годиков. В браке были 6 лет. Развелись, но третий год как развелись. Бывшая живет у меня.
2: Так.
1: Сама из другого города. Но в Москве устоялась. На заводе там. По-джентльменски не выгоняю. И уже третий год обещаний. Вот сейчас. И себе, и мне прогресса нет. 3 года уже. Так вы не развелись.
2: Да.
1: Вы не сепарировались, как нынче принято говорить.
2: Да. Просто,
1: а ну быстро сепарируйтесь.
2: Просто у вас исчезли интимные отношения.
1: А это тоже не факт.
2: Тоже
1: подожди,
2: не факт, да.
1: Мы этого не знаем.
2: Просто у вас такой брак, понимаете?
1: У вас просто еще штамп в паспорте растворился.
2: Так, друзья, что там было, как ты сказала?
1: Обещанного 3 года ждут. Да. Что вам пообещали давно-предавно, да так вот до сих пор как-то вот оно и не сделалось.
2: Или вы.
1: А может быть и вы.
2: Да.
1: Всякое бывает.
2: Главное, поэтому вот видите, тут про рамки.
1: Когда и что вам пообещали.
2: Да, погнали.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Молодец.
1: Мужик, да.
0: Да, тему. Давай напомним, это у нас давно что-то не было. В эфире все сломалось, теперь все починилось. 3 года обещанного ждут, и что вам пообещали? И вот, в общем-то, только вот недавно сделали, а может и не сделали до сих пор.
1: Привет, любимые ведущие. Здравствуйте, Настя. В октябре прошлого года на прошлой уже работе пообещали повышение в ноябре. Когда я пришла с заявлением на увольнение в середине мая, мне начали: ну вот, уже почти решили вопрос с вашим повышением.
0: Это мне напоминает, когда расстаешься с каким-нибудь неудачным партнером. Он тебе говорит: ну я хотел жениться. И ты говоришь: спасибо, уже не надо.
1: Спасибо, уже не надо.
0: Через 3 месяца... Сама. Да, я уже выхожу. Как у Маяковского, помнишь, вошла резкая, как Натя, мучи перчатки замуж, сказала: знаете, я выхожу замуж. Через 3 месяца исполняется 50, пишет нам Татьяна из Тольятти. Муж обещал авто. Вижу, не будет авто. Увлеклась велосипедом. Попросила хотя бы новый байк. О, слушай, сейчас новый байк бывает подороже велосипеда.
1: Да, но вам надо машина. Бензин потом искать, ездить.
0: Он так воодушевился, пишет Татьяна. Вот посмотрим.
1: А вот смотрите. Много лет муж обещает, что вот-вот вместо живота появятся кубики железного пресса. В этом году 20 лет, как живем вместе, до сих пор жду. Послушайте, ну если 20 лет вас устраивала эта комбинация, значит, не надо что-то делать. Потому что чаще всего
0: надо?
1: С кубиками железного пресса появляется, ну, скажем так, и другая модель рядом, немножко помоложе выпуска, год выпуска.
0: Нет, там самомнение появляется, какое-то не такое.
1: У мужика с пузом самое крутое самомнение.
0: Вот это правда.
1: Они не парятся.
0: Это правда. А
1: вообще прям
0: я
1: просто
0: вчера
1: завидую. Вы
0: я
1: красавцы,
0: вчера наткнулась
1: парни
0: на объяснение психолога. Почему вот так? Почему мужчина смотрит на себя в зеркало всегда Аполлон, а женщина всегда на себя смотрит и видит вот кучу просто набор изъянов.
1: Да.
0: Оказывается,
1: из отрицательных качеств,
0: да,
1: как говорил Гудков, да.
0: Да. Оказывается, это подавленная агрессия. То есть из-за того, что мальчики проявляют в детстве агрессию, и это социально поощряемо, то есть мальчики дерутся, мальчики там войнушкой играют, камнями бросаются. То есть агрессия мальчика поощряет. Он же мальчик. А девочка не может ни драться, ни ругаться, ни камнями.
1: Худшие драки — это женские, которые я видел в своей жизни за школой.
0: Говорю,
1: это капец,
0: Митя,
1: вообще. Хуже только драки глухонемых.
0: Я говорю о том, что мужские драки не осуждаются так, как осуждаются девичьи.
1: Конечно.
0: Я помню, когда я въехала верхом на старшекласснике, лупя его башкой о пол, въехала я на него верхом в учительскую, потому что заслужил, честно сказать. И его-то не отчитали. Отчитали меня.
1: Ну,
0: ты
1: конечно,
0: же девочка.
1: Конечно, а что ты?
0: Ты же девочка, девочки не дерутся. Нет, девочки, мы тоже хотим проявлять здоровую агрессию. В противном случае это вызывает вот такие вот перекосы. Короче, обещаю себе доделать стул и шкаф реставрации, пишут нам, уже 2-й год. Заказать тумбу под раковину 3-й год. Мужу не разрешаю, сделает все не то и все не так, а он терпит, святой человек. Жена художник и горе в семье. Ой, моя любимая фраза.
1: Здравствуйте, душнила. Я же не обещал 3 года науф под посуду повесить. Я не знаю, что
0: это. Я уже погуглила, это шкаф.
1: Перед 8 марта после хороших люлей повесил его за 5 минут. Сижу, говорю жене. И надо было из-за 5 минут 3 года орать. Браво, Серега. Серега из Тамбова.
0: Сергей, если вы еще живы, у вас очень мощный ангел-хранитель.
1: И чувство юмора.
0: И святая жена. Просто святая, берегите ее, пожалуйста.
1: Да, конечно.
2: Шоу дня на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Таможенники аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду ювелирных изделий. Незадекларированные украшения были обнаружены у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая. Как сообщили в Федеральной таможенной службе, женщину остановили на зеленом коридоре в VIP-зале в ходе выборочного контроля. В ее ручной кладе и багаже инспекторы нашли различные украшения и аксессуары от ведущих мировых брендов. Общая стоимость украшений оценивается в 36 миллионов рублей. Пассажирка пояснила, что эти ценности являются ее личными, а с таможенными правилами она не знакома. Женщина признала свою вину и внесла таможенные платежи в размере 9 миллионов рублей, а также перечислила в федеральный бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, то есть более 18 миллионов рублей. Таможенники уточнили, что после этого дело в отношении россиянки прекращено. Реконструкция центрального московского ипподрома завершена более чем на 90%. Как сообщили в комплексе градостроительной политики Москвы, сейчас специалисты заканчивают возведение конюшен и конного стадиона, а также реставрацию помещений главного корпуса. Также ведется благоустройство территории на площади свыше 20 гектаров. Центральный московский ипподром был основан в 1834 году. Работы по текущей его реставрации планируется завершить до конца этого года. Прием заявок на гранты для получения высшего образования в сфере культуры и искусства начнется в столице с 1 августа. Они позволят выпускникам столичных школ и колледжей компенсировать до 100% стоимости платного обучения, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в текущем году предусмотрено 30 грантов по направлениям музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, хореографии и кино. Заявки будут приниматься до 16 августа на портале mos.ru. Суд арестовал жителя столицы, который выгуливал козу на Красной площади. Как сообщили в Мосгорсуде, 18 июля гражданин М. Магомедов выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этого месте. На замечания сотрудников правоохранительных органов он не реагировал и в грубой и агрессивной форме отказывался прекратить противоправные действия. При задержании и по пути в отдел полиции он сопротивлялся и вырывался. Суд признал Магомедова виновным по административной статье о мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде ареста на 5 суток. Где и с кем в это время будет находиться коза, не уточняется. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Это навсегда.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот Ленский придумал великолепную тему для этого часа.
2: Сейчас давай подставь меня.
1: Просто восхитительно.
2: Да.
1: Но забыл.
2: Да. Это лестница виновата.
1: И вспомнит он об этом в самый неподходящий момент.
2: Чтобы вы понимали, я шел по лестнице, она мне вылетела из головы. Я спустился по лестнице,
1: еще
2: постоял,
1: раз прошел,
2: поднялся.
1: Потому... Да.
2: Сработало в этот раз. Ну что за безобразие вообще?
1: Да. А потом, понимаешь, будешь ты вот часов в 10 вечера мыться в душе, плескаться там.
2: Не буду, у меня воду горячую выключили, я буду орать в душе.
1: Ладно, будешь ты орать в душе, и тут тебе вернется эта мысль, и ты такой... Точно, гладиолус.
2: Да, надо будет записать и ее тут же отправить в наш чатик с Алисой, чтобы не забыть и потом воспользоваться ею. А так как я в ванной, мокрый, ору, нет со мной телефона, я выйду, вытрусь, мне будет хорошо, я забуду опять. Я за один день забуду дважды одну и ту же тему, друзья. Кстати, давайте на эту тему поговорим.
1: Так я про это и хотела, я к этому подводила.
2: Да?
1: Да? Видишь, как хорошо ты меня чувствуешь уже, а? Научился разбираться хоть в одной женщине, почти. Чуть-чуть. Поехали.
2: Поэтому я ору в душе. А не знаю, что вода холодная.
1: И умываюсь своими слезами.
2: Да, я вообще морж, я не боюсь холодной воды. Так, ладно, поехали.
1: Да, значит, тема у нас: когда вы что-то забыли, а потом вспомнили в самый неподходящий момент, уже не надо было.
2: Да.
1: Но вы такие посередине ничего такого. Точно! Мандела!
2: Или
1: точно! 1815 год.
2: Или, знаешь, такой переполненный вагон метро, едет чувак. Да! Анекдот! И такой тара-та-та-та-та-та-та. А сейчас песня вот эта вот. Да, я могу быть таким человеком.
1: Да.
2: Друзья, пишите, как называется, короче, вы уже поняли, да? Когда вы что-то забыли, вспомнили.
1: А потом вспомнили самый интересный момент.
2: Что это было, с чем это было связано? Пишите, наши боты в ваших мессенджерах работают. Вы не видите, они работают.
0: Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, что вы забыли, но вы забыли нам написать.
2: Зачем это?
1: Вообще, на самом деле, ты знаешь, это
2: нам же приходится общаться с друг с другом тогда. Когда нам нечего читать, мы же начинаем с друг другом разговаривать.
1: С друг с другом.
2: Брат с братом.
1: Но приятно, знаешь что? Вот ты мне вот сейчас сказал, я увидел это своими глазьями, что люди действительно начали что-то делать благодаря нашей теме. А давай сделаем вот так вот. Дорогие друзья, а давайте вот чуть-чуть тогда не на тему, что мы забыли, потому что...
2: Ну, ее забыли.
1: Знаешь, забыли.
2: Очень сложно написать,
1: что я забыл, ведь я это забыл, правильно?
2: Ну, да.
1: Давайте сделаем так. Сейчас прям посмотрите направо-налево, выберите одно простое дело, которое вы откладываете уже хренову тучу времени.
2: Образно направо-налево. Это если вы в офисе, ну, как бы сидите, то тут у меня компьютер, здесь у меня софиты стоят.
1: В общем, выберите сейчас одно дело, которое вы очень давно откладываете. Типа, ну оно же маленькое, ну потом сделаем, потом. Вот сейчас выберите одно дело, напишите нам, что это за дело.
2: И сделайте.
1: Вот прям сразу, вот прям пишите нам. А можете лучше наоборот, сначала сделали, а потом написали.
2: Сделайте, она душнила, она с вас
1: чашку,
2: не слезет с живыми.
1: Или вот я почистил свои наушники, или, например, там, не знаю, я заказал новую штору, потому что на старые уже коты там...
2: Ну, понятно.
1: Лазалку устроили, да? Вот прям вот делайте и пишите нам, пожалуйста. А мы озвучим и порадуемся все вместе за то, насколько вы сегодня продуктивные и креативные.
2: О как!
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
13: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
14: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы попросили вас сделать то, что вы давно хотели сделать, но что-то вот все откладывали. Одно маленькое дело, такой масенький гештальтик закрыть и написать нам об этом. Вот буквально вот то, что можно сделать прямо сейчас. Приветствую, пишет нам. Сейчас бахну кофейку и пройду чистить сиденье на машине, а то откладываю уже 3 месяца. Молодца.
2: Полгода в итоге в эти выходные вытащил пылесос из дома на даче, пропылесосил машину. Мама, как у меня хорошо и чисто, красиво, здорово. Что ж я раньше этого не делал? Я долго не буду делать, у меня собаки. Вот, но сам факт, такой кайф, реально сделайте это. Привет, Алиса, Дима. Мы с дочкой наконец ходили поиграть в бадминтон. Ирина, прям что, уже за 10 минут, что ли, уже успели?
1: Устали. Давно не практиковались.
2: Понимаю.
1: Ты давно вообще практиковался в спорте? Я вот 5 минут.
2: У меня перед домом, перед подъездом стоят классные, хорошие пинг-понговские столы. Там уже бабушки с дедушками играют. Я думаю, у меня есть все. Ракетки куплены, мячики и шарики подарены. Все круто. Чувак, иди играй. Есть с кем? Нет? Идиот.
1: Дал чапалах Жеки, кто-то нам пишет.
2: Да, про нас.
1: Почему про нас?
2: Привет, наши. Второй год собираюсь дачу приватизировать, на которой живу. Все потом. Послушал вас и написал, и позвоню в контору, и начну заниматься приватизацией. Макс Волжский.
1: Ай, молодца. Ай, молодца. Умничка.
2: Завтра, чтобы написал, сказал, звонок сделал или нет. Вас надо всех контролировать, и нас тоже. Ну, нас особенно.
1: Привет, спасибо, что напомнили. Мой кот на работе привел беременную кошку. Она всех боится. Сейчас попробую аккуратно подойти к ней с какой-нибудь вкусняшкой.
2: Отличное
1: дело, очень благодарное. Ой, благородное, надо сказать. Благодарное, у вас потом котята будут.
2: Бог с ним. Короче, легкое сублимированное для этих самых собак. Коты жрут, офигеть, как у меня Киплинг рвет пакеты, требует еще. Не знаю, что туда положили. Ну, собаки, зараза, не едят, а кот жрет вообще. Привез ножи для Реймуса на дачу после переточки. Уже поставил. Сейчас еще на рубанок новые поставлю. И стройка веранды продолжится. А жена сказала, что будет красить прабабушкин сундук. И красит.
1: Ай, молодцы какие! Ну какие
2: умнички!
1: Кто
2: у нас красавчики? Молодцы, кто такие? Молодцы,
1: вообще, молодцы, ребята.
2: Молодцы, ребята.
1: Молодцы.
2: Да.
1: Добрый день. Спасибо, что напомнили. Давно уже хотел, чтобы у сына была сестра. Сегодня вечером займусь этим вопросом. Удачи.
2: Мы ждали,
1: успехов.
2: Да, ждали.
1: Успехов.
2: Так, друзья, хорошую, слушайте, мне очень нравится теперь уже эта идея. Быренько посмотрели, вспомнили, перекрутили в голове. Любое дело, которое вот вы
1: которое
2: уже столько
1: вот
2: откладывали,
1: сейчас,
2: страдая
1: да.
2: такой прокрастинацией.
1: Пуговку пришить, там, не знаю, что-нибудь такое.
2: Ну, теперь у меня еще пуговка перед глазами, которую на кофту пришить надо. Короче, значит, быстро одно дело взяли, одно дело, которое можно сделать now, сейчас, и сделали его.
1: Right now.
2: И написали нам. Быстро.
1: А мы вас похвалим.
2: Да.
1: Молодцы.
2: Мы можем.
0: Наше радио.

0: его откладывали. И напишите нам, когда вы его сделаете.
1: Если вы девочка из звонка, то можете назад посмотреть. Если вы девочка
0: назад залезать.
1: А из этого, как знаешь, из гоняющей дьявола, то и на 360 градусов можете взять и посмотреть. Вдруг получится. Да, нет, не надо пробовать. А, поехали. Вот уточнил еще раз. Что это за развод такой? Дела какие? Я шкаф 3 года вешал, а сейчас прям, ага, как кинусь. Вот, пусть жена еще бесится. Нечего ее баловать. Пишет нам Сергей из Тамбова.
0: Бессмертный Сергей из Тамбова. Давай так.
1: Он мудрый.
0: Здравствуйте, наши зажигалки. А я только что прикрутила решетку на вентиляцию. Сама, которую вчера сняла помыть. Ничего
1: сама
0: себе.
1: Сама сняла. Молодец.
0: Вы прям на следующий день ее повесили? Обычно, когда ты что-то снял помыть, да потом через 3 года ты купил новое, а потом нашел старое.
1: Да. Я знаешь, что сейчас понял? Что если, к примеру, вот почему мудрые мужчины долго делают одну вещь какую-то там? Ну,
0: чтобы
1: что-то
0: не потребовали делать что-нибудь новое.
1: Да, как только я сделаешь, будет что-то другое.
0: Мужчины, это нормально. Нет, это мудрые мужчины делают сразу. Конечно. Потом, когда женщина делает сама,
1: конечно,
0: все, она вас разочаровала.
1: Конечно, хорошо. Ты прекрасно говоришь. Умничка, молодец. Видите, все, она уже молчит. Все, любовь и ласка.
0: Митя, тебе жить осталось 1 минуту 47 секунд.
1: Привет, душнилки. О чем вы говорите? Я 2 недели назад переехал из плохой съемной квартиры в нормальную. 2 недели мы каждый день до сих пор разбираем вещи. Я постоянно что-то делаю, чиню, переделываю под тебя. Я задолбался, пишет нам Саша. Саша 40 лет, он живет в Балашихе. Саша, держись, Саша. Такова наша, видишь, вот мужская доля. Зато ты не ленивый. Ты 2 недели что-то делаешь. А мог бы что-нибудь одно.
0: Добрый день, Алексей. Вот только что прикрепил полку в комнате сына. 3 месяца прошло, как он меня об этом просил. Дочь просила заклеить камеру на велосипеде. Прошло 1.5 года. Сейчас займусь, честное слово. Всем хорошего настроения.
1: Красавчик умница.
0: Не бросай эту интенцию. Давай, дойди до конца, я верю в тебя.
1: Макс Волжский уже отчитался о проделанной работе. Уже созвонились, назначили встречу 27-го, так как в субботу домой и начнем приватизировать. Все, тогда значит, вот все, лиха беда начала.
0: Купил молодцом коробку передач и ручник для автосимулятора. Полдела сделано. На вторые полдела будут их прикрутить к кокпиту. Молодец.
1: К чему?
0: Ждем, когда приедет.
1: Угу.
0: В программу. Привет, наши. 2 года собирался пойти в кинотеатр. Через 2 часа сеанс. Молодец.
1: Спасибо вам, дорогие подъемники. Кто-то пишет, почему-то вспоминает нас наших утренних коллег. Ну, там их редко любят, поэтому давайте хоть тут их любить будут. Пуговку пришить никак не могу. Все время на что-то отвлекаюсь. Сейчас пришью. Пишет нам Кристина из Германии. Вот. Мы сейчас не успеем, уже времени. В общем, она все время откладывала обучение. Говорит, вот времени нет. А тут посмотрела такая, говорит, да есть время. Время найду. И записалась, чтобы стать еще конструктором.
2: Шоу дня на нашем радио.

я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках, и потому снова шаг, снова новая боль, снова

головы мути. Дверь не ломай, пробуй в нее войти. Сам для себя что-то меняй. Час столкновения может прийти, когда ты сам не поймешь, где тебе.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Обломки БПЛА рухнули на территории храма в Сочи. По данным оперштаба Краснодарского края, инцидент произошел в центральном районе города. Как уточнил мэр Сочи Андрей Парашутин, во время падения обломков пострадала 7-летняя девочка. Она получила легкое ранение ноги. Ее госпитализировали, чтобы оказать медицинскую помощь. Российские дроны ударили по оборудованию компрессорной станции «Сумская». Как сообщили в Минобороны России, FPV-дроны нанесли удар по технологическому оборудованию компрессорной станции, которая входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Это ключевой узел газотранспортной системы Украины, уточнили в ведомстве. ФАС возбудила в отношении ряда участников рынка нефтепродуктов 15 дел. Выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство также проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализуют топливо независимым АЗС и аграриям. Герой России Евгений Поддубный прокомментировал подписание указа президентом России о мерах поддержки учителей. Документ предусматривает меры по профразвитию педагогов, наставничество для начинающих специалистов, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам. Кроме того, учителям со стажем более 25 лет будет присваиваться звание «ветеран труда». Комментируя указ, военкор заявил, что учитель является важнейшей фигурой в процессе патриотического воспитания молодежи, а возвращение воспитательные функции в школу должно сопровождаться приданием педагогу особого статуса. Диабет второго типа, деменция и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще выявляют у молодого поколения. Об этом в пресс-центре НСН сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что такая ситуация обусловлена современными привычками человека. На то, что многие недуги сейчас молодеют, также влияют малоподвижный образ жизни, неправильное питание, хронический стресс, недостаток сна, а также неблагоприятные экологические факторы. Житель Польши обнаружил необычного вора. Как пишут местные СМИ, на протяжении длительного времени мужчина не мог понять причину пропажи одежды. По его словам, на днях он вышел во двор своего частного дома и увидел, как бобер сорвал с веревки пару сушившихся на ней трусов и бросился с ними в воду. Пользователи интернета порекомендовали поляку подружиться с бобром и жить в гармонии. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да. Что, у нас тут вот пишет, сейчас скажу, Юрий нам пишет, Шушвар. Дима, привет, у нас в пятницу в 20.00 первое наше, выделено наше большими буквами, выступление, но где взять аудиторию, не знаем. Может, подкиньте нам хотя бы человек 10, пустим бесплатно по промокоду нашим. Что за промокод, я пока не знаю. Короче, это рок-концерт, это в Зеленограде будет. Зеленоград К1125. Короче, посмотрите, друзья, есть афиши, это можно... Можно посмотреть, и, как я понимаю, это прям начало творческого пути будет у людей. Это будет чуть ли не первое выступление. Прикинь?
1: Да,
2: вот это вот, ах, да? А ты помнишь свое первое?
1: У меня открылась афиша.
2: Да.
1: Это клуб Blackout.
2: Кстати, это 24.07, Rock and Motion, Юшу Рок, Ан Лето.
1: Это не на правах рекламы, это
2: абсолютно,
1: на правах...
2: это наши слушатели. Просто решили поддержать.
1: Альтруизм.
2: Да, бывает такое в нашей жизни. Вот мы люди вообще добрые.
1: Да.
2: Ты добрый человек?
1: Ты знаешь, да. Но есть хорошо. Люди, которые этим злоупотребляют. И после этого я очень недобрый человек. Почему-то люди думают, что вот раз я добрый, то потом никогда не наступит.
2: А первое выступление свое помнишь?
1: Смотри, какое смотря.
2: Потому что... Самое первое в жизни, когда ты вышла на сцену. Все, неважно.
1: Ну, конечно.
2: Вышла ты в виде камушка в постановке.
1: Мне было 6 так. лет. Это была, значит, сцена большого Санкт-Петербургского мюзик-холла, театр-мюзик-холл. Это был спектакль «Айболит на Зверинской улице». Мне разрешили выйти в общей сцене, где... Я не помню, как звали этих злодеев, но они поймали животных, там сюжетная линия такова, что они приехали в Африку, поймали животных, чтобы их там поработить.
2: Ага.
1: Вот, и значит, в этой общей сцене как бы ловли животных, там была такая фабула, что там животные беснуются на сцене, ну дети переодетые в животных.
2: Ну, они, да. Понятное дело.
1: А злодейка и злодей, значит, связывают их сразу в охапку, знаешь, как большой-большой такой пучок укропу. Вот.
2: И ты выпала?
1: Мне разрешили выйти с краешку вот в этой вот мешанине, и мне разрешили вот попасть в этот пучок укропа. Я была самая-самая маленькая. Если костюм обезьянки еще для меня нашли, но его пришлось ушивать. Мне было 6, и я еще была очень сильно недокормленная. Я была размером, не знаю, с 4-летнего ребенка, наверное, сейчас.
2: Ну ладно, так, хорошо. Вот, и в итоге все, мы поняли, это было там,
1: мне
2: да?
1: Мне специально пришлось шить шапочку, и моя шапочка отличалась от шапочек других обезьянок. А я из-за этого страшно комплексовала, потому что я-то хотела быть как все.
2: Так все хотели быть как все.
1: Да, это правда.
2: Это правда, если ты вообще ужас. У меня было лет 7, наверное, после первого класса, после первой музыкальной школы, года тоже обучения. Это был пионерский лагерь имени Гагарина в Весеноватой. И я вышел в представление «Алома ищем таланты» и пел песню «Прекрасное далеко» под баян. С тех пор я на сцене больше не пою. Никогда. Я вообще не пою больше. Нет, слух у меня есть, музыкалка тоже была, но я не пою больше. Все, я так спел «Прекрасное далеко», уйдя в какой-то дикий фальцет, не видя ничего перед собой. Этого стресса мне было вполне достаточно. Так что, друзья, ваше счастье, что у меня есть чувство любви к вам, к нашим слушателям, а то я мог бы и дальше продолжать петь, понимаете?
1: А почему мы это вспомнили, Мить?
2: А ну вот же первое выступление у ребят. Навеяло, а мы СДВГшники. Нам бы успели прыгнуть с темы на тему, это дайте только поесть чего-нибудь вкусного. Не пельменей.
1: Так, заметьте.
2: Не я это сказал.
1: Да. Значит, тут нам пишут, самые злые — это бывшие добрые. А давай сделаем из этого тему часа. Когда вы были долго-долго
2: дома. А я хотел про первое выступление.
1: Ну а что? Ну не у всех есть такой опыт.
2: Почему? В детском саду утренники. Алло, здравствуйте. Если мы не стали звездами... Советская эстрада, как
1: я
2: вы.
1: Я тоже не стала звездой советской эстрады, поверь
2: Алиса
1: мне.
2: Алиса Станиславовна Пьеха.
1: Советская эстрада кончилась, когда мне было 4 года.
2: Ну, а вас она прям еще видна. Да.
1: Это морщины, Митя.
2: Я думал, это ваш джаз. Да, на вас выступил весь этот джаз. Давайте, правда, первое выступление.
1: Окей,
2: да? А, кстати, насчет того, что мы вас попросили сделать дела. Ну, вот те, которые вы долго откладывали там или просто, ну, не хотели, так и не валялись перед глазами, мусолили и все прочее. Может быть, мы даже подумаем, мы с Михайловной сделаем такую рубрику в новом сезоне. По-моему, фидбэк пошел очень хороший, и идея получилась классная. Алиса Михайловна, прям вот я бы дал бы тебе пятюню, но вижу на вас...
1: Я далеко сижу.
2: Да. А руки у вас хоть и длинные, но, слава богу, пока еще не настолько.
1: Как у тираннозаврика.
2: Да. Друзья, ваше первое выступление. Помните, не помните, что это было, где это было? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ваше первое выступление, мы его спросили, как это было вообще, что это было.
2: Нам тут пишут, Ленский лжет. Пел он на сцене с Алексеем Яшиным.
1: Ой!
2: Видео есть в ютубах.
1: Да, если открывать рот, значит петь. Зачем? Есть видео, где я пою арию Квазимоды.
2: Да что ты?
1: Да, очень плохо. Где Влад Асташевского пародирую, тоже есть.
2: Ну, похож хотя бы.
1: Я на Квазимоду?
2: Да.
1: Ну, конечно. Конечно, это же был корпоратив другой радиостанции. Причем позднее выступление. Там все были похожи на Квазимоду. Там было непонятно, кто ФЭП, кто и так далее. Поэтому я пофигу.
2: Привет, Дневули. Начала выступать еще в детстве у мамы на работе. На любом празднике страха сцены не было, но с возрастом страх проявлялся. Стала вести лекции студентам, и первой лекции это было как на расстрел. Помогла риторика в Щепкинском училище, пишет нам Анна. Анне 46, она живет в Москве.
1: Вот, вот. Если человек хочет, он находит
2: способы,
1: пути решения. Да, абсолютно.
2: Здрасте,
1: это
2: у меня в школе было. В актовом зале перед всеми я в костюме Кощея. У меня был сундук типа с монетами золотыми из картона. Я должен был запустить туда руки, поднять монеты и сквозь пальцы пропустить. Приговаривая,
1: там можно было еще приговаривая. Да.
2: Приговаривая, зарни, пой столын, тон, жвачко. О, золото, ты горишь горячим огнем. Я не справился. И больше не ходил я на сцену. А вы просто в моменте ушли, то есть сунули туда руки, такие, а чё-то не получилось.
1: И чётким русским матерком манал я ваши спектакли, да. Привет, Алиса, Дмитрий. Первый раз выступал на сцене в школе в первом классе. Играл в пьесе «Три толстяка». Одного из трех, так как был пухлым. Запомнил на всю жизнь. Реакция зрителей – хохот и аплодисменты. А в школе у меня было прозвище «Глобус» за мою округлость. Ну, тут смайлик свихнюхрюшки. Кстати, это тема для обсуждения. Прозвище и причина. Андрей из Москвы. Да,
2: у нас была такая тема. Да. Она не самая веселая, честно сказать.
1: Послушай, сейчас ты уже вырос, ты же понимаешь, да, что дети – это очень жестокие существа.
2: Очень жестокие, вообще
1: да.
2: Без тормозов,
1: а еще нет фильтров,
2: границ.
1: Нет, да. Социальных вот этих вот, ну, там, каких-то условностей, поэтому, да, к сожалению, очень часто их слова бьют, поэтому,
2: вообще,
1: да.
2: Вы знаете что? Вы стремились к идеальной форме. Идеальная форма – это форма шара. Вот японцы так и считают, что идеальная форма – это форма шара. Она максимально энергосберегающая и, как это, биоэргономичное. Доброго дня, наши. Помню, как пошел в школу вроде год 90-й. Привели всех первоклашек в ДК. Концерт, все дела. Просят желающих из зала спеть или стих рассказать. Я вызвался спеть. Ну и забабахал всем группу «Ласковый бык» и... Ты знаешь эту группу?
1: Конечно.
2: И свою любимую песню «Рокеры, рокеры, рокеры, мальчишки, рокеры последним открывают книжки». Ну, к 1 сентября, так самое то, про книжка же песня.
1: Да, мне было 8 лет. 1989 год, в школе мое первое выступление, роль мальчиша-кибальчиша. Мне повезло, что без песен. Песни люблю, но петь не умею.
2: Вспоминается рассказ Драгунского, по-моему, Денискины рассказы, если мне не изменяет память. Я пою хорошо, громко. Вот такой, я считаю, главный критерий хорошего пения, по крайней мере, в младшем школьном возрасте. Так
1: абсолютно,
2: точно. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, ваш первый опыт публичного выступления, как это было, где это было, ваши ощущения, и, может быть, это к чему-то привело в вашей жизни, а может, вы просто подумали, как Кощей, да? Не мое это. Плюнули, прям посередине мизансцены взяли и ушли.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах Пелагеи и группы Jane Eyre. Пелагея выпустила мини-альбом «Мои песни». В релиз вошло 6 треков, знакомые всем композиции, среди которых «Люба», «Конь» и «Не для тебя». А альбом артистка выпустила в свой день рождения. Релиз вышел как раз к юбилею Пелагеи. По ее словам, ни один концерт уже много лет не обходится без этих песен. Хотелось бы, чтобы появилась возможность слушать их не только на живых выступлениях.

Послушать мини-альбом «Пелагея» и мои песни уже можно на всех цифровых платформах. Группа Jane Eyre представила макси-сингл «Бедлам». В релиз вошли оригинальная версия трека с альбома «9», а также два новых прочтения. Живое исполнение со струнным оркестром и альтернативная версия.

0: Послушать макси-сингл «Бедлам» и выбрать свою любимую версию трека можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО «Банк». 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что, дорогие друзья, мы с вами обсуждаем опыт вашего первого выступления. Как это было, что вам это дало? А может быть, и до сих пор вы выступаете?
2: Женя из Колумбии пишет. Ой, вы прям вернули меня в прошлое. Ну да, вы же где, скорее всего? Раньше репетировали где-то в России, правильно? Женя, сейчас Колумбия, штат Колумбия. Ладно. Ой, шутки, что-то прям сегодня вообще неудачные у Вокс. Я играл в школе, в каком-то классе. Репетировал очень долго, года два, но потом все-таки вышли на городской смотр. Спектакль «Отважный, рыжий и влюбленный». Я там играл ежика Нильса. Как вот времечко было, пишет нам Женька.
1: Дима, Алиса, привет. Впервые выступал в школе к 9 мая. Стоял на сцене памятником. Ну, изображал памятник. Под песню «Стоит над горой Алеша». Причем на автомате жевал жвачку и улыбался тем, кто из зала махал. Голосуха чуть не прибила. Потом долго Алешей называли, пишет нам Тема.
2: Алеш. В школе на конкурсе играл роль пьяного зайца. Из басни Михалкова «Зайцева хмель».
1: Хмель, все понимаю.
2: Да. Занял первое место. После этого приклеилась кликуха «Пьянь». Ладно, этот хрюк у нас смехом зовется. Просто привет. Наши вечерние коллеги подзвукивают свой смех, а у меня вокс для этого.
1: Допустим.
2: Да.
1: Привет, дорогие Дмитрий, Алиса. Первый раз выступала в школе и сразу на ведущей роли «Красной шапочки». Из всего помню свой красивый фарточек и зимнюю красную шапку. Следующая моя большая роль — 4 класс, сказка «Попе и работники балде». Я играла торговку хлебом на рынке. Орала громко: «Кому хлеб?», оглушая всех вокруг. На мой второй выход они отказались стоять рядом со мною под люки. Зато весь угол сцены был мой. Кстати, хлеб был вкуснейший. Поэтому ко второму выходу осталась только горбушка. Спасибо, пишет нам Наталья.
2: Ну, как мило. Первое выступление не помню, поскольку это было более 30 лет назад. Да нормально вообще. Ну, ладно. Зато навсегда запомнил последнее, которое состоялось ровно 10 лет назад, в июле 2016 года. Хотя тогда еще не знали, что оно последнее. Уже в августе группа скоропостижно перестала существовать. 18 лет ударного труда растворились в бытовую. 10 лет прошло, а фантомные боли не отпускают. Подпись «бывший барабанщик». Хотя бывших барабанщиков не бывает. Да, грустная история. Держи,
1: как
2: дружище.
1: Говорится, музыкальная лодка разбилась о быт. Привет, тезка и чаровница радиоволны. Я помню свое первое выступление в местном театральном кружке. Мне было лет 8. Это был новогодний спектакль. Я играл стражника царя. Роль на 5-6 фраз. Репетировали месяца 3. И вот занавес открывается. В первых рядах, конечно, родители. И весь текст тут же был забыт.
2: Да, и, как называется, занавес закрывает.
1: Но после небольшой заминки я и свой текст, и текст напарника выдал. Получилась импровизация, и вроде никто ничего не заметил.
2: Да. Здравствуйте, дочка занималась танцами. Первый раз вышла на сцену в 4 года в постановке «Подиум» с накрашенными губами, в шляпе и моих туфлях, как модель. Зрителям этот номер всегда заходит. Бросила в 3 классе, но зато не боится говорить на публике, защитила диплом в институте, не смущаясь.
1: А вот человек лаконично пишет: ансамбль «Кнопочки», номер «Петушки и курочки», 1990 год, зашквар лютый.
2: Да.
1: Душевная травма человека, видишь, после номера
2: «Понимаю.
1: Петушки и курочки».
2: Да, у меня это прекрасное «Далеко», видел я его.
1: Добрый день, выступал много, но первый раз пел песню Добрынина «Киса, киса, ты моя Лариса». Сколько же вам было лет, интересно знать? Там же надо с чувством петь, с пониманием предмета,
2: с сознанием
1: Ларис.
2: Да, там еще фишка в том, что взрослые, они же не всегда рассказывают, почему они выбирают детям такие песни, а потом сидят и глумятся. Ты стоишь, когда...
1: Да,
2: есть в них такое, ну, в нас, в смысле. Так, друзья, ваше первое выступление. Помните, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все, будем зачитывать.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, какие у вас впечатления от первого выступления?
2: Вот погнали. Приветствую. В пионерском лагере в спектакле играл среднюю голову Змея Горыныча с пафосно-злодейским текстом. Две другие головы играли братья-близнецы. Прошло на ура.
1: В 90-х годах подруга семьи хореограф собирала группу. В гостях пожаловалась, что проблема найти мужчину в группу. А я возьми да скажи, а я что, не мужчина? Пришлось отвечать за базар. Около года выступал в клубах, на заказниках и даже участвовал в конкурсе. До этого танцевального опыта ноль. По скриптам, основная работа – летал штурманом гражданской авиации.
2: Это вы, Станя Буланова, танцевали?
1: Первым делом самолеты.
2: Да. Привет, Дима и Алиса. Свое первое, наверное, единственное выступление помню до сих пор. Я очень выделен. Большими буквами вы поняли, стеснительное, но меня заставили выйти на сцену в образе Сорина из «Иванушек» на новогоднем КВНе в школе. После каникул отказывалась идти в школу, но мама была убедительна. Вам и там настояли, и тут настояли. Понятненько.
1: Было 5 лет, собирались у бабушки большой семьей. Я брал торшер, с него снимали верхнюю часть. Получалась импровизированная стойка с микрофоном в виде лампочки. И вот в нее я и пел «Наутилус, я хочу быть с тобой», пишет нам Денис.
2: Мою любимую песню.
1: Почти Элвис Пресли.
2: Да. Так, друзья, мое первое выступление в 3 классе в составе небольшого местного ВИА в Доме культуры. Что ж, что песня была?
1: Не успеем дочитать.
2: Не успеем. Нет. Ну, если бы вы сейчас еще, то я бы сказал. Короче,
1: нет.
2: Да.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио.
3: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Аэропорт Внуково вступает в партнерство «Шереметьево», в рамках которого приобретает 25% долей дочерней компании «Перспектива» для совместного управления аэропортом Домодедово. Как сообщили в пресс-службе Внуково, цена сделки 16,5 миллиардов рублей. Корпоративный альянс двух компаний направлен на консолидацию опыта, производственных практик и технологий. Это позволит оптимизировать систему управления аэропортом Домодедово, поддержать качество услуг, улучшить возможности для авиакомпаний и бизнес-партнеров. 17 июня прошлого года арбитражный суд Московской области обратил доход государства аэропорт Домодедово по иску Генпрокуратуры. В феврале нынешнего года дочка «Шереметьево Перспектива» была признана победителем торгов по продаже Домодедово. Она предложила цену в 66 миллиардов 100 миллионов рублей. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение более чем в 51 тысячи зданий после гидравлических испытаний. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону выходят на финишную прямую. Организация испытаний теплосетей – одно из ключевых направлений таких работ. Они разделены на 600 десятидневных этапов и будут полностью завершены до конца августа. В них задействовано более 3000 специалистов. Всего проверят свыше 19 тысяч километров тепловых сетей. Будущие лидеры науки и технологий посетили предприятие особой экономической зоны «Технополис Москва». 80 участников программы развития кадрового управленческого резерва изучили работу высокотехнологичных производств столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он отметил, что участники программы Минобранауки получили возможность увидеть работу высокотехнологичных компаний столицы. Смогли пообщаться с инженерами, которые выпускают микроэлектронную продукцию, лазерное оборудование и промышленных роботов для всей страны. Прием заявок на гранты мэра Москвы для получения высшего образования в сфере культуры и искусства откроется 1 августа, сообщил Сергей Собянин. Выплаты позволяют выпускникам столичных школ и колледжей компенсировать до 100% стоимости платного обучения в ведущих творческих вузах страны. В этом году предусмотрено 30 грантов по направлениям музыки, в том числе звукорежиссуры, архитектуры, включая графику и дизайн, живописи, скульптуры, хореографии и кино. Международный фестиваль музыки под небом «Гнесинки» уже в шестой раз пройдет в столице с 6 по 16 августа, сообщил Департамент культуры. Площадкой станет историческая усадьба Апраксиных-Бутурлиных. На трех сценах состоится около 30 концертов. От музыки эпохи барокко и романтизма до джаза, электроники, импровизации и жанровых экспериментов. Но фестиваль также представит новый способ звучания классической музыки. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Кстати, вот, Лариса Михайловна, я думаю, тебе в соцсетях уже много попадалось там разных рилсов. Сейчас очень сильно вирусится все это. Ну, естественно, это промо-рекламная акция фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Оказывается, он выйдет у нас в России 30 июля. Это прям вот уже через 9 дней. Просто говорит, что нужно пойти посмотреть. Ну, это вот интересно, но тут уже многие сказали, что это смотреть нужно только в формате IMAX, поскольку снималось только на IMAX-пленку. И если его сделать, таким простым форматом, широкоформатным, то верхушку и низушку кадра мы не увидим. Ну, а Нолан, он же знатный чувачок. У него же кадр должен выстроен быть хорошо, классно.
1: А я думала, ты скажешь, смотреть это можно только в формате какого лешего, спрашивается Елена, у нас... Черная. Там Елена Троянская, темнокожая.
2: А, темнокожая. Я думаю, что она черная? Я думаю, нормально, можно брюнетка.
1: Это
2: сложно. Давайте, фиг его знает. Ну и Русалочка тоже, да?
1: А знаешь, да, есть спектакль «Гагарин», где Гагарина играет тоже темнокожий актер. Еще есть Анна Каренина, где Анна Каренина играет темнокожая актриса. Я абсолютно серьезно. А я, знаешь, что узнала? Я узнала, что... Тунгусский метеорит
2: так.
1: упал в день моего рождения. Пусть и раньше чуть больше, чем... почти на 100 лет. Ладно, не больше, не буду кокетничать. Ну, почти на 100 лет раньше, так. чем я упала, собственно говоря, примерно тут же. Но главное, что того же самого числа. А давай спросим наших слушателей, а что интересного произошло?
2: Значит, да, все же гуглили в Яндексе.
1: В ваш день рождения. Пусть раньше, пусть позже, неважно. Вот день вашего рождения и...
2: И что было, да?
1: День падения Тунгусского метеорита, как
2: правило. Прикольно. У меня чуть позже меня, это сразу видно. Природа стала отдыхать после того, как сделала меня абсолютным идеальным. Вот, в мой день рождения еще родилась Бритни Спирс. То-то я думаю, что это не так головой у меня. То-то не так головой.
1: Это день рождения, как это, в какой день рождения там?
2: Кто еще? Это событие.
1: Да.
2: Туда я понятия не имею. Да, я сейчас пойду.
1: А ты погугли, это же интересно.
2: Сейчас пойду. Давайте, друзья, пишите, пожалуйста.
1: Что произошло там 2 декабря, что произошло 30 июня? Вот и все.
2: Ты правда помнишь дату моего рождения?
1: Да.
2: Это трудно, ты прям...

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами выясняем, что же произошло в день нашего рождения, неважно, до или после, а может быть, прямо в день рождения. И вот какие вы прислали нам ответики.
2: Сообщения, да.
1: Ответики. Удушнилочки. В мой день рождения основали Константинополь. Эйнштейн презентовал свою теорию относительности. Также была демонстрация первого полароида. А в Донецке и Луганске прошли референдумы.
2: Привет, красавчики. Как нам нравится, что вы так вот по-разному нас приятно зовете.
1: Сейчас тебе не понравится. Продолжай.
2: Хорошо, спасибо. Рожден 8 марта, этим все сказано. Бедный, бедный мальчик. Ты всегда без подарков вообще.
1: Бывший
2: всегда.
1: Директор группы «Ленинград» тоже 8. Ну ладно. Привет, тошнилки. В мой день рождения родился я, а еще тошнилки.
2: Я понял. Сейчас я вспомню, как тут блокировать людей.
1: А еще основана группа «Сектор газа» и «Советская конституция».
2: Ладно. В мой день рождения, 11 сентября, был зарегистрирован граненый стакан, и нападение было на башне в Нью-Йорке.
1: Ну, 11 сентября, да. Теперь это именно нарицательное буквально.
2: Да.
1: 6 ноября 1492 год Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев – табакокурением. В 1919 году в Лондоне объявлено о подтверждении общей теории относительности Эйнштейна. Забавно.
2: Да. 8 ноября в Александринском театре состоялась премьера драмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад». Обожаю Лермонтова, сама иногда пишу стихи.
1: Совпадение, думаю. У мужа день рождения 1 июля 79 год. Компания Sony выпустила в продажу первый в мире портативный кассетный плеер Walkman TPS-L2.
2: Офигеть.
1: Легенда.
2: Да, привет, ведущий. В мой день рождения родился Ленский Митя. Это вы в мой... А вам сколько 2 декабря стукнет? Пишите. Я сейчас вот...
1: Привет, ребята. Я родилась 11 июня. Вроде бы ничего такого примечательного. В детстве расстраивалась, что все разъезжаются, никого нет. Но неожиданно в 92 году, 11 июня, приняли решение Дню независимости России быть. 12 июня. И с тех пор все друзья каждый год отмечают сам со мной. Никто не трындит, что завтра на работу. Пишет нам Аня. Вот такой вам подарок Родина преподнесла.
2: В мой день рождения, 5 августа, умер Фридрих Энгельс. Об этом мне каждый год напоминал отрывной календарь. В советские времена такой календарь висел на в общем, стене. Ты в свой день рождения бежишь к календарю, срываешь, чтобы увидеть там что-то хорошее, там умер Фридрих Энгельс.
1: Ну,
2: хорошо, что мы нормальными выросли, правда?
1: Да, вот тут пишут прям три подряд, вот реально закон даже не парных, а каких-то четверных случаев. Значит, один пишет: в мой день рождения и год рождения умер Чарли Чаплин. Кто-то еще пишет: привет, ребята, в мой день рождения произошло не самое приятное день памяти Виктора Цоя. И салют наш, 11 августа 96 год, скончалась болгарская ясновидящая Ванга, пишет Дениска из Москвы.
2: Ну, добавлю еще к этому. Да, всем тогда привет, муж родился 22 июня. И как вы думаете, чем он занимается? Изучением Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук.
1: 27 июля, мой ДРС, со школы помню, дата смерти Лермонтова Михаила Юрьевича.
2: Евгений, в один день ДРС с Владимиром Путиным.
1: Я родился 26 апреля 86 года, пишет нам. В этот же день, примерно в то же время, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, и с тех пор, в годовщину этой трагедии, когда по телевизору про нее говорят, все знают, что у меня день рождения. Как-то грустно.
2: Да.
1: Очень грустно.
2: Российская империя в день моего рождения вступила в Первую мировую войну.
1: Здравствуйте, наши. 25 марта. В 421 году, без тысячи, просто 400, то есть 5 век, была основана Венеция, пишет Андрей из Новокузнецка. Впоследствии стала очень мощным городом-государством.
2: Теща рассказывает, на ее 25-летие родился зять. В скобках. Я зять. Знаешь, как девчушку назвали? Раиса Захаровна. Не понял. Ну, папа хотел мальчика. Родилась я девочка.
1: 16 июня 1903 года основана компания The Ford Motor Company. В этот день также зарегистрирована торговая марка PepsiCo. Какой удачный день, а? 16 июня 25 году в Крыму начал работу всесоюзный пионер-лагерь «Артек». Ну и, конечно, в этот день родился я.
2: День основания Московского княжества. В дату моего рождения тоже кто-то написал.
1: Так добрый что... день. В мой день рождения 3 марта избрание Михаила Федоровича Романова на царствование. Еще был подписан указ об отмене крепостного права. Еще 3 марта вышло первое издание «Time». А еще образовалось, ну, в общем, да, и День писателя еще. День писателя.
2: День писателя, да. Так, друзья, какие события?
1: Давай дочитаем в следующем выходе.
2: Да, я хотел, да, давайте. Угу.
0: Наша реклама.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем. В прятки интереснее втроем. А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное. Между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Больше 100 сообщений.
2: Да. Ну, нормально, это как бы нормально.
1: Да,
2: как
1: это
2: бы.
1: Нормально, да. Нормально, прилили как на Душнилке. Как бы. 29 марта. Викинги разорили Париж. Ниагарский водопад стал на 30 часов, основанный Швейцарией. И сегодня дыры умоем до чули, Машеньки, до чули. Машеньке 17 лет. Павел, 49 лет. Город Дмитров. Напоминаю, что мы с вами выясняем сегодня, а что случилось в ваш день рождения. Неважно, до, после, вместо. Ну, а понятно.
2: Простите.
1: Боже мой, ладно, привет, Нюнички, у меня дыры 6 августа. В этот день США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а также Герман Титов совершил второй полет в космос в истории человечества.
2: О!
1: Сегодня только мы с тобой вспоминали Германа Титова, помнишь?
2: Да, вспоминали, только не знали, кто это. В мой день рождения родилась моя дочь, все, пишет нам Дима.
1: Всем привет, я родился 17.03.86. В этот день состоялся первый концерт Насти Полевой, и в этот день основался Свердловский рок-клуб. И с детства я слушаю только рок, мама слушала попсу, отец шансон, думаю, знамение.
2: В мой день рождения каждый раз наступает Новый год. Бедное дитё. Это же на один подарок меньше получается. Это же неправильно. Ну, как же нельзя.
1: Алиса, Дима, привет. Вот у меня ничего так примечательного 3 января не случилось. Но разве что в 1799 году в Константинополе был подписан русско-турецкий договор, оформивший вступление Турции в антифранцузскую коалицию. Но вот мой сын Мишаня родился 10 октября. Аккурат через 523 года после открытия Америки. А когда узнал, что Марк Тулий Цицерон со мной в один день родился, улыбнула, пишет нам Саня из Ростова папы.
2: Пишет нам Артем из Кузбасса. У меня день рождения 1 сентября. Работаю учителем. Вся школа наряжается на линейку, и я чувствую, что весь этот праздник для меня. Классно.
1: 24 января 1984 года был выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh. А я-то думаю, что это у меня на Android аллергия. Да и Петр Первый подписал первый морской устав.
2: Добрый день, мой сын родился 12 апреля. Раз, тут несколько было таких сообщений, тоже в день космонавтики, да, да.
1: Здравствуйте еще раз, любимое шоу. В мой дыре, Международный день музеев, создан первый в России танк, произведена вакцина от СПИДа, запатентован телефон с дисковым набором номера, пишет нам Андрей из Москвы.
2: А у меня у подруги днюха 12 апреля. Всегда желаю ей, улетая в космос, не забудь вернуться обратно, Виктория.
1: Наши привет. Дыре 12 июля. 1561 год. На Красной площади в Москве освящен Покровский собор, более известный как храм Василия Блаженного. 1590 год. Основан город Саратов. 1943 год. Во время Великой Отечественной войны под Прохоровкой состоялось масштабное танковое сражение, одно из ключевых событий Курской битвы.
2: Угу. Так, и дальше читаем.
1: Да. Добрый день.
2: Да, спасибо.
1: С переветом
2: вам.
1: В мой день рождения 26 октября было 84 год. Состоялась премьера фильма «Терминатор», в скобочках «Мне годик». 1898 открылся Московский художественный общедоступный театр, впоследствии МХАТ. 1824 год в Москве официально открылся Малый театр. А вы театр-то любите? Мне прям интересно стало.
2: Вера из Пензы пишет. Здравствуйте, Алиса и Дима. Я родилась 15 июля. В этот день, в 75-м году прошлого века, было начало эксперимента «Союз Аполлон». В 43-м – окончание сражения под Курском. В 1814-м – первая публикация в печати юного Пушкина. В 1874-м первый дирижабль совершил свой первый полет. Ну а в 1987-м родилась я, Вера из Пензы. Умничка.
1: Приветствую вас, Дмитрий и Алиса. День моего рождения 10 февраля. В 1837 году в Санкт-Петербурге после дуэли с Жоржем Дантесом скончался Александр Пушкин. В школе на уроках литературы я всегда грустила по этому поводу. Знаешь, жалко этого добряка. И было очень обидно, почему же именно в мой день рождения скончался великий Александр Сергеевич. А также 10 февраля 2007 года Владимир Путин выступил со своей знаковой речью на Мюнхенской конференции по безопасности.
2: Так, друзья, как Алиса Михайловна любит говорить, она абсолютно права, все хорошее рано или поздно кончается. Мы с вами прощаемся до завтра. Далее 5 баллов.
1: 5 баллов? Потому что Ломанов в отпуске, а здесь только Игорь Семенов. Зато
2: баллов.
1: Он уже здесь.
2: Да, да. Всем пока, до завтра.
1: Пока-пока.
0: Наше радио.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. В ряде регионов уже снимаются ограничения на отпуск топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам вице-премьера, улучшение ситуации видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей. Однако в отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация. Это Новак отметил по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Как пояснил вице-премьер, эффект дали меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов. Особое внимание уделяется снабжению аграриев. Депутаты Госдумы приняли правительственный законопроект, согласно которому иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Новые меры не будут распространяться на иностранцев, которые были признаны беженцами или получили политическое убежище в России. Герой России Евгений Подубный прокомментировал подписание президентом России указа о мерах поддержки учителей. Документ предусматривает меры по профразвитию педагогов, наставничество для начинающих специалистов, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам. Кроме того, учителям со стажем более 25 лет будет присваиваться звание ветеран труда. Комментируя указ, военкор заявил, что учитель является важнейшей фигурой в процессе патриотического воспитания молодежи, а возвращение воспитательной функции в школу должно сопровождаться приданием педагогу особого статуса. Запрет для подростков регистрировать электронные средства платежа без согласия родителей только усложнит жизнь пользователям, заявил НСН бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев. Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы в рамках пакета «Антифрод 3.0». Регулятор считает, что это усложнит использование подростков в качестве дропперов. По словам Медведева, злоумышленники быстро найдут обходные пути. Кроме того, трудно будет понять, ребенок или не ребенок регистрирует что-то. Как подчеркнул себе Весенник НСН, пока с мошенниками лучше всего помогает бороться сознательность самих граждан. Тренерский штаб сборной России по плаванию установил план по завоеванию около 20 медалей на чемпионате Европы. Об этом рассказал главный тренер Андрей Шишин. План по медалям относится как к личному плаванию, так и эстафетному. По словам наставника сборной, все российские пловцы находятся в хороших кондициях. Сейчас последний цикл, где спортсмены выходят на пик формы. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа во Франции. Ранее Международная федерация водных видов спорта полностью сняла ограничения с российских пловцов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята. Доброго всем дня. Добро пожаловать в лучшее вечернее шоу во всей обозримой вселенной, ну, во всяком случае, в его половину. Помните в фильмах про потерпевших крушение на необитаемом острове или про каких-нибудь узников одиночных камер? Такой есть стилистический прием, когда герой вот этого повествования, он делает на стене такие засечки, 6, потом перечеркивает 6 палочек перечеркивает 7, тем самым отсчитывая недели. Вот я, собственно, вторую зарубку сегодня сделал. Осталось еще таких 12, и у напарника закончится отпуск, и мы с ним снова воссоединимся. Новостей пока никаких нет. Доехал или не доехал, выгрузился, в общем, чего-то молчит пока. Надеюсь, что все хорошо. Что имею сказать? Могу сказать спасибо большое тарифу дневному. Хорошего продолжения дня. И традиционно пригласить вас начать наше общение с того, чтобы проверить, насколько мы созвучны. Все, знаете, все правила объяснять вам не надо. Зачитываю строчку из какой-то прекрасно известной вам песни и от вас жду продолжения, либо, ну, короче, чтобы вы дали понять мне, что песня вам знакома, известна, и вы понимаете, о чем идет речь. Итак, вот немножечко слов в виде поэзии. «Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа». Вот такое вот сегодня задание, ребят. Если догадались, о какой песне идет речь, отметьтесь сообщением через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах, а я же на следующие 4 часа буду загружаться в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио. Это навсегда.
10: Знаете ли вы?
11: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, практически все угадали, о какой песне сегодня шла речь, за исключением тех, кто предложил «Крылатые качели». Нет, это не они. Хотя, не помню, автор тот же, не тот же музыки. Вот сейчас боюсь ввести вас в заблуждение, но эта песня была про «Прекрасное далекое» из фильма, многосерийного фильма «Гости из будущего».

0: каждое лето, по-моему, с 86-го года, сопровождалась просмотром вот этого многосерийного фильма про приключения Коли Герасимова и Алисы Селезневой. Хотя, если честно, вот первые два раза я посмотрел, какой-то был 86-й, по-моему, год, и 87-й, я первый раз посмотрел эти фильмы прям взахлеб, а потом как-то, ну, вот что-то мне, вот что-то они мне как-то не зашли. А между тем, мультик, помните, был такой, по-моему, он был, сейчас боюсь даже наврать, то ли американский, то ли французский, то ли франко-итальянский, «Вокруг света за 80 дней», где вот это вот было «Проделки Феникса». Вот это я ждал каждое лето. Прям каждое лето я с нетерпением ждал, садился, приходили там газеты, и вот я смотрел, когда же уже будут «Проделки Феникса», когда они начнутся. Еще и каждое лето с нетерпением ждал нашего советского мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Потому что, ну, если летом не показали капитана Врунгеля, то можете считать, что лето даже как-то и не состоялось. Ну, потому что, ну, сама по себе история, хоть она и немножечко интерпретирована была художниками-мультипликаторами и немножечко отличается от того, что изначально в повести про приключения капитана Врунгеля было описано литератором Некрасовым, по-моему. По-моему, да. Вот. Ну, графика, вот сами эти образы, да, вот этот агент 00X, вот эта летающая собака, эти жулико-бандито, лом, Фукс, все это, похищенная Венера, все это было так здорово. А шеф, когда его показывали только говорящие вот эти вот рот, усы, один опаленный сигары и палец этот с кожаной такой нашлепкой. Это было так красиво, это было так здорово. И еще я практически каждое лето ждал, что будут показывать «Четыре танкиста и собака». Ну, потому что это был прекрасный приключенческий польский фильм, многосерийный, который, в принципе, не обязательно следить за сюжетной линией. То есть там можно было начать с середины смотреть, или там с пятой, с десятой, с какой угодно серии. И, в принципе, ну, одна серия – одно приключение. Одна серия – какое-то одно приключение. Я прям так ждал. И я знаю, что, ребят, вы тоже ждали лета для того, чтобы посмотреть свои какие-то любимые фильмы, мультфильмы, что-то по телевизору вам показывали или в кинотеатре. Ну, потому что развлечений вот таких вот было. Не, было, конечно же, внеклассное чтение, то, что нам... Помните этот список литературы на лето? Помните, да? Скажите честно, хоть кто-нибудь его целиком прочитал за лето, список этой литературы? Вот то-то же. А по телевизору показывали много чего интересного. Давайте, ребят, сегодня повспоминаем, вот что вам нравилось смотреть в период летних каникул, ради чего вы ждали наступления лета, и что вам нравилось, как бы сейчас сказали, телевизионный контент, какой контент вам нравилось потреблять, и какие у вас были фавориты. Ну, это же не просто так, это же почему-то было так. Вам мультик, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, какой-то вам мультик нравился потому что, не просто потому, не абы. Давайте сегодня про это поговорим. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, пообсуждаем эту тему.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы сегодня говорим про кино-телеконтент, с позволения сказать, который мы ждали с наступлением летних каникул. Пишет про «Детей капитана Гранта», один из лучших приключенческих фильмов, особенно после прочтения книги. Да. Во-первых, актерский состав шикарный. Во-вторых, ну, не в одну серию все укладывается, все так подробненько, приключения. И вот сцена, в которой сына капитана Гранта тащит орел, мне кажется, я тогда и в самом деле поверил, что бывают такие огромные птицы. «Кортик», «Бронзовая птица», про эту дилогию многие пишут. Там, по-моему, еще третья была «Выстрел». Или какая-то такая... Там три книжки было вот про этих персонажей. Третью не помню. А дилогия, да, была шикарная. Вот каждое лето смотришь, и каждое лето не надоедает. Вроде и Генка этот, и Мишка, и Славка. И вроде герои, все уже известно. Но всякий раз смотришь, и всякий раз по-новому переживаешь за героев. Добрый вечер. Лето – это приключения электроника. Зима – это новогодние приключения Маши и Вити. Еще летом был Дисней по пятницам. Там много интересного показывали, и мультики, и детские фильмы. Да, соглашусь, приключения электроника. Хотя вот я не знаю, мне как-то приключения электроника... Раз, по-моему, я посмотрел, ну, как-то два, наверное, посмотрел, а потом что-то как-то, не знаю почему, но вот что-то меня на третий раз не зацепило. Когда была маленькая, всегда ждала лета, потому что именно летом показывали фильмы про Петрова и Васечкина. Там две части, это же дилогия тоже получается. «Приключения Петрова и Васечкина», обыкновенные и невероятные, как-то так называется. И второе, это «Каникулы Петрова и Васечкина». То есть, в принципе, казалось, что этих фильмов как минимум четыре. А на самом деле, по-моему, там два двухсерийных фильма. Вспомнили вы прекраснейшую, это польская, по-моему, многосерийная была такая, ну сейчас бы это назвали сериал, «Ставка больше, чем жизнь», про, как же его звали, главного героя, это там, не помню, лейтенант Клосс, что ли, «Остров сокровищ», саундтрек «Острова сокровищ», это прямо что не песня, то хит. Кстати, где-то на просторах интернета есть мультик «Остров сокровищ», где вырезаны все песни. Ну, типа, знаете, чтобы не отвлекаться от повествования, вот на то, что исполняет оркестр, ансамбль «Гротеск», по-моему, блин, как назывался ансамбль? Ну, вот вы помните, да, там вот эту песню исполняет ансамбль вот этот. Вот. В общем, я посмотрел мультфильм без песен. Думал, знаете, ну вот вообще не то. Вот без песен вообще не зашло.
0: Наша реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесубыть.банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах полиуретана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И подборка телевизионного контента, который мы ждали с наступлением летних каникул. Кстати, сейчас можно кое-что из этого даже пересмотреть. Очень ждала выходных с утра. Там и будильник, и утренняя почта, и в гостях у сказки. А еще радио 4 четверти. До сих пор скучаю. Не знаю, что это такое 4 четверти, но наверняка что-то было увлекательное и занимательное. А я ждал зиму, так как ближе к Новому году показывали мой любимый мультфильм про красавицу и чудовище. А сейчас что хочешь можно смотреть онлайн, пишет Александр из Саратова. Да, можно смотреть что угодно, но как бы это так сказать, вот оно не к месту, если бывает, да, то смысл его смотреть. Трилогию, спасибо, что напомнили, «Кортик, бронзовая птица», «Последнее лето детства», точно «Последнее лето детства», причем фильм очень сильно уступает и «Кортику», и «Бронзовой птице». Был еще фильм такой, многие про него писали, сериал «Приключения в каникулы» про девочку-инопланетянку. И очень хотелось иметь такие же электроды копировальные. У нее такие в ремне были, кто не в курсе, по-моему, ее звали Майка, эту инопланетянку, девочку. У нее были такие штуки в ремне, в пряжке ремня, которыми дотрагиваешься до какой-то вещи, и вещи-то удваиваются, ну, то есть копируется. Прямо была штука какая-то запредельная. Да, это чешский сериал 78-го года «Приключения в каникулах». Вот мне про него и написали. А как же «Гардемарины», а «Неуловимые мстители»? Ну, это само собой. Но это, мне кажется, тоже как бы «Гардемарины», так уже чуть подросли. «Сердца трех» – лучший фильм. Наизусть знаешь его. «Сердца трех» – я помню его сначала. Я прочитал сначала книгу Джека Лондона. И когда я читал «Сердца трех», знаете, вот есть сейчас такой мем, да, что курил автор. Вот я, когда я читал «Сердца трех», мне хотелось узнать, а что принимал Джек Лондон? Потому что там так лихо, так круто закручен повествовательный сюжет, что волей-неволей понимаешь, что от Джека-то несло.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и немножечко еще воспоминаний про прекрасный... Сейчас бы это назвали телевизионный видеоконтент, который мы потребляли, когда были молодыми, когда мы были детьми. Период летних каникул. Каждое лето ждал и до сих пор обожаю приключения Петрова и Васечкина. Песни из этого фильма до сих пор в плейлисте. Эти прекрасные Дима Барков и Егор Дружинин. Мои дети тоже любят этот фильм. Кстати, да, Егор Дружинин и, повзрослев, не потерял вот этой вот очаровательности. Мэри Поппинс, до свидания. Таинственный остров и мультфильм «Остров сокровищ». Это шедевры. А еще помните, был, «Призрак замка Моррисвиль», по-моему, в кинотеатрах показывали. Тоже такой, ну, интересный фильм. Вот я помню, летом как-то, не знаю, почему его показывали в период летних каникул. Ну, потому что были какая-то категория фильмов, и их показывали вот именно летом. Фильмы лета, «Кортик», «Бронзовая птица», «Приключения Петрова Васечкина», «Добро пожаловать» или «Посторонним вход запрещен», «Выше радуги», «Москва Кассиопея», «Завтрак на траве», «Усатый нянь». Это Сергей из Смоленска вспомнил, кстати. Да, «Выше радуги» хорош. Причем вот, вот там же, помните, там главный герой же, он там, ну, много было песен в исполнении Владимира Преснюкова, и тогда как-то они казались песни, ну, так себе. Их бы можно было бы и повырезать. А сейчас слушаешь, и, в принципе, и песни-то хорошие. Всегда ждал фильм «Говорухина. Дети капитана Гранта». В детстве был влюблена. Ну ладно, был влюблен в Тамару Васильевну Акулову, которая играла роль леди Гленнерван в этом фильме. Сейчас работаю в ВГИК в Ростове-на-Дону, и она тоже. Так что все время общаюсь со своим детским кумиром. Ну, вы не единственный человек, кто был влюблен в Тамару Васильевну. Так что передайте, что Игорек влюбился, ну, в смысле я, по фильму «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Так что привет передавайте непременно.

0: пара-пара-пам. И Ури, где у него кнопка? Приключения электроника. В общем, ребят, знаете, вот судя по всему, количество вот этого вот контента, да, оно было не так уж чтобы велико. Не, иногда что-то попадалось там, типа вот фильмы с Гойко Митичем там или какие-нибудь сериалы про Робин Гуда. Но, в принципе, такой вот стандартный набор, он был невелик. И вот каждое лето ждали наступления каникул, чтобы вот этот самый, не самый великий набор контента потреблять. Сейчас контента много, но не хочется.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
1: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Арбатско-Покровскую линию метрополитена продлят в район Восточный за Московской кольцевой автодорогой. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе церемонии завершения проходки второго правого перегонного тоннеля между станциями Щелковская и Гальянова. Как пояснил мэр, транспортная ситуация в Восточном крайне сложная. Жителям приходится выезжать на очень перегруженное Щелковское шоссе, которое по утрам стоит в пробках. Поэтому важно продлить данную линию метро. При этом проект не задержит ввод станции Гальянова. Арбатско-Покровская линия включает 22 станции. Сейчас это самый протяженный радиус московского метро длиной более 45 километров. Почти 1000 жителей Дмитровского района на севере Москвы приступили к поэтапному осмотру новых квартир в жилом комплексе, построенном по программе реновации. Об этом сообщили в строительном комплексе столицы. ЖК расположен на Долгопрудной улице. Здание возвели на месте ранее расселенных и демонтированных по реновации домов. Их жители уже переехали в новые квартиры в том же районе. Это уже 8-я новостройка, переданная под заселение в Дмитровском районе в рамках программы. Всего в нее там включено 55 домов. Расселить планируется ориентировочно около 4000 семей. Патриарх Кирилл возглавит литургию в Успенском соборе Московского Кремля и крестный ход к памятнику князю Владимиру в день крещения Руси 28 июля, об этом сообщили в Московской Патриархии. Праздничные богослужения будут совершены в большинстве храмов и монастырей Русской Православной Церкви как в России, так и за рубежом. Малый театр 23 июля организует онлайн-показ спектакля «Вишневый сад». Всего во время летних каникул будет проведено два таких показа. Первый – послезавтра, в 7 часов вечера, в сообществе ВКонтакте. Это будет репертуарный «Вишневый сад» Чехова, спектакль, поставленный Игорем Ильинским в 82 году. Его мы бережно храним, по сей день играем каждый месяц на большой сцене Ордынки, отмечается в сообщении театра. Показ приурочен к 125-летию со дня рождения народного артиста Советского Союза Игоря Ильинского. Кратковременные дожди возможны в московском регионе до конца недели при умеренной температуре, сообщили в гидрометцентре. Температура будет около нормы. Ночи прогнозируются относительно теплыми. Более прохладная температура в дневные часы прогнозируется в четверг и пятницу, когда столбики термометров покажут 22-24 градуса. По области будет от 20 до 25 тепла. Резкого повышения температуры на этой неделе не ожидается. Сильных осадков также не предвидится. Кроме того, в течение недели погода будет способствовать рассеиванию вредных примесей. В среду 22 июля будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза. Ночью в Москве от 13 до 15 градусов, днем плюс 24-26. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И большое спасибо за то, что пообщались. Мы вот так вот славненько на тему прошлого часа относительно того, какой контент, ну, сейчас бы это назвали контент, тогда мы это называли фильмы, мультфильмы, теле и радиопередачи. Знаете, мы сейчас живем в такое время, когда вот этого контента, его генерится, снимается, производится огромное количество. Просто какое-то запредельное. Что не год, то какой-нибудь выходит «Богатырь», «Нетопырь», «Упырь», еще какой-нибудь фильм, и нет им числа. Но почему-то не возникает желания взять и на время летних каникул пересмотреть как что-нибудь из уже увиденного. Тут вот из последнего, что вышло, «Одиссея» Кристофера Нолана. Вот, знаете, мнение настолько диаметрально противоположное. Я, наверное, из тех людей, из немногих, кто «Одиссею» читал не в подлиннике, а кто ее читал. Ладно, вру. Я пробовал читать. Где-то до половины я дошел. То есть я примерно представляю, о чем там писал Гомер. И читать это крайне тяжело. И тем тяжелее это будет, мне кажется, это крайне тяжело экранизировать. И то, что наснимал Кристофер Нолан, я не знаю, я еще не смотрел. С одной стороны, Кристофер Нолан, да, человек, который снял «Мы», «Бэтмен», и «Начало», и «Довод», и вообще хороший режиссер. Называют его типа чуть ли не главным режиссером столетия. С другой стороны, я вижу какие-то кадры, и, ну, какие-то, опять же, темнокожая троянская Елена. Елена Троянская – это была самая красивая женщина всей известной тогдашней Айкумены. А тогдашняя Айкумена – это была Греция, немножечко там, ну вот Греция и окрестности. Вот ничего, никого красивее, чем Елена Троянская, не было для греков темнокожая. Ну ладно, окей, повесточка. Ладно, что называется. Давайте не будем об этом. В этом часе мы с вами будем разыгрывать титул «Умника дня». Все как обычно. Два игрока, 10 вопросов для каждого. И пусть победит сильнейший.
0: Наша реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, начнем разыгрывать титул «Умника дня». Нужен первый человек, который желает за него побороться. Кого бы... Только мне сначала еще нужно какую-то полезную информацию зачитать. Я про нее совсем забыл. Департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейк-данс, баскетбол – 1-1. Кубок мира по воркауту, а также грандиозный концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа Алиса, Кипелов, Holiday Boy, а также специальный секретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн-спорта, уличной культуры и риска. Вход свободный. Подробности на sport.mos.ru. 0+. Ну а теперь давайте поиграем. Приглашу вас поиграть. Нужен первая кодовая фраза. Вот многие писали относительно фильмов, которые нравилось смотреть в период летних каникул, вспоминали Петрова и Васечкина. Поэтому пусть будет Петров. Все просто. Петров, автор 16-го сообщения, будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И начнем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде будет принимать участие Антон. Антон, здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: Доброго. Итак, Антон, у нас карточки условно называются 1 и 2. Вам какую?
2: Давайте первую.
1: Давайте. Минута времени, 10 вопросов. Поехали. Какое историческое событие произошло раньше? Стояние на реке Угре или битва на Калке?
2: Стояние на Угре.
1: Битва на Калке. Существует ли химический элемент с названием вергилий?
2: Нет.
1: Правильно. Как называются жители города Воркута?
2: Воркутинцы.
1: Правильно. Какой из городов находится южнее, Париж или Берлин?
2: Париж.
1: Правильно. Сколько нулей в числе квадриллион?
2: 1.
1: 15. В каком кинофильме прозвучала песня с припевом «Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал»?
2: Мэри Поппинс, до свидания.
1: Правильно. Кто является автором сказки о потерянном времени?
2: Пас.
1: Евгений Шварц. Какая физическая величина измеряется в люксах?
2: Пас.
1: Освещенность. В какой стране была образована рок-группа Bon Jovi?
2: Великобритания.
1: США. Как же первый, один еще у них альбом-то был. Нью-Джерси на пластинке у нас издавался. Так, давайте подводить итоги. 9 вопросов задано и 4 верных ответа получено. Спасибо большое, Антон. Хорошего продолжения дня. А в скором времени приглашу второго участника игры. Озвучь вторую кодовую фразу.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ловите вторую кодовую фразу, если хотите принять участие в розыгрыше титула дня. Эта фраза будет крайне коротка. Это фамилия. Ну, раз у нас был Петров, то вторая фамилия, конечно же, Васечкин. Автор 16-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Во втором раунде принимать участие будет Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Сергей, ваш соперник Антон сыграл с результатом 4 из 9. У вас есть, на мой взгляд, все шансы завладеть титулом «Умника дня». Готовы?
2: Да, конечно.
1: Поехали. Канцлером какого государства был Отто Бисмарк?
2: Германия.
1: Правильно. В какой стране была образована музыкальная группа «Апокалиптика»?
2: Не знаю.
1: Финляндия. Какая физическая величина измеряется в канделах?
2: Яркость.
1: Сила света. Кто является автором сказки «Тим Талер» или «Проданный смех»?
2: Дальше.
1: Джеймс Крюс. В каком кинофильме прозвучала песня с припевом «Это знает всякий, это не слова»?
2: «Приключения электроники».
1: Совершенно верно. Сколько нулей в числе квинтиллион?
2: 16.
1: 18. Какой из городов находится южнее, Мадрид или Рим?
2: Рим.
1: Правильно. Как называют жителей города Саранск?
2: Саранчанки.
1: Правильно. Существует ли химический элемент с названием берклий?
2: Да.
1: Правильно. 5 из 9. Таким образом, Сергей, титул «Умника дня» ваш. Я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Прям вот вырвали буквально в последнем раунде. Что ж, носите его с гордостью. Сейчас чуть попозже пришлю удостоверение, можно так сказать, на вам на мобильный телефон оно поступит. А Антона просто благодарим за принятое участие. Также, ребят, хочу напомнить, что если по каким-то причинам не имеете вы возможности поиграть в эфире, всегда это можно сделать, ну, не с живым соперником, конечно, но самый сложный соперник у нас – это мы сами. Поэтому с самым сложным соперником можно посоревноваться, взяв в руки смартфон и где вам удобно. Мессенджер Макс. Телеграм, социальная сеть ВКонтакте. Просто вбиваете «Умник дня». Находите, подписывайтесь и получаете доступ к вопросикам, на которые можно отвечать прямо вот с утра пораньше. И, кроме того, в мессенджере Макс можно еще узнавать про то, чем день сегодняшний замечателен. Например, сегодня, вот именно в этот день, в 365 году, землетрясением был частично разрушен Александрийский маяк, одно из семи чудес света. А спустя примерно 1000 лет, в 1375 году, Александрийский маяк уже другим землетрясением был разрушен окончательно. Кроме того, в этот день, в 1969 году, американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, вступившим на поверхность Луны, а через 19 минут к нему присоединился Базз Олдрин, став вторым человеком, вступившим на поверхность Луны. Что еще случилось в этот день, кто родился, можете узнать, если подпишетесь в мессенджере Макс на канал «Умник дня» и вообще развивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Удаление татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Госдума приняла закон о цифровых валютах и правах. Он создает в России комплексное регулирование оборота криптовалют от покупки гражданами через лицензированных посредников до биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Закон вводит инфраструктуру легального крипторынка. Организацией обращения цифровых валют смогут заниматься только специализированные посредники. Обменником сможет быть только российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 миллионов рублей, включенная в реестр Центробанка. Расчеты криптовалюты внутри страны по-прежнему запрещены за некоторыми исключениями. Отдельный блок посвящен майнингу. Оборудование дамбы Белгородского водохранилища повреждено в минувшие выходные в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, сообщил областной оперативный штаб. Из-за повреждения произошел сброс воды, затопления населенных пунктов не происходит. Угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет. Уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается, сообщил министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев. Тайная встреча бывших высокопоставленных немецких и российских чиновников прошла в Баку в этом месяце для обсуждения путей прекращения вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам Алиева, территория республики была использована для такой встречи без ведома власти Азербайджана. Ранее британская «Таймс» со ссылкой на источники сообщила, что в Германии активизировались инициативы по восстановлению каналов связи с Россией. В Кремле, комментируя публикацию, отметили, что Москва открыта к диалогу. Дети, которые этим летом не попали в лагерь «Артек» в Крыму, смогут подать заявку на участие в сменах в приоритетном порядке, когда детский центр возобновит работу, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, путевки сохраняются. С 22 июня по 1 сентября в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей и детских групп в лагерях и других местах для туристических и иных мероприятий. Глава республики Сергей Аксенов объяснил меру необходимости обеспечить общественную безопасность. Из «Артека» всех детей вывезли 26 июня. Заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые после условно-досрочного освобождения из колонии исполнит роль в кино. Картину «Отец, еще отец» режиссера Александра Баршака представили сегодня во время питчинга Фонда кино Министерства культуры. Жанр фильма определен как народная драмеди. По сюжету столичный учитель приезжает в Елец для постановки провального спектакля в местном театре. Худруком учреждения оказывается отец главного героя, которого тот прежде никогда не видел. Роль учителя исполнит Данила Козловский, а его отца Ефремов. 13 февраля актер впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену. Он сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Пароход Игорь Седов движется по поверхности этого вторника куда-то в сторону по реке этого вторника, куда-нибудь туда, где река впадает в море выходного свободного времени. Надеюсь, что пароход имени вас тоже движется куда-то в сторону свободного времени. Рабочий день потихонечку заканчивается. Этот час посвятим, чему посвятим? Посвятим, наверное, изучению всякого рода любопытной информации, в том числе музыкальной и не очень. Ну, а дальше уже будем готовиться встречать нашего Аграфену Колесник. Вы же не забыли, сегодня вторник, значит, мы будем разговаривать. Я, правда, не знаю, как с Аграфеном мы без Андрея Германовича, но ничего, попробуем.
2: Наша реклама.
3: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
3: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
5: 0+. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
7: Что, и в понедельник?
6: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
8: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Наше радио.
12: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах «Пелагеи» и группы «Jane Eyre». «Пелагея» выпустила мини-альбом «Мои песни». В релиз вошло 6 треков, знакомые всем композиции, среди которых «Люба», «Конь» и «Не для тебя». А альбом артистка выпустила в свой день рождения. Релиз вышел как раз к юбилею «Пелагеи». По ее словам, ни один концерт уже много лет не обходится без этих песен. Хотелось бы, чтобы появилась возможность слушать их не только на живых выступлениях.

Послушать мини-альбом «Пелагея» и мои песни уже можно на всех цифровых платформах. Группа Jane Eyre представила макси-сингл «Бедлам». В релиз вошли оригинальная версия трека с альбома «9», а также два новых прочтения. Живое исполнение со струнным оркестром и альтернативная версия.

0: Послушать макси-сингл «Бедлам» и выбрать свою любимую версию трека можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Помните, ребята, этот мем интернет про бобра, где поляк встречает бобра и выражает свою радость от встречи с пушистым? Так вот, примерно так же, мне кажется, радовался встрече с бобром, ну, назовем его Янок, да. Дело в том, что жил-поживал Янок, поляк, и все у него было хорошо, но случились такие неприятности. Кто-то начал тырить его одежду, клептоманить, вот натурально. Придет Янок с работы, постирается, повесит во дворе на веревочку, ну, там, трусики, носочки. То трусов нет, то носков, то футболку кто-то схлептоманит. В общем, решил Янок поймать вора с поличным. Установил систему фото-видеофиксации, и оказалось, что из местного пруда выползал вот этот самый бобр и тырил его трусы. Зачем бобру трусы, футболки, носки и прочая одежда осталась невыясненной, но и, собственно, как неизвестно, какие будут способы борьбы, дабы не допустить дальнейшее исчезновение вещей. Но видео очень даже забавное, как бобер ворует труселя. Ну и еще, раз уж мы заговорили про братьев наших меньших, сегодня в интернете такая штука начала набирать популярность. Ну, все знаете про эффект Манделы, да? Знаете про эффект Манделы? Ну, то есть, когда мы уверены, что что-то было, а этого не было на самом деле. Ну, например, мы уверены, что в фильме «Место встречи изменить нельзя», Глеб Жеглов говорит: «Ну и рожа же у тебя, Шарапов». Нет, ребят, он так не говорит. Он говорит: «Ну и рожа же у тебя». Ох и рожа. Там нет слова «Шарапов», то есть это называется эффект Манделы. Так вот, новый эффект Манделы завирусился буквально сегодня, и относится он к мультфильму «Ежик в тумане». Дело в том, что мы все, вот подавляющее большинство, 99,9% в периоде зрителей мультика «Ежик в тумане», были уверены, что ежик шел и нес узелок на палочке. Оказалось, нет, ребят. Кто-то взял, разобрал мультик, взял, достал оттуда фрагменты покадровые, где показано, что ежик несет этот узелок в вытянутой лапке. То есть то, что мы принимали за палочку, это вытянутая лапка ежика. Вот как, не знаю, как теперь жить с этим. Если не верите, что это действительно эффект Манделы, можете пересмотреть на досуге этот мультик и убедиться в том, что ежик никакую палочку не нес, а нес он узелок в вытянутой лапке.
0: Наша реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная Ручная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
14: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
15: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
16: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
18: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
20: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и в продолжение темы животных. 30 норвежских оленей незаконно пересекли границу с Российской Федерацией через дырку в пограничном заборе. Владельцы не могут вернуть оленей, у которых сейчас период миграции, обратно к себе, потому как им отказали в визе из-за отношений между странами. Так что вот эти вот сахатые, рогатые теперь кочуют где-то в районе поселка Никель в Мурманской области, кошмаря местное население, и ждут, не дождутся, какова будет их дальнейшая судьба. Потому как, с одной стороны, они являются чужой собственностью норвежской, с другой стороны, хозяин за ними не имеет возможности вернуться и, ну, опять же, как он их перегонит обратно через ту же дырку в пограничном заборе. В общем, ребята, если будете вдруг в тех краях и увидите норвежских оленей, знайте, эти ребята нелегалы.
0: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ребята, если вы в пятницу пропустили очередной выход программы, рубрики, не знаю, как назвать, «Пиктория», мы ее называем «Пиктория», то можно восполнить пробел, зайдя в социальную сеть ВКонтакте и отыскав сообщество, которое называется «Пиктория на 10 баллов». Именно там складируются все выпуски «Пиктории», относительно недавние. Там и последний выпуск, посвященный... не скажу кому. И предпоследний выпуск, посвященный, тоже не скажу кому. И предпоследний тоже не скажу кому, потому что как-то сказал пару раз, кому посвящены выпуски, и мне сразу: о, зачем спойлеры, я еще не слушал. Так вот, ребята, если вы еще не слушали, если вы еще не слышали, то заходите в социальную сеть ВКонтакте, ищите сообщество, которое называется «Пиктория на 10 баллов», именно так, «Пиктория на 10 баллов», там выложены практически все выпуски, за последние месяца два точно. А на этой неделе, как и на следующей, «Пиктории» не будет, потому как рубрика энергозатратная, трудоемкая, и мы ее с Андреем Германовичем отправили на каникулы. Просто потому, что сами немножечко подустали, и начался период отпусков, который не позволит готовить нормальные полноценные пиктории. Так, чтобы, знаете, вас радовать в полном объеме. С наступлением нового учебного года или осени, кому как удобно, я уверен, что «Пиктория» вернется в привычном же формате, будет выходить, будем вас радовать какими-то малоизвестными фактами из жизни людей, чьи фамилии Word не подчеркивает. Будем как-то особым образом подбирать музыкальное сопровождение и всячески стараться вас запутать своим повествованием, потому что нам самим понравился формат, и вам истории эти понравились, будем и развивать. Кстати, если вдруг у вас есть пожелания какие-то, про кого бы вы хотели «Пикторию», чтобы мы сочинили, такие тоже предложения принимаются, их можно нам адресовать, мы их рассмотрим. Вдруг что-нибудь попадется такое, к чему нам будет интересно приложить свою руку и чью «Пикторию» создать.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые

0: на все сто.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центральная избирательная комиссия в ходе проверки кандидатов в депутаты Госдумы не выявила иностранных агентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций. Об этом сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. В этом году впервые на выборах применяется сервис, который специально создало Министерство юстиции. Он позволяет проверить сведения о кандидате в течение нескольких часов после внесения в государственную автоматизированную систему выбора. Проверка кандидатов будет продолжена. Новые меры поддержки предпринимателей согласовали в Крыму на фоне чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В частности, сотрудники предприятий, которые временно выведены в простой, получат 2/3 от средней заработной платы. Весь перечень принятых решений будет озвучен до конца следующей недели. Меры поддержки предприятий туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму начали принимать с начала июля. Ранее Аксенов отмечал, что временное отключение электричества будут производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. Режим ЧС регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня. Руководители Ирана наладили эффективные каналы коммуникации с верховным лидером страны Мадштабе Хаменеи. Все его указания выполняются. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Хаменеи ни разу не появлялся на публике на посту верховного лидера. Он занял его в марте после гибели отца Али Хаменеи во время ударов США и Израиля по Тегерану. Ранее несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщали, что иранским властям требуется много времени для принятия решений из-за внутренних разногласий, вызванных в частности отсутствием прямой связи с Хаменеи. Министерство просвещения сообщило, что подготовило для школьников 3 списка литературы. Произведения из обязательной школьной программы для внеклассного чтения и патриотической направленности. Они призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, отметил глава ведомства Сергей Кравцов. Лионель Месси решил завершить карьеру сборной Аргентины, сообщил журналист Эрнан Кастильо. По его информации, футболист произнес эмоциональную речь на эту тему в раздевалке перед финалом чемпионата мира, который Аргентина проиграла Испании со счетом 0-1 в дополнительное время. На нынешнем чемпионате мира Месси отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на мундиалях. Таким образом, нынешний чемпионат мира стал 6-м и последним для 39-летнего Месси. Нападающий чемпион мира 22 года, дважды серебряный призер мировых первенств, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Америки. Месси принадлежит рекорд по числу золотых мячей. Их у него 8. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вот и нет, вон и не Андрей Ломанов, а Аграфена Колесник. Здравствуй, Феня.
2: Всем привет.
1: Как дела?
2: Все хорошо, я получила диплом в субботу.
1: Я поздравляю тебя. Ты большая умница, молодец. Надеюсь, это будет первым шагом в твоей блестящей карьере.
2: Ну, я надеюсь, это не первый шаг в моей блестящей карьере,
1: ну, такой,
2: но да.
1: Вот, ну, то есть трамплин, с которого все полетит вверх.
2: Да.
1: Скажи мне, ты за Аргентину была или за Испанию?
2: Я спала.
1: В смысле, ты вообще не смотрела чемпионат?
2: Нет, я следила за ним в соцсетях, но в эту ночь я проснулась и подумала, что было бы, ну, как-то я была бы рада, если бы Месси забрал кубок, он что-то, вот. Но я вообще не следила, не смотрела, хотя мне недалек спорт, но я как-то вообще до этого было.
1: Хорошо, а в молодежную субкультуру вот сейчас вторглись мемы с нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холландом. Ты как, вот мемы эти видела?
2: Да, я их видела, но я как бы слежу, мне приходится следить с каким-то контекстом социальных сетей, поэтому да.
1: Ну и как тебе?
2: Смешно. Я в целом ребенок интернета, мне все смешно.
1: Давайте ненадолго прервемся. Я думаю, что сегодня мы и продолжим разговор про спорт, про все, что его касается, и впрямую или опосредованно. Вот про это будет у нас тема беседы. А вас, ребята, как обычно, приглашаем стать нашими добрыми собеседниками. Средства общения вам известны. Сайт наш.ру, либо наши боты в мессенджерах. Присоединяйтесь.

0: Феня. Дерзай.
1: И мы сегодня решили про спорт поговорить. Про то, как взрослые и не очень люди вовлекаются в это занятие и что их мотивирует. Или про что-то другое.
2: Ну, про это тоже можем обсудить. У меня изначально какая вообще мысль возникла. Вот я, допустим, сейчас хочу позаниматься спортом. У меня там есть еще какие-то особенности, как я могу заниматься спортом. То есть я не могу пойти там любой класс по танцам. Мне, скорее всего, будет плохо, в общем, моему телу. И я просто, ну, в интернете смотрю каких-то блогеров, накашу курсы, покупаю и, ну, как бы, понимаю, как заниматься спортом. Вот я буквально так 5 месяцев спортом и занимаюсь.
1: Mm-hmm.
2: И я вот задумалась, а, ну, вообще, там, 30, 40, 50 лет назад, это же было, ну, невозможно, если ты не ребенок, который может пойти в секцию, это взрослый человек, который хочет, вот, не знаю, какое-то хобби, пойти на плаванье, заняться спортом, что делать?
1: Ну, идти и заниматься спортом. Ну, во-первых, смотри, давай попробуем разграничить два таких понятия, как спорт и физическая культура. Ну, потому что спорт — это что-то такое из области высоких достижений. То есть это выше, это выше, сильнее.
2: Спорт.
1: Да, это что-то, ну, а все, что для поддержания физической какой-то формы, это, наверное, физическая культура. Ну, вот в моем понимании.
2: Ну, хорошо, мы можем, как бы, да.
1: Да, да. Поэтому, если ты спортом начинаешь заниматься, то ты начинаешь им заниматься с молодых ногтей, тебя приводят в секцию, и ты, собственно, первый юношеский, второй, третий, или как там вот этот, потом взрослый, потом кандидат мастера спорта, мастер спорта, мастер спорта международного, и так до олимпийской медали, если повезет. А если ты пришел в какую-то секцию в детстве, тебе там либо понравилось, либо не понравилось, твоя жизнь будет так или иначе сопряжена со спортом. Ну, хотя бы потому, что у тебя в школе уроки физкультуры были. Помнишь?
2: Ну, вот. Да.
1: Да. И вот если мы говорим про времена, вот те, да, физическая культура была очень широко представлена среди всех масс народонаселения. Потому что был даже такой праздник. Он отмечался во вторую пятницу или второе воскресенье августа. Просто иногда совпадал с моим днем рождения. День физкультурника.
2: Угу.
1: То есть, соответственно, было такое понятие. Физкультурник. Человек, который занимается физкультурой. И для этого было все, что необходимо, как то. Ты выходишь на любую... Во-первых, в любом дворе были, ну, практически в любом, турники.
2: Угу.
1: Турник брусья. Рядом школа, там, пожалуйста, на школьной площадке у тебя те же самые турники, брусья, что-то какие-то другие, спортивный инвентарь. Кроме того, в каждом городе был магазин спорттовара,
2: mm-hmm.
1: вот, где можно было купить абсолютно, ну, абсолютно любой спортинвентарь непрофессиональный. Понятно, что ты там не купишь костюм для вот этого, не знаю, боб для бобслея, вряд ли там можно было купить. Или что-то профессиональное, профессиональную клюшку нельзя было купить, мне кажется. Можно было купить какую-нибудь там, ну, не знаю, сортовалу или что-то. Лыжи можно было купить, иногда даже пластиковые.
2: Mm-hmm.
1: Иногда даже хорошие ботинки для того, чтобы... И проводились всевозможные соревнования именно среди любителей, как то там, допустим, какая-нибудь Архангельская лыжня, Смоленский марафон, Нижегородский кросс, там, Вологодский заплыв. И это проводилось ежегодно, вовлекались широкие масса людей во все это.
2: Угу. Но вот, допустим, я не знаю, если, ну, может, танцы были не так популярны, но сейчас, например, можно пойти заниматься там спортивной гимнастикой, если ты никогда в детстве ей не занимался, потому что много взрослых этого хотят,
1: угу.
2: и там как бы специально открывают какие-то вот секции, куда можно пойти. Было ли такое раньше? Ну, то есть можно ли было пойти? Мне кажется, наверное, был какой-то ограниченный.
1: Ограниченный,
2: список.
1: Конечно, ну, потому что... Во-первых, нужен тренер.
2: Угу. Но мне кажется, это основная проблема. Тренер и место.
1: Да, ну то есть, если с местом проблем как бы не было, были всевозможные там спортзалы, ДЮШ, США, спортобщество и прочее, то есть помещения были. А вот с тренерами, мне кажется, возникала загвоздка, потому что у нас сформирован был институт тренерства, как такового, да, людей, которые занимаются тренерской работой, которые... занимались именно подготовкой, отбором, селекцией будущих чемпионов. У них не было задачи художественную гимнастику там, или спортивную преподавать людям, которые, в принципе-то, уже для этого и не подходят
2: угу.
1: в силу возрастных и физических ограничений. То есть для них были всякие общества, там, не знаю, гиревиков, там, не знаю, аэробика вот была очень популярна. Такая штука, куда вот приходили дамы, которым хотелось какой-то физической нагрузки, но, понятно, на брусья перелет Ткачева Ткачева или там что-то они уже не исполнят, но чего-то хотелось. Вот для них была аэробика, вот, ну, как бы наиболее доступное средство поддержания себя в форме.
2: Угу. Но, ну, как бы, я поняла, то есть, да, в целом мое, как это, представление сходится, и понятно, что из-за того, что не было интернета, но мне кажется, должны быть, особенно для женщин, какие-то, знаешь, там, статьи в газетах, типа, там, топ-10 упражнений, чтобы, не знаю, добиться идеальной формы. Потому что я даже помню, ну, вот лет 15 назад, когда я была маленькая, что моя мама занималась по каким-то там вырезкам из журналов, и мне кажется, тогда еще больше должно было быть это быть популярно.
1: Ох, тут, знаешь, тут мы же сейчас, если затронем, это целых несколько пластов исторических придется такой срез сделать. Возможно, ты когда-нибудь видела где-нибудь в парке в каком-нибудь вот времен сталинский ампир, так называемый, да?
2: Да.
1: Парк культуры и отдых или что-то. Скульптурная композиция «Девушка с веслом». И это был, знаешь, вот сейчас бы это назвали мемом, потому что девушка с веслом, это была типичная советская девушка, и фигуру ее вот, ну, по тем меркам она была,
2: да. Как,
1: по нынешним меркам ее бы сказали: мадам, вы очень далеки от спорта. А тогда это было нормой. И вот долго-долго-долго как бы вот никто не стремился никаких там ни к потянутым ягодицам, ни к плоскому животу, ни к чему-то каким-то, знаешь, вот это было, ну, зачем? Зачем? И так все красиво. Угу. Природа создала нас идеальными. Зачем вмешиваться в дела природы? А потом вдруг появились, когда Джейн Фонда создала аэробику, это там 70-е, по-моему, какие-то годы, тогда уже началось вот это вот, что природа создала нас идеальными, но можно сделать еще лучше.
2: Да, начался.
1: Давай прервемся ненадолго, да? И продолжим.
0: Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: И мы сегодня с Феней про спорт говорим. Вот пишут, что непрофессиональных секций было море. Ну, наверное, да. То есть желание определяли возможности. Если человек хотел заниматься каким-либо спортом, это прям вот было академическая гребля, там, не знаю, футбол, хоккей.
2: Но это только для детей или для всех?
1: Для взрослых. То есть для всех возрастов. Угу. Не было каких-то... Нет, были секции детские,
2: ну,
1: конкретно.
2: Ну да, здесь понятно.
1: Даже была целая система по воспитанию будущих чемпионов. Там детская, юношеская, спортивная школа, которая, соответственно, вела селекционную работу, отборочную, или просто вовлекала детей в спорт, ну, чтобы они по улицам не болтались. Детям говорили, вот, занимайтесь, чем хотите. Денег не надо никаких. Вы только занимайтесь, ходите спортом. Вот, поэтому, в принципе, спортом заниматься можно было.
2: Угу. Я еще подумала, что вот всякий там волейбол, футбол во дворе должен был быть по всем там фильмам, рассказам очень развит просто.
1: Футбол, да. Волейбол, наверное, в меньшей степени. Ну, потому
2: может,
1: что...
2: Может, это прибрежных приморских городах.
1: Наверное, да, я за приморские города не берусь сказать. А вот футбол, ну, потому что в пешей доступности вот абсолютно от любого двора, где жили люди, была школа. У школы был школьный двор. На школьном дворе было по-любому футбольное поле. Были баскетбольные кольца, соответственно, те или иные игры с мячом, ну, там, 33, по-моему, называлось аналог волейбола, какой-нибудь стритбол и что-нибудь такое. В общем, это все было представлено. С волейболом нужна была сетка. А с сеткой возникали проблемы. Ее время от времени тырили. Вот. И плюс была проблема вечно с мячами. То есть, если мяч... Ну, то есть, мяч... Короче, мяч, это был в определенный период времени, это был дефицит. То есть, хороший мяч, это прям вот какой-нибудь из натуральной кожи, вот с ромбиками, с этими, для футбола, его еще поискать нужно было. А про волейбольные, про баскетбольные я уже вообще не говорю. Знаешь, вот, что было развито? Бадминтон. Вот сейчас это олимпийский вид спорта.
2: Да.
1: А тогда это было развито, потому что вот набор для бадминтона, две ракетки и три валанчика можно было купить, но пойти в магазин хлеба и на сдачу купить набор для бадминтона. Стоило это все копейки, и это было в каждой семье, потому что каждая семья, выезжая куда-то на природу, непременно брала с собой набор для бадминтона.
2: Я, и на самом деле, на даче в детстве очень много играла в бадминтон, и мне кажется, это тоже вот как раз оттуда, с того времени оставшиеся, потому что это какой-то была абсолютно игрой моего детства.
1: И туда же еще можно отнести настольный теннис. Угу. Потому что, в принципе, тоже, ну, такие вот, назвать это теннисными ракетками, это, конечно, можно с большой натяжкой, потому что от профессиональных ракеток это очень сильно отличалось. Но были ракетки, то есть фанерное основание, деревянная ручка и накладка из какой-то резины с шипами. И, в принципе, теннисные шарики, в принципе, тоже можно было приобрести. Вопрос с теннисным столом.
2: Да.
1: То есть его либо ломали, либо сжигали, либо, ну, вот такой во дворе, который... Либо нужно было найти где-то, где есть вот разборный профессиональный теннисный стол в какой-нибудь организации. И там, конечно, уже теннис, пинг-понговые вот эти вот баталии велись, ну, прям серьезные.
2: Ну, я, да, подумала, что бадминтон, наверное, как футбол, то есть тебе по факту ничего не нужно, у тебя просто ты взял, пошел, мы можем сейчас с тобой во дворе поиграть, что в футбол, что в бадминтон, ворота как-нибудь соорудим. А с настольным теннисом как раз сложнее, что, ну, как бы тебе нужно пространство.
1: Ну как, нужен стол.
2: Да.
1: То есть все, что нужно, это стол. И тут, говорю, вот во многих организациях, там всякие, знаешь, научно-исследовательские институты, там, при заводах, начали закупать где-то эти столы для настольного тенниса. Угу. Ну, соответственно, сетки, ракетки, шарики. И тут как бы появилась культура настольного тенниса. Он как-то вот сам, дома отдыха, вот ты приезжаешь в какой-нибудь дом отдыха, там есть либо бильярд, либо настольный теннис, либо и то, и другое. То есть ты можешь взять эти ракетки, там, постучать шариком, и знаешь, когда человек вот собрался играть в теннис, он брал ракету и говорил, да, давно я не играл в настольный теннис. Вот это вот прямо каждый говорит, давно я не играл в теннис. Вот, кроме того, еще была, ну, если можно это отнести к спорту, была развита шахматно-шашечная секция, потому что в шахматы и шашки резались прям от души. Но это, скорее всего, ну, наверное, это игры, да, это все-таки не спорт.
2: Ну да, но это тоже интересно, мы сейчас обсудим, но давай вернемся, ты сказал про бильярд.
1: Давай.
2: Мне очень интересно, то есть для меня просто я вспомнила, мы в детстве ездили, когда на юг, и там на базе отдыха, где мы были, находился бильярд, а база отдыха как бы посреди поля, mm-hmm. там ничего нет, и там был бильярд, и мы тоже много в него играли, и...
1: На нем. Все не играют на бильярде.
2: Ладно. Хорошо. Вот. И мне кажется, что это тоже была достаточно популярная игра, при том, что как бы меня ассоциируется, знаешь, такими серьезными мужчинами в костюмах, которые должны играть в бильярд, строить какую-то тактику. Насколько вообще он был популярен?
1: Очень популярен. Ну, бильярд к нам пришел, наверное, вот так вот, если глобально судить, где-то в начале, может быть, в конце 19-го, начале 20 века вообще в Россию к нам приехал бильярд. И сначала это была игра, ну, таких вот, господа офицеры играли. Обязательно в любом гарнизонном дворце, доме офицеров, то есть в любом городе был гарнизонный дом офицеров. Угу. Такое место, которое как бы было на балансе советской армии, и там как бы было призвано проводить досуг господ офицеров, товарищей офицеров. Вот, и в каждом гарнизонном дворце офицеров была бильярдная комната. Обязательно. Кроме того, я помню, в Смоленске, во Всероссийском, один из лучших бильярдов был во Всероссийском театральном обществе в смоленском филиале. Там было, по-моему, 2 или 3 стола, и это были столы прям с идеальным сукном. И бильярд, вот именно тем, что он был недоступен, так элитарен, да, и люди к ним стремились играть на бильярде. Потому что нужно было, во-первых, нужен был профессионал, если ты хороший игрок, тебе нужен был свой кий. Угу. Где можно взять кий? Ну, где-то попробовать его достать, как и все остальное. Потом, плюс бильярд — это же игра на деньги.
2: Да.
1: Ну так-то да.
2: Я как-то пропустила.
1: Ну, то есть на шалобаны только дети играют, как говорил один киноперсонаж. А так серьезные мужчины играли на серьезные, ну, хотя бы там по трешке за партию. И это считалось нормально. То есть ты как бы и физически что-то поделал, и во что-то поиграл, и к спорту приобщился, и проиграл или выиграл денег. Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наша реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки Баобанк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: И вот нам тут пишут, что в СССР был хорошо развит спортивный туризм, альпинизм с хорошей сетью турбаз и маршрутов. Да, туризм, причем как сухопутный, ну, пеший, так и байдарочный, водный туризм и всевозможные способы перемещения из точки А в точку Б тоже хорошо были развиты.
2: Да, мне еще как бы застала какую-то часть наследия. Я занималась горным туризмом в как раз школе. И тоже чуть-чуть к этому всему прикоснулась. Тут пишут с вопросом, знаю ли я игры Лапта, Городки, Сека, наверное?
1: Сека.
2: Сека, Нарды и Колбаски. Я знаю Нарды и умею в них хорошо играть. Я представляю, что такое Городки, но я никогда в них не играла. Все остальное я не знаю. Это, конечно, не совсем про спорт, но да, вот как-то Нарды.
1: Ну, Лапта, наверное, все-таки спортивный вид. Наверное, спортивная игра, назовем ее так.
2: Да.
1: Городки, наверное, тоже спортивная игра, потому что все-таки бросать биту, ну, нужно иметь какую-то, как там, прицел как-то, чтобы совпадало вот это вот все, но нужно какие-то навыки. Сека игра карточная, нарды игра шашечная,
2: да.
1: Колбаски, я даже не знаю, что это такое.
2: Ну вот, может, нам сейчас как раз и напишут. Но мне кажется, что это больше, ну, понятно, нарды — это взрослый, наверное, сека, раз это карточная игра, то тоже. Но в остальном, что все такие игры, там, Лапта, Городки, это в основном детское развлечение. То есть, насколько...
1: Ну, наверное, нет. Ну, Лапта, наверное, да. То есть игра такая больше для детей. А вот Городки я прям видел, как взрослые здоровые мужики прям вот выстраивали эти фигуры, бросали биты, и там прям вот городошный спорт одно время был очень широко у нас развит. Потом как-то все начало затухать, и кто сейчас, я не знаю, существует ли вообще секции игры в Городки, наверное нет. А ну, как вид спорта, как развлечение, не знаю, почему он не стал модным. Вот знаешь, это вот игра французская «Петанк» есть.
2: Нет.
1: Это когда они шары бросают.
2: А, я поняла, я скорее всего.
1: Вот. Да. То есть вот это национальный вид спорта. Когда французы вечером, они выходят куда-то на бульвар, там, ну, где-то, где есть площадка для игры в петанке, бросают эти шары. Ага. И это у них такой вот способ проводить досуг. В принципе, чем эти шары отличаются от биты, я не очень понимаю. Почему вот у них петанк популярен среди взрослого населения, а у нас Городки не прижились. Не знаю почему, ну как-то вот так сложилось.
2: Да, я поняла, что это за игра, еще посмотрела. Она обычно, ты приезжаешь в какие-то вот отели All Inclusive, и там тоже все в них играют. Угу. Но да, очень похожие механики. Мне кажется, что у Городков вообще хороший потенциал.
1: Ну и бита тяжелее, если что, как бы там...
2: Да.
1: Ну, то есть смысл игры примерно один и тот же. Почему не популярны, не знаю почему. Вот как-то не прижилось у нас. Что, знаешь, вот, что немцу хорошо, то для, что русскому хорошо, то для немца смерть. Наверное, вот единственное объяснение этому. У нас зато домино очень практиковалось одно время, прям очень обширно. Вот буквально вот столы были в каждом дворе, где взрослые мужики с сигаретами, папиросами в зубах, с какими-то напитками разной степени тяжести забивали козла. И там и прям и на денежку, и там и просто на то, чтобы поблеять под столом, но домино было широко распространено. Потом, опять же, вот прям как появилось, вот точно так же исчезло. Вот сейчас в домино, мне кажется, умеют играть считанные единицы.
2: Ну, я, кстати, подумала про домино, что это как будто, знаешь, как вот маджонг по какому-то тоже формату. И я когда ездила сейчас в Китай с туром, там просто в каком-то дворе сидело много, ну, таких взрослых уже китайцев, которые играли в этот маджонг. И, ну, странно, наверное, немножко грустно, что у нас нет вот чего-то такого, что, знаешь, ты зайдешь во дворы, чтобы там много взрослых людей во что-то играло.
1: Ну, как армяне и нарды, да, китайцы маджонг,
2: да.
1: Так у нас вот было
2: домино.
1: И все это, потому что исчезли эти мужики, понимаешь, вот те мужики, которые, приходя с завода, там, приходили вечером, ну, поужинав, они спускались во двор, ты там, Вась, ты куда? Я с мужиками козла забивать. И все это исчезло. Как исчезла культура игры в преферанс. Ну, вот, была вот преферанс одно время там, ну, даже там до, может быть, до 90-х, до конца 90-х, это была студенческая, либо такая игра инженеров, то есть карточная игра на деньги.
2: Угу.
1: Но при этом игра была широко распространена. Прям вот существовали там, там Сочинка, Ростовская, ну, то есть как бы Ленинградка, то есть разные, как бы сказать, разные разновидности этой игры. Но преферанс рубились, прям вот рубились. Сейчас спроси у людей, играете ли вы в преферанс?
2: Угу.
1: Нет. Зато сейчас мы играем в мафию, допустим, да? Ну вот.
2: Но это тоже, значит, не массовое. То есть, как бы, я думаю, что люди как не играют в преферанс, но как бы...
1: А помнишь, может быть, сколько-то, ну, не знаю, вот совсем недавно все играли в крокодила.
2: Да.
1: То есть вот крокодил к нам залетел, он побыл, вот практически ты приходишь, что будем делать? Мы сегодня собираемся, мы играем в крокодила. Все, окей, поиграли в крокодил, и потом крокодил как-то закончился. Вот не знаю почему.
2: Ну, просто какой-то тренд был, потом вот тренд на какие-то куча разных настольных игр, которые тоже много выпускали, а сейчас оно как-то поделилось, знаешь, что ты играешь там либо в шляпу, либо ты вот прям сильно увлекаешься настолками, у тебя большой список, много игр, ну, то есть, ну, как-то немножко разделилось, наверное, есть все равно какие-то массовые игры, просто... Не поменялись немножко.
1: Да, но мы от спорта отвлеклись немножечко. Хотелось бы к спорту вернуться. Спорт. Ну вот, если мы сейчас, опять же, скажем, что это не спорт, а физическая культура. Все-таки вот прививалось нам, у нас в школе были уроки физкультуры.
2: Угу.
1: У нас везде эта физическая культура, она так или иначе присутствовала. В институте была физическая культура. А потом физическая культура из, скажем так, из обязательного предмета стала, ну, как бы желательным, а потом она перешла в категорию предметов таких, ну, факультативных, потому что сейчас я знаю кучу детей, которые на физкультуру вообще не ходят, имея какое-то пожизненное освобождение и справку.
2: Сейчас я расскажу, во-первых...
1: Давай прервемся на пару минут, и ты это расскажешь.
0: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Ну давай, рассказывай.
2: Да, значит, сначала все еще обязательно физкультура, и она глобально обязательна и в школах, и в университетах. Но я не ходила на физкультуру, потому что мне не нравится преподаватель по физкультуре, и просто там сложилось. И формально у меня есть ограничения по здоровью, но они такие незначительные. Я всегда говорю, что это ограничения, которые я себе выдумала, поэтому я являюсь идеальным примером того, что я писал. А так сложились обстоятельства, что вуз не специально, но тоже я закончила, в котором не было физкультуры, хотя она обязательна.
1: Ну вот, я говорю, что из обязательного, представляешь, вот не знаю, там еще лет 40 назад, 50, да, все должны были сдавать нормы ГТО. Угу. Готов к труду и обороне. То есть их нужно было сдавать. Кто сдавал, тот с гордостью носил на груди этот значок. Какой там ГТО, там 1, 2, 3 с этими с римскими цифрами. Но, в принципе, люди сдавали. Сейчас это, если ты сдашь нормы ГТО, то тебе там, не знаю, плюс 2 балла к пенсии или что-то еще.
2: Ну, сейчас оно как бы появился тренд на ГТО лет, наверное, 7 назад обратно. Угу. Вот его вернули, и он дает дополнительные баллы при поступлении. Пенсии не знаю, но
1: в общем, какие-то плюшки тоже дает, но такого вот массового распространения, ну, то есть, вот, представляешь, завтра ты приходишь, а у нас здесь объявление на входе. Ребята, в субботу у нас, ну, сдаем ГТО.
2: Я не пойму.
1: И завтра же половина увольняется просто потому, что нужно ГТО сдавать в субботу. Или находят вескую причину, почему они завтра не могут сдавать ГТО.
2: Да.
1: А вот в те времена причина веская ни одна не проканала. Все, давай будем закругляться. Спасибо тебе большое, Феня, за то, что скрасила вечерок. И, если что, приходи завтра. Все, ребят, традиционно всех обнимаю, некоторых даже целую. Благодарю за компанию и хорошего окончания этого вторника.
2: Да. Всем спасибо и до скорого. Встреч.
1: Да, завтра после обеда, как обычно, поселюсь в ваших радиоприемниках. Пока-пока, расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти

0: везде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, которая не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызов. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Госдума приняла закон, направленный на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Соответствующие изменения внесены в налоговый кодекс по предложению правительства. В документе, в частности, идет речь о расширении механизма топливного демпфера. Как заявил спикер Вячеслав Володин, закон позволит снять остроту вопросов в части обеспечения горюче-смазочными материалами граждан и предприятий. На прошлой неделе правительство приняло решение распространить механизм импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с бензином для компаний. Это позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизеля на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о секретных переговорах Германии и России по Украине. По его словам, встреча прошла с 12 по 14 июля в Баку без ведома власти Азербайджана. При этом Алиев приветствовал подобные контакты, если они способны привести к прекращению конфликта. По данным СМИ, в состав неофициальной немецкой делегации вошли бывший глава администрации канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофала и экс-глава земли Бранденбург Матиас Плацек. Россию представляли глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и экс-премьер, председатель Совета директоров Газпрома Виктор Зубков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему ничего не известно о подобной встрече. Герой России Евгений Подубный прокомментировал подписание президентом России указа о мерах поддержки учителей. Документ предусматривает меры по профразвитию педагогов, наставничество для начинающих специалистов, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам. Кроме того, учителям со стажем более 25 лет будет присваиваться звание «ветеран труда». Комментируя указ, военкор заявил, что учитель является важнейшей фигурой в процессе патриотического воспитания молодежи, а возвращение воспитательной функции в школу должно сопровождаться приданием педагогу особого статуса. Россия по итогам прошлого года заняла первое место в Европе по объему производства пива, обогнав Германию, следует из доклада международной компании Bathaus. В прошлом году Россия произвела более 90 миллионов гектолитров пива. Крупнейшим производителем пенного напитка в мире остается Китай. В 2025 году там выпустили более 353,5 гектолитров. На втором месте оказались США, на третьем – Бразилия. Четвертым производителем пива стала Мексика, а далее как раз и следует Россия с Германией. Первый международный кинофестиваль «Огни большого города» состоится в Санкт-Петербурге в конце августа, сообщили на Ленфильме. Открытие пройдет на Елагином острове в День российского кино. Главная тема фестиваля – «Город в кадре». Программу составят фильмы, действия которых разворачиваются в крупных городах России и мира. Мегаполисы в этих картинах выступают не просто декорациями, а полноправными персонажами, которые формируют характер героев и сюжеты. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН». С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+. Yeah, yeah.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Наше. Наше. Наше. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: оденет зимнее солнце. Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами: «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, и я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: или ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
1: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Тверской суд Москвы отправил в следственный изолятор троих обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которых СМИ называют топ-менеджерами группы компании «Протектор». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. Как передает РИА Новости, указаны фамилии Гетта, Тарасова и Провоторова. По данным СМИ, следствие подозревает их в хищении около 12 миллиардов рублей. Эти средства были выделены Росавиацией на закупку авиационных запчастей для ряда крупных российских авиакомпаний. По информации РБК, главного бухгалтера «Протектора» Дмитрия Гетта, коммерческого директора Татьяну Тарасову и мать основного акционера холдинга Павла Провоторова Ольгу Провоторову задержали 16 июля. Российский рынок акций пережил лучший день за последние 9 месяцев. Индекс Мосбиржи вырос почти на 4% до отметки без малого 2079 пунктов по итогам основной сессии вторника. Это самый сильный рост за день с 17 октября прошлого года. В лидерах роста были бумаги золотодобывающей компании «Полюс». Второе место занимала «Алроса», на третьем месте бумаги группы «Позитив». Как отмечают эксперты, даты закрытия реестров акционеров для дивидендов у крупных компаний уже наступили. В связи с этим ушел негатив. Однако геополитическая ситуация по-прежнему создает риски для рынка. Соединенные Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Ливана в Белом доме. По словам президента США, Вашингтон не заинтересован во встрече с иранской стороной, пока Тегеран действительно не будет готов к ней конструктивно, и это будет иметь смысл. По словам Трампа, Иран отчаянно хочет провести переговоры, чтобы попытаться завершить конфликт, однако США пока не планируют прекращать удары по Ирану. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что Тегеран получил через своих посредников предложение по урегулированию эскалации США. Роспотребнадзор направил запросы Министерства здравоохранения Турции и Ассоциации туроператоров России об оценке эпидемиологической ситуации по вирусу Коксаки в республике. Поводом стали сообщения в средствах массовой информации о заражении этим вирусом туристов из России, включая детей. Речь идет об одном из отелей в Белеке. Вирус Коксаки также называют турецкой ветрянкой из-за схожести высыпаний с ней. Болезнь протекает с температурой и болью в горле. В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики. Глава Большого Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, планирует увеличить число зрительских мест в Большом в два раза. С 2500 до 5000-6000. По словам народного артиста России, это будет в какой-то степени даже революционным шагом. Он напомнил, что ранее процедуру расширения мест в 3,5 раза прошел Мариинский театр. По словам гендиректора Большого театра, за последние годы в репертуар было введено 35 наименований, а также одноактные балеты. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
4: И даже в четверг.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Так бьется сердце.
9: Знаете ли вы?
10: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.
13: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
14: Ты просто одинок.
13: Так вот, и тут я совершаю телефонный

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами: «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые, абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно. Прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызовы. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Пожар на складе «Вайлдберрис» подмосковной электростали полностью ликвидирован, сообщила компания со ссылкой на оперативную информацию Главного управления МЧС по Московской области. Сейчас началась работа по комплексной оценке последствий анализа состояния инфраструктуры объекта. В ночь на 18 июля в результате атаки беспилотников пострадали два склада «Вайлдберрис» в Котовске, Тамбовской области и подмосковной электростали. Площадь объекта в первом случае превышает 108 тысяч квадратных метров, во втором – 250 тысяч. Пожар на складе в Котовске был ликвидирован к полудню субботы, его работа возобновится 23 июля. Запрет на стоянку судов на подходах к морским портам Азов и Кавказ в местах, незащищенных средствами противовоздушной обороны, связан с обеспечением безопасности судоходства и сохранением жизни членов экипажей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Кроме того, запрещается движение судов с неисправными средствами связи. Конкретизируются сведения о подходах к морским портам. Приказ Минтранса был опубликован сегодня. Ведомство до этого сообщало, что предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море. В случае необходимости массовые грузы переориентируют на другие виды транспорта. Тарифы аэропорта Домодедово на обслуживание авиакомпании не будут повышаться более чем на 7% в год в соответствии с договоренностями с Федеральной антимонопольной службой. Об этом заявили РБК глава совета директоров Внукова Виталий Иванцев и гендиректор Шереметьева Михаил Василенко. Ранее во вторник стало известно о планах Внукова выкупить у Шереметьева 25% его дочерней компании «Перспектива», которая контролирует Домодедово. Сумма сделки составит 16,5 миллиардов рублей. Это четверть от цены, по которой Шереметьево приобрело Домодедово у Росимущества в начале этого года после передачи аэропорта государству по иску Генпрокуратуры. Власти Санкт-Петербурга считают необходимым создание наземного метро, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин. Один из шагов к реализации проекта – это интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, которая началась с запуском тактового движения электричек. В прошлом году тактовое движение производилось уже по 5 направлениям. В апреле нынешнего года запущен новый маршрут – Балтийский вокзал Гатчина. Вторым важным этапом станет внедрение единого билета северо-западной пригородной пассажирской компании. Российское кино остается востребованным у зарубежных зрителей. С начала года было организовано 22 киномероприятия в 20 странах. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, в прошлом году было обеспечено присутствие российского контента на 5 ведущих международных кинорынках. Любимова также сообщила, что с 2019 года в рамках национальных проектов в России появилось свыше 1500 библиотек нового поколения. Они оборудованы по модельному стандарту. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах «Пелагеи» и группы «Jane Eyre». «Пелагея» выпустила мини-альбом «Мои песни». В релиз вошло 6 треков, знакомые всем композиции, среди которых «Люба», «Конь» и «Не для тебя». А альбом артистка выпустила в свой день рождения. Релиз вышел как раз к юбилею «Пелагеи». По ее словам, ни один концерт уже много лет не обходится без этих песен. Хотелось бы, чтобы появилась возможность слушать их не только на живых выступлениях.

Послушать мини-альбом «Пелагея» и мои песни уже можно на всех цифровых платформах. Группа Jane Eyre представила макси-сингл «Бедлам». В релиз вошли оригинальная версия трека с альбома 9, а также два новых прочтения. Живое исполнение со струнным оркестром и альтернативная версия.

0: Послушать Макси сингл «Бедлам» и выбрать свою любимую версию трека можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Южный полюс в снегах.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центральная избирательная комиссия в ходе проверки кандидатов в депутаты Госдумы не выявила иностранных агентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций. Об этом сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. В этом году впервые на выборах применяется сервис, который специально создало Министерство юстиции. Он позволяет проверить сведения о кандидате в течение нескольких часов после внесения в государственную автоматизированную систему выбора. Проверка кандидатов будет продолжена. Новые меры поддержки предпринимателей согласовали в Крыму на фоне чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В частности, сотрудники предприятий, которые временно выведены в простой, получат 2/3 от средней заработной платы. Весь перечень принятых решений будет озвучен до конца следующей недели. Меры поддержки предприятий туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму начали принимать с начала июля. Ранее Аксенов отмечал, что временное отключение электричества будут производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. Режим ЧС регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня. Руководители Ирана наладили эффективные каналы коммуникации с верховным лидером страны Мадхи Хаменеи. Все его указания выполняются, об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Хаменеи ни разу не появлялся на публике на посту верховного лидера. Он занял его в марте после гибели отца Али Хаменеи во время ударов США и Израиля по Тегерану. Ранее несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщали, что иранским властям требуется много времени для принятия решений из-за внутренних разногласий, вызванных в частности отсутствием прямой связи с Хаменеи. Министерство просвещения сообщило, что подготовило для школьников 3 списка литературы. Произведения из обязательной школьной программы для внеклассного чтения и патриотической направленности. Они призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, отметил глава ведомства Сергей Кравцов. Лионель Месси решил завершить карьеру сборной Аргентины, сообщил журналист Эрнан Кастильо. По его информации, футболист произнес эмоциональную речь на эту тему в раздевалке перед финалом чемпионата мира, который Аргентина проиграла Испании со счетом 0-1 в дополнительное время. На нынешнем чемпионате мира Месси отметил с собой 7 голами и 4 результативными передачами. Он первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на мундиалях. Таким образом, нынешний чемпионат мира стал 6-м и последним для 39-летнего Месси. Нападающий чемпион мира 22 года, дважды серебряный призер мировых первенств, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Америки. Месси принадлежит рекорд по числу золотых мячей. Их у него 8. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске музыкальный коллектив «Сплошь» с композицией «Град». Группа появилась на свет в 24-м, в ее состав вошли участники различных столичных банд, регулярно выступают и вот какую сочиняют и записывают годноту.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Одна из моих любимых групп «Кардио Киллер» отметила в июне 4-летие. Как быстро летит время, и кажется, будто вчера были выпущены первые треки. Играет бесконечные, как видится, со стороны концерты, и в родном для себя Нижнем Новгороде в минувшую пятницу устроила закрытое предпрослушивание нового альбома для своих фанатов. Вместе завидуем всем тем, кто там был, а пока предлагаю послушать первый сингл с грядущей пластинки.
1: Жесткий диск.
0: Кардио Киллер, гоу!

0: Кардио Киллер Гоу, как всегда, круто.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Девчонки из новосибирской группы Lead Horizon выпустили новый трек с грядущего второго альбома. Звучание стало более холодным и тяжелым, уход от нью-метала в сторону метал-кора, а уже осенью едут в тур в поддержку нового альбома. Ждем каждого на концерте, и вас, Алексей, приглашаем на все концерты в туре. Обязательно буду, вряд ли на всех, но тем не менее, тур в октябре-ноябре, альбом, видимо, даже раньше, а в августе еще и фесты, в том числе и в Москве. Следите за объявлениями. Ну а пока что действительно удивили. Давайте скорее слушать новую вещь.
1: Made in Russia.
0: Lead Horizon, Ghost Town.

0: Lead Horizon Ghost Town Class.
1: Жесткий диск.
0: Предлагаю пока остаться в англоязычной среде и перейти к следующему артисту. Swear to be Reborn, проект из Москвы. Как рассказали на лейбле Крафткор, основной идеей в начале было смешать тяжелое металлическое звучание с дипхаусом. Буквально на днях у группы вышел альбом Don't Try This at Home, и там прям много хорошего. Я разрывался, не знаю, что поставить, и моими фаворитами в этом чемпионате в финал вышли песня «Я хотел стать Спайдерменом, но стал Бэтменом», и та, что победила и сейчас прозвучит.
1: Made in Russia.
0: Sweat to be reborn, Shibari.

0: отличная вещь, как и вся пластинка. Команда Sway to be Reborn, Shibari.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Испытывали некоторые проблемы в поиске звука, но все будет. Копим на микрофон и прочий став, поэтому не исключено, что переобуемся в лабухов и сыграем сладж-версию батарейки на корпоративе у дяди Валеры. Не прощаемся. Так писали музыканты коллектива Триггернаут в своих соцсетях в начале лета. И вот в середине этого самого лета наконец дропнули эпиху, судя по всему, найдя тот самый звук. И знаете, он хорош, да еще как. Предлагаю заценить трек, который дал название и
1: жесткий диск.
0: Триггернаут, Стужа.

0: Триггернаут. Трек называется «Стужа».
1: Жесткий диск.
0: Тем временем для создания нового трека объединились музыканты группы «Корея» и Павел Горбатов из «My Autumn». Реакция уважаемой публики, как всегда, радует своим разнообразием. «С первой прослушки зашло», — пишет Константин. «С первой прослушки не зашло, но потом въехал, инструментал топ, вокал сперва смутил, но потом наоборот зацепил», — пишет Руслан. «Не выкупил», — пишет Павел. «Время нам самим сделать выводы».
1: Жесткий диск.
0: Корея, Павел Горбатов, «Токсин».

0: Корея, My Autumn, Toxin.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Орхейн. Название трека «Танец древних». Краткая информация. Орхейн – московский прогрессив дарк метал. Мощный, мелодичный, эпичный новый сингл «Танец древних». Энергичный прогрессивный трек с атмосферой жаркой пустыни и эстетикой древних цивилизаций. Один из прошлых релизов группы уже звучал в эфире нашего. За музыкой Орхейн стоит авторская вселенная с собственным лором. Каждый релиз открывает новую главу мира древних цивилизаций.
1: Жесткий диск.
0: Орхейн. Танец древних.

0: Хейн, трек называется «Танец древних».
1: Жесткий диск.
0: Ансамбль Steel Hats по-прежнему крайне немногословен в своих соцсетях, но, как я понимаю, на днях дропнул уже третий сингл с грядущей пластинки. Сколько там будет всего треков и как дальше будут действовать музыканты, выкладывать по одному и далее или уже выкатят весь релиз, сие неизвестно. Так что давайте заценим новую работу.
1: Жесткий диск.
0: Steel Hats, как звезды.
2: Ты

0: Steelheads, как звезды.
1: Жесткий диск.
0: New Wave of Russian Heavy Metal, Power Punk, пишут о себе музыканты команды «Сказки для злодеев» и добавляют, что это группа друзей, объединенных любовью к самым разным творческим жанрам. В текстах песен нашли свое отражение приключенческие романы, страшные сказки, хоррор-фильмы, высокое и темное фэнтези. С точки зрения музыки, творчество — это смесь таких стилей, как хоррор-панк, пауэр-метал, металкор, кельтик-панк. Давайте заценим новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: «Сказки для злодеев» — не входи.

мощно. Команда «Сказки для злодеев», композиция «Не входи». Далее у нас новый трек от команды Times Square. Случайно, что вряд ли или нет, что, как мне кажется, скорее всего, это уже второй трек у музыкального коллектива с похожим названием. Лет 6 назад появилась песня «Вкус крови», а теперь вот «Вкус моей крови». Конечно, все это заметили, отчего так и почему, когда-нибудь узнаем, а пока давайте слушать музыку. Жесткий диск. Times Square. «Вкус моей крови».

0: Сквер, вкус моей крови.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Приветствую. У нашей группы Holy Space, играющей альтернативный металл с женским вокалом, вышел новый трек «Маяк», посвященный теме отчаяния человека, оказавшегося в ловушке безжалостной стихии.
1: Жесткий диск.
0: Holy Space. «Маяк».

0: Команда Holy Space, трек называется «Маяк», и на этом, к моему огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы и ах, закончилось. Спасибо всем за внимание, и напоминаю, что все выпуски программы можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать их в любое удобное время. Также напоминаю, что оригинал программы выходит по вторникам в эфире нашего радио, повтор по воскресеньям, опять-таки в эфире нашего радио. Ну и каждую среду в нашей группе ВКонтакте нашего радио можно найти полный трек-лист. Со следующей недели ухожу в отпуск на 2 недели, так что не скучайте и помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи через несколько недель. Здоровья всем!
1: Жесткий диск.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Тверской суд Москвы отправил в следственный изолятор троих обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которых СМИ называют топ-менеджерами группы компании «Протектор». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. Как передает РИА Новости, указаны фамилии Гетта, Тарасова и Провоторова. По данным СМИ, следствие подозревает их в хищении около 12 миллиардов рублей. Эти средства были выделены Росавиацией на закупку авиационных запчастей для ряда крупных российских авиакомпаний. По информации РБК, главного бухгалтера «Протектора» Дмитрия Гетта, коммерческого директора Татьяну Тарасову и мать основного акционера холдинга Павла Провоторова Ольгу Провоторову задержали 16 июля. Российский рынок акций пережил лучший день за последние 9 месяцев. Индекс Мосбиржи вырос почти на 4% до отметки без малого 2079 пунктов по итогам основной сессии вторника. Это самый сильный рост за день с 17 октября прошлого года. В лидерах роста были бумаги золотодобывающей компании «Полюс». Второе место занимала «Алроса», на третьем месте бумаги группы «Позитив». Как отмечают эксперты, даты закрытия реестров акционеров для дивидендов у крупных компаний уже наступили. В связи с этим ушел негатив. Однако геополитическая ситуация по-прежнему создает риски для рынка. Соединенные Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Ливана в Белом доме. По словам президента США, Вашингтон не заинтересован во встрече с иранской стороной, пока Тегеран действительно не будет готов к ней конструктивно, и это будет иметь смысл. По словам Трампа, Иран отчаянно хочет провести переговоры, чтобы попытаться завершить конфликт, однако США пока не планируют прекращать удары по Ирану. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что Тегеран получил через своих посредников предложение по урегулированию эскалации США. Роспотребнадзор направил запросы Министерства здравоохранения Турции, Ассоциации туроператоров России об оценке эпидемиологической ситуации по вирусу Коксаки в республике. Поводом стали сообщения в средствах массовой информации о заражении этим вирусом туристов из России, включая детей. Речь идет об одном из отелей в Белеке. Вирус Коксаки также называют турецкой ветрянкой из-за схожести высыпаний с ней. Болезнь протекает с температурой и болью в горле. В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики. Глава Большого Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, планирует увеличить число зрительских мест в Большом в два раза. С 2500 до 5000-6000. По словам народного артиста России, это будет в какой-то степени даже революционным шагом. Он напомнил, что ранее процедуру расширения мест в 3,5 раза прошел Мариинский театр. По словам гендиректора Большого театра, за последние годы в репертуар было введено 35 наименований, а также одноактные балеты. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

речка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотрит.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью то.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.